те разочарования, которые человек испытывает. И особенно сложно принять отказ, когда вы уверены, что есть воля Божия на то, что вы хотели бы. Но зацикливаясь исключительно на своих желаниях, очень легко упустить из виду большую цель, то есть Божий план на более продолжительное время. Давид ощутил на себе, что такое услышать «нет» от Бога. У Давида было огромное желание построить дом Божий, чтобы хранить в нем ковчег завета. Вот давайте мы прочитаем библейский текст. Что же ответил ему Бог? И будем читать отрывок из второй книги Царств, 7 главы, с 1 по 22 стихи. Послушайте. Вторая книга Царств, 7 глава. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сегодня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля. Говорил ли я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет от чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. По милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. Будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Нафан пересказал Давиду все эти слова и видение, которое было ему. Царь Давид пошел, сел пред Господом и произнес: «Господь Бог мой, кто я такой, что такое род мой, что ты меня так возвеличил? Но ты решил дать мне еще больше, Господь Бог мой. Ты распорядился даже о будущем дома раба твоего. Вот как ты руководишь человеком, Господь Бог мой. Что еще Давид может сказать тебе? Ты знаешь раба твоего, Господь Бог мой. По слову своему и по воле своей ты устроил такое величие и открыл его рабу своему. Ты велик, Господь Бог мой, нет подобного тебе, нет другого Бога, кроме тебя. Ни о чем подобном мы даже и не слышали. Аминь». Дорогие друзья, есть старая песня: «Нет человека, который был бы в большей безопасности, чем человек, которого любит Господь. Все, что Он дает нам, и все, что у нас забирает, все это показывает прекрасную Божию любовь. Нам намного легче петь
Все, что Он нам дает, нам показывает Божью любовь. А вот слова «все Господь забирает у нас», и это показывает Божью любовь, нам даются намного сложнее, и мы хотели бы вырезать их из песни. Мы считаем, что любовь проявляется только в подарках, забывая, что очень часто любовь проявляется в том, что у нас забирает то, что не принесет нам пользы. Божья любовь проявляется не только в том, что Он постоянно дает нам все необходимое, но и в том, что Он забирает то, что мешает нам освящаться, становиться лучше и чище. Сегодня я предлагаю вам поговорить о разбитых мечтах. Нам часто кажется, что наши желания – это Божий план. И несмотря на то, что Бог всякими разными способами говорит нам: «Это не мой план, это не мои мысли, это хорошее дело и даже весьма благородное, в нем нет ничего плохого, но это не мой план для тебя». И услышать такие слова очень непросто, и порой даже больно. В моей практике была такая история. Я общался с молодой парой, и они были влюблены и прекрасно подходили друг к другу. И все окружающие были уверены, что у них будет прекрасная семья. Дата свадьбы уже была назначена. Мы провели несколько встреч до брачной подготовки. Молодые продолжали молиться. И однажды молодой человек сказал, что на этот брак нет Божьей воли. У девушки не было такой уверенности. Она ничего подобного не чувствовала. Ее сердце было абсолютно разбито. Все ее надежды и мечты разрушились. И она была так уверена, что вскоре в ее жизни будут прекрасные перемены, когда она с любимым женихом создаст семью. А вместо этого в ее жизни начался очень непростой период. Когда такое происходит, мы сразу начинаем задавать вопросы. Что произошло? Кто согрешил? Чья это вина? Почему Бог изменил свое мнение? Если Господь допустил любовь, зачем Он потом все отменил? Какой же был у Бога план? Несмотря на то, что Бог никогда не оставляет своих детей, иногда Он лишает их чего-то. В 7 главе 2 книги Царств мы можем видеть хороший пример того, как Бог не дает своим детям то, чего они хотят. И рассуждая об этом эпизоде из жизни Давида, мы сможем провести очень много аналогий. Когда я открыл еще раз 7 главу 2 книги Царств, то удивился, в каких необыкновенных условиях оказался Давид. Он был отважным воином, человеком, который провел много времени в сражениях. Но в его жизни были и очень спокойные периоды, когда он мог сочинять песни. Его жизнь была похожа на горки, вверх-вниз. Вспышки, яркие события, но и короткие моменты отдыха. И вот в жизни Давида наступил именно такой период. Все спокойно, он один, вокруг мир. Так и мы читаем во 2 книге Царств, 7 главе. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его». То есть, что произошло? Во-первых, Господь освободил Давида от всех внутренних врагов. И в его царстве был мир. Счастливая жена. Дети бегают и безмятежно играют вокруг. В сердце Давида мир. И я представляю его сидящим у камина, смотрящим на огонь. Он сидит и размышляет о жизни, о всем, что с ним происходило в прошлом, о том, как обстоят дела сейчас. И такие моменты тишины и раздумий – один из самых лучших в жизни. Во-вторых, Господь дал Давиду мирные отношения с другими народами. Враги не атаковали Давида. Война с филистимлянами, которая продолжалась уже много лет, в этот момент была в периоде затишья. Никакой великан не стоял на вершине холма и не выкрикивал хулу на Господа. Кругом мир, спокойствие и тишина. И это было прекрасно. Давиду было очень хорошо. Он сидел в своем доме. У него было время поразмыслить о жизни. И царь Давид начинает мечтать.
Мы читаем 7 главу, 2 стих. «Тогда сказал царь пророк Нафану». И это первое упоминание о пророке Нафане. Мы еще будем читать о нем. Нафан тот самый человек, который позже укажет на Давида и скажет ему, что он грешник. Пророк Нафан был другом, советником Давида. И Давид призывает Нафана и говорит ему следующее. «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой». Это совет хорошего друга. Хорошие друзья должны вдохновлять. В прошлой передаче мы говорили о ковчеге Завета. Давид начал собирать все элементы в одном месте. И у него был план построить определенное место для поклонения Господу. Он хотел, чтобы ковчег хранился в одном месте, все элементы, все фрагменты должны были быть вместе. Он хотел построить постоянное хранилище, место поклонения. До этого ничего подобного не существовало. Давид говорит: «Нехорошо это, что царь живет в таком прекрасном кедровом дворце, а ковчег Завета в шатре. Нужно построить храм, дом для Бога». И это идея Давида, это его план, его мечта. И очень важно подчеркнуть, что здесь не было никаких подводных камней в мыслях Давида. Не было эгоистических подтекстов. Он не хотел прославить свое имя. Он на самом деле хотел построить храм для поклонения Богу живому, чтобы он был прославлен. И читая эти несколько стихов, возникают некоторые мысли. Но первое. Во времена затишья и покоя у нас появляются мечты и образы идеального мира. Кто-то именно в такие спокойные периоды чувствует в себе призыв Божий к служению. И, возможно, придя домой после богослужения, находясь в прекрасном расположении духа, вы сидели в своей комнате и понимали, что должны сделать что-то большее, чем делали ранее. Вы не могли ничем заняться, но тянулись к Библии, чтобы в ней найти ответы. И постепенно фрагменты частей полной картинки начинали складываться вместе. И в какой-то момент вы понимаете, вот оно. То самое, о чем я мечтал, о чем думал, но не мог найти. И в такие спокойные вечера принимаются важнейшие в жизни решения. Те, которые перевернут вашу дальнейшую жизнь. Потому что иногда, чтобы услышать голос Божий, нам нужно успокоиться, остановиться, затихнуть. Но я хочу отметить еще следующее. Иногда мечты, которые рождаются в нашей голове от Господа, а иногда нет. И те, и другие могут быть очень благородными, добрыми и, возможно, великими. Так называемое видение, стратегия. Но если это не от Бога, то мы не получим их полного исполнения. Порой я бы даже сказал бы, что почти всегда очень трудно определить, какая это мечта от Господа, а какая идет от нас самих. Возможно, рядом с нами будут друзья, которые скажут: «Иди и делай, потому что Господь с тобою». И понадобится какое-то время, чтобы понять, что это не было Божьим планом. У Давида так и произошло. Вот посмотрите, как Бог ответил Давиду. Он сделал это через пророка Нафана. Но ответ был достаточно ясным. 4 стих 7 главы 2 книги Царств. «Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания?» Ну, мы еще вернемся к тексту, а сейчас давайте откроем параллельную ссылку. Это первая книга Паралипоменон, 17 глава. Те же события описаны другим автором более конкретно. Вот что говорит автор. «Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану. Пойди, скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания». Здесь более четко дан ответ.
И я уверен, что Нафану было очень непросто передать такой ответ царю. Ведь прошлым вечером он сказал Давиду: «Пойди и поступай так, как хочешь, потому что Господь с тобой. Планируй строительство храма. Это очень хорошая идея. И пусть Господь прославится». Ну вот приходит ночь, и Нафан видит видение. Господь открывает ему, что эта идея не дана осуществиться. И это бесповоротно. Думаю, он проснулся с тяжелым сердцем. В семинарии учился один студент, который совсем не умел проповедовать, но очень хотел. Он был очень искренний, добрый, с хорошими намерениями. И у него было огромное желание служить Господу, но его речи были очень скучными. Их невозможно было нормально слушать. Но он этого совсем не понимал. Кто-то воодушевлял его продолжать служение, и он, как мог, хоть и очень неудачно, но проповедовал. И уже на предпоследнем дополнительном курсе гомилетики, а это наука, изучающая правильное построение и подачу проповеди, мы очень надеялись, что эти занятия помогут нашему студенту, и его проповеди будут хотя бы реально слушать, не уснув при этом. Но, к сожалению, чудо не случилось. К концу года стало понятно, что нет другого выхода, и одному из профессоров нужно было сказать: «Друг наш, к сожалению, проповеди – это не твое». А сделать это было, ох, как непросто. Все произошло по классике жанра. Молодого человека пригласили в кабинет. Он сидел напротив преподавателя. Ну и профессор начал издалека, он ходил вокруг да около. Но чем больше преподаватель говорил, тем больше молодой человек убеждался, что он должен проповедовать. И в конце он сказал: «У меня есть дар проповедника, и я должен проповедовать». На что профессор ответил: «Сын мой, но ни у кого из нас нет дара слушать тебя». Это такой своеобразный способ сказать: ты не следуешь воле Божией. Нет у Господа плана, чтобы ты стал проповедником. Пророк Нафан должен был сказать Давиду, что он не построит храм. Идея прекрасная, хорошие мотивы, великолепный посыл, но это не Божий план. И должен признаться, принять такой ответ было очень сложно и даже больно. Но вернемся ко второй книге царств. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как проявляется Божья любовь к Давиду даже через отказ. Читаем 8 стих. «Теперь так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. Давид, я выбрал тебя царем, вождем Израиля, а не строителем храма. Тебе даны дары, необходимые царю, а строительство храма не твоя работа». Вот теперь посмотрите на 9 стих. «И был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Давид, ты воин, твое сердце на поле боя. Ты воин, ты не строитель, ты солдат. Твоя роль не заключается в строительстве храмов. Я благословляю тебя в сражениях. Ты одерживаешь победы, твое имя стало великим на земле». Ну, а теперь 12 стих. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царствие его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Какое прекрасное обещание. «Давид, у тебя будет сын». И мы знаем, что здесь Господь говорит о Соломоне, через которого будет построен храм. Не усилиями Давида, но усилиями Соломона будет воплощена мечта царя. Очень важно сегодня, чтобы вы поняли, что Давид получил отрицательный ответ не из-за какого-то греха,
Это не было выражением Божьего суда над ним. Просто Господь сказал, что в его планы не входит строительство храма Давидом. Давид, у тебя хорошие намерения, твое желание благое, но я говорю тебе, не

Люди привыкли делать по-своему, и нам кажется, что Божья воля непременно должна совпадать с нашими желаниями. Мы хотим, чтобы наша воля была Его волей, наша логика – Его логикой. И если вдруг мы сталкиваемся с несовпадением, то начинаем переживать. У нас возникают вопросы, на которые мы не можем найти ответ. И каждому из нас очень важно правильно вести себя в такие моменты. Предлагаю вам посмотреть на параллельный текст. Книга Пролипоменон, 6 глава. И я хочу, чтобы вы отставили тему греха в сторону. Здесь речь совсем не об этом. Чувству вины здесь нет места. Вторая книга Пролипоменон, 6 глава, 7 стиха. «И было на сердце у Давида, отца моего», это слова Соломона, «построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему? Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих. Он построит храм имени моему». Дорогие друзья, обратите внимание на то, что написано в этом тексте. «Хорошо, что это на сердце у тебя». Господь не говорит Давиду, что он в чем-то виноват, но напротив, он хвалит его. «Давид, я рад, что в твоем сердце есть желание служить мне. Я рад, что ты так много думаешь обо мне, что ты хочешь сделать что-то для моей славы, и желания твоего сердца прекрасны. Но это не мой план. Не ты должен построить храм мне». Ну, давайте отвлечемся на минуту от текста. Если Господь говорит «нет», это совсем не значит, что Он наказывает вас за что-то. Просто ваши планы не совпали с Божьими. Иногда мы делаем что-то, как нам кажется, для Божьей славы, но ничего не получается. И позже, может быть, несколько лет спустя, мы видим, что на самом деле нам не нужно было этого делать. Но, может быть, с высоты лет мы видим, что на самом деле в корне нашего желания лежал эгоизм. Когда вы получаете отказ от Бога, окружающие начнут вас обвинять. Вы услышите: «Ты действуешь против Божьей воли. Наверное, ты ушел с Божьего пути». Несколько раз в жизни я общался с парами, которые, столкнувшись в сложной ситуации жизни, когда что-то происходило не по их плану, начинали искать во всем свою вину. Обвиняли друг друга, уверенные в том, что они ушли от Божьей воли. А вы задумывались ли, была ли это вообще воля Божия? В нашем хождении пред Богом очень важно внимательно слушать, что Он говорит каждый день. Если однажды мы услышали от Бога «да», не нужно думать, что это «да» распространяется на всю нашу дальнейшую жизнь. И каждый день мы должны внимательно смотреть на то, что нам говорит Господь. Поэтому задавайте Богу вопрос: «Господи, это Твой план? Что это значит? Что Ты хочешь от меня?» Молитесь: «Господи, да будет Твоя воля в моей жизни». Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Когда Бог говорит нет» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. У Давида была хорошая идея – построить храм Божий, чтобы имя Господне прославлялось, а ковчег Завета занял бы достойное место для нахождения. Но у Господа был другой план для Давида, и строительство храма в него не входило. Бог открыл это через пророка Нафана –

Пророку было очень непросто сказать об этом Давиду, а царю было нелегко такой ответ принять. Как Давид отреагировал, какие действия он предпринял, мы узнаем из нашей следующей передачи. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю царя Давида, который был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Благодать в бесплодном месте», «Противостояние», «Проблемы дома». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу «Россия», «Москва», 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами svet.jizni@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Когда Бог говорит нет» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день. Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russian@bbn.media.org.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Сегодняшнее место на 5 июля записано в книге пророка Осии во 2 главе в 14 и 15 стихах. Там есть такие слова: «Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и дам ей оттуда виноградники ее». Можно ли найти виноградники в пустыне? Может ли так случиться, что богатства, которые так нужны душе, будут даны в пустыне, уединенном месте, из которого не видно пути назад? По-видимому, это так. Более того, долину Ахор, что означает горечь, называют еще и преддверием надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей. Да, Богу известно, как необходимо нам испытание горечью. Он знает, где и как заложить в нас то, что окажется прочным. Душа взбунтовалась и впала, выдала поклонство, забыла Бога и самонадеянно заявила: «Я пойду за любовниками моими», но не смогла догнать их. И вот ей, лишенной надежды и покинутой, Господь сказал: «Я увлеку ее и приведу в пустыню, и там в спокойствии буду говорить с ней». Безгранична любовь Господа нашего. Нам не дано постичь, где спрятаны Его чудесные источники. То, что кажется нам скалой, может скрывать под собой родник. Перед нами одни лишь безжизненные камни, и мы ни за что не скажем, что под ними находится фонтан. Бог ведет меня тяжелой дорогой, и лишь после мне открывается, что я оказался там, где бьют ключи вечной благодати. Идите все на пир, зовет сам Бог. Там вы найдете мир, там нет тревог, там радость и покой, и блещет там струей поток воды живой. Придите все!

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 6. О приготовлении к причащению. Молитвенное прошение. Когда помышляю о Твоем величии и о Своей ничтожности, трепещу я великим трепетом и смущаюсь. Не приступить — все равно, что бежать от жизни. И если войду недостойно, гневно влеку на себя. Как же быть мне, Боже, помощник мой и в нуждах моих наставник? Ты настал меня на путь правый, покажи мне краткое упражнение, приличное святому приобщению. Нужно знать, как следует мне приготовить тебе свое сердце в благоговении и в страхе, как принять святое твое таинство во спасение себе и как совершить великую и божественную жертву. Глава 7. Об испытании совести своей и о намерении к исправлению. Прежде всего надлежит священнику Божию с крайним смирением сердца, с молитвенным благоговением, с полной верой и благочестивой ревностью к славе Божией приступать к совершению, к созерцанию и к принятию этого таинства. Прилежно исследуй свою совесть. И как только можешь, обнажи и озари ее в истинном сокрушении сердца и в смиренном исповедании, так, чтобы ничего за тобой не было и в мысли не оставалось, чтобы тебя угрызало и смущало бы твою духовную свободу. С отвращением взирай на все вообще грехи свои». Сокрушайся и стенай особенно о каждом из ежедневных своих прегрешений, и, если позволит время, всю скверну страстей своих в тайне сердца Богу исповедай. Стенай и сокрушайся, что ты так еще привязан к плоти и к миру, так мало в страстях умертвил себя, так преисполнен движениями плоти, так мало над собою властен во внешних чувствах, так мало развлечен множеством разных мечтаний. Стенай и сокрушайся, что ты так еще привязан к плоти и к миру, и так мало в страстях умертвил себя, так преисполнен движениями похоти, так мало над собою властен во внешних чувствах, так часто развлечен множеством разных мечтаний, так склонен ко внешнему, так невнимателен к внутреннему, так податлив на смех и на рассеяние, так неподвижен на плач и сокрушение, так стремителен ко всякой неге и удовольствию для плоти, так ленив на строгость и усердие. С таким любопытством ловишь и слушаешь новости, так охотно любуешься на красоту, а смиренное и низкое так неохотно приемлешь, так жаден к приобретению, так скуп на даяние и в удержании так упорен, так безрассуден в разговоре, так нетерпелив в молчании, так беспорядочен в нравах, так неосмотрителен в делах, так неумерен в пище, так глух к Слову Божьему, так поспешен к покою, так медлен на труд, как неусыпно слушаешь басни, так сонлив при службе церковной, так рассеян, пока идет она, так ждешь, когда кончится, так небрежен в отправлении молебных часов, так холоден в служении, так сух при общении, так скоро развлекаешься, так редко успеваешь собрать в себе дух свой, так внезапно на гнев подвигаешься, так легко приводишь ближнего в неприятное чувство, так скоро готов на осуждение, так суров в обличении, так весел в счастье, так уныл в несчастье, так много полагаешь добрых намерений и так мало приводишь в действие. Когда исповедаешь ты и оплачешь и эти, и всякие другие пороки с болью и с великим отвращением от всей немощи, положи твердое намерение непрестанно исправлять свою жизнь и преуспевать на лучшее. И затем, отвергшись себя совершенно, всею своей волею принеси себя самого в славу имени моего во всесожжение вечное, на жертвенник своего сердца. То есть мне передай верно душу свою и тело, да сподобишься достойно приступить к божественному жертвоприношению и таинство тела моего принять во спасение». Нет приношения достойнее и нет оправдания совершения к очищению грехов, как принести себя самого Богу в чистоте и в целости, в приношении тела Христова на литургии и в приобщении. Если все сотворит человек, что в силах, и раскается воистину всякий раз, когда ради прощения и милости ко мне приступает, живу я, говорит Господь, ибо не хочу смерти грешника, но да обратится, и жив будет, и грехов его не вспомяну более. Иезекииля 33. Но все отпустится ему. Глава 8. О приношении Христа в жертву на кресте и о самоотвержении. Как я сам руки распростер на кресте, и обнаженный волею принес себя в жертву Богу Отцу за грехи твои, и ничего у меня не осталось, чтобы совсем не перешло в жертву божественного умилостивления, так должен и ты каждый день волею приносить мне себя самого в жертву чистую и святую в жизни со всеми своими силами и склонностями от всего своего сердца. Ничего больше от тебя не требую, только чтобы ты поревновал и постарался мне всего себя отдать. Что бы ты ни принес мне, кроме себя, ничего мне не нужно, ни дара твоего, а тебя самого я требую. Ты не можешь быть доволен, хотя бы все имел, если меня не имеешь. Так же и мне ничто не может быть приятно, что бы ты мне не отдал, если не принесешь себя самого. Принеси мне себя, себя всего передай ради Бога, и жертва приятна будет. Вот всего себя принес я Отцу тебя ради, и еще тело свое все, и кровь дал я на вкушение тебе, чтобы я весь был твой, и ты, чтобы мой был. Если же ты сам в себе пребудешь и всею волей себя не предашь в мою волю, жертва не будет полная, и союз между нами совершенный не будет. Итак, прежде всех дел своих должен ты себя самого добровольно передать в руки Божии, если хочешь получить свободу и благодать. Оттого так редко люди бывают просвещены внутренним светом и свободны внутреннею свободой, что не умеют совершенно сами себя отвергнуться. Непреложно мое слово, кто не отречется от всего своего имения и от себя самого, не может быть моим учеником. Луки 14:33. Ты же, если хочешь быть моим учеником, принеси себя самого в жертву мне со всеми своими желаниями.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Ищите Господа везде, в дожде и свежем снеге, и в ослепительной звезде, сияющей на небе. Ищите Господа всегда, пока еще есть время. Примите вечной жизни дар, склоняясь на колени. Ищите Господа, пока найти Его возможно, и благодатная река струится с неба мощно. Ищите Господа в сердцах, приверженных кумирам, ищите, отвергая страх пред кесарем и миром. Ищите Господа в душе сейчас, пока не поздно, а завтра, может быть, уже не вашим будет воздух. Тогда не вашим будет рай, останетесь вне света. Ищите Господа. Пора решиться вам на это.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении

0: пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Павла, мы отметили его обращение, его посещение Иерусалима, его возвращение в родной город Тарс Киликийский, его проведенный год Антиохии Сирийской, где его служение было успешно употреблено Богом, и тогда его первое миссионерское путешествие, совершенное с Варнавой. Как долго находился апостол в этом миссионерском путешествии, нам не сказано. Но детали даны в Деянии святых апостолов 13 и 14 главах относительно путешествия. Если, как предполагается, путешествие продолжалось не больше, чем 2 года, возможно, гораздо меньше времени, тогда мы познаем чудесное действие Духа Божия в сердцах тех, которые признали Господа Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Во время их маршрута Павел и Варнава смогли назначить руководящих для различных церквей верующих, основанных ими раньше. Это они совершили, возвращаясь в Антиохию Сирийскую. С этого города они отправились, останавливаясь в каждом городе, в котором они первоначально свидетельствовали о благодати Божией. Обратите внимание на Деяния святых апостолов, 13 главу, 13 стих. «Из Пафа, что на острове Кипре, они отплыли в Малую Азию и прибыли в Памфилию. Очевидно, не оставаясь в Перге, они отправились в Антиохию Писидийскую, тогда в Иконию, столицу Ликаонскую, и в Листру и Дервию, города той же провинции». Деяния святых апостолов, 14 глава, 21 стих, тогда говорит о их возвращении в Пергию, проходя Листру, Иконию и Антиохию, где они утверждали церкви, назначая необходимых руководителей в церквах. Наконец, прибыв назад в Антиохию Сирийскую, они собрали церковь, чтобы дать отчет о их миссионерском путешествии. Это предлагает, во-первых, Павел и Варнава сознавали их ответственность перед церковью в Антиохии Сирийской, которая уполномочила их на миссионерское путешествие. Во-вторых, они желали свидетельствовать о том, как реагировали на Евангелие во время их миссионерского путешествия, для того, чтобы пославшая их церковь была поощрена и имя Господа прославлено. На протяжении столетий с того времени были церкви, которые охотно уполномачивали определенных членов, чтобы они шли провозглашать неисследимое богатство Иисуса Христа. Посылающие церкви молились о тех, которых они посылали, они поддерживали их своими дарами. Возвратившиеся миссионеры отчитывались тогда, пославшей их церкви, что великий Господь благоволил совершить в них и через них. Сам Господь Иисус Христос уполномочил 70 своих учеников пойти, посылая их по 2. Они вернулись с радостью Господу, объясняя видимые результаты. Евангелие от Луки, 10 главе, 1 стихе и 17, мы читаем. «После сего избрал Господь 70 учеников и послал их по 2 пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Библейский порядок поэтому таков. Поместная церковь уполномачивается и посылает своих миссионеров, а миссионеры дают отчет о их деятельности во имя Господа по почте во время их служения или ответ по возвращении на домашнюю базу или церковь. Этот библейский порядок служит для связи между теми, которые идут как представители церкви, и теми, которые остаются в поместных церквах. Ибо церкви основанные в далеких местностях, становятся соединенными в сердце и молитве. Определенно, Павел и Варнава сообщали разным церквам, основанным на этом миссионерском путешествии, как церковь Антиохии Сирийской молилась о них и о церквах, которые Павел и Варнава имели радость основать на этом путешествии. Таким образом, верующие в разных странах и разных культурах становятся соединенными в Духе Божием через жертву Господа Иисуса Христа на Голгофе. Это нечтятное выражение, чтобы провозгласить, что Церковь Христа поддерживает своих братьев в разных странах, чтобы верующие могли быть духовно обогащенными через провозглашение Евангелия. Послание к Ефесянам 6 главе 18 стихе мы читаем: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Мы можем не знать личных нужд каждого дитя Божие, но мы должны и можем молиться о действии Духа Святого в жизни каждого верующего для той цели, чтобы они могли преображаться больше и больше в образ Господа Иисуса Христа. Так это было, что Павел и Варнава дали свой отчет церкви в Антиохии Сирийской и продолжали свое служение в поместной церкви на протяжении неопределенного времени. Однако в это время что-то спорное развилось в ранней церкви христиан. Само доказательство успеха, о котором Павел сообщил церкви в Антиохии, и доказательство действия Духа Божия в Антиохии Сирийской, где теперь Павел и Варнава служили так успешно, произвели вопросы со стороны, в основном верующих иудеев из Иерусалима. В Иерусалиме были иудеи, которые верили в Господа Иисуса Христа, но они не были готовы оставить требования закона Моисея. Они сильно чувствовали, что язычники должны быть готовы исполнять ритуалы Ветхого Завета, особенности обряд обрезания. Об этом говорится в книге «Деяния святых апостолов» 15 главе 1 стихе. «Нет спасения без обрезания» был их боевой клич. Обрезание было приписано Богом через Моисея как отличительный и внешний знак, что иудеи избранный народ Божий. Поэтому они держались этого как необходимого знака их отношения к живому Богу. Некоторые из ранних иудейских верующих разгневались, потому что Павел не сделал это необходимым для вести спасения, который он проповедовал, и потому, что язычники, теперь верующие во Христа, этого не требовали и не просили. Годы перед этим апостол Павел был до некоторой степени не расположенным предлагать весть спасения язычникам, пока он не получил видение от самого Бога относительно славного факта, что язычники, так же как иудеи, могут быть спасены. Деяния святых апостолов, 10 глава, дает сведения, откровения или видения, которые Бог дал Петру, когда он уповал на Бога в молитве. Петр в видении видел большое полотно, спускаемое с неба. Полотно содержало нечистых животных, согласно закону Моисея. Когда Петру было повелено: «Встань, заколи и ешь», его немедленный ответ был: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». На это Бог провозгласил: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это пробудило Петра к новому чувству ответственности. Внезапно прибыли к дому, где пребывал Петр, некоторые вестники от римского сотника, который желал поговорить с Петром о вести Божией. Несмотря на то, что Петр, несомненно, ясно объяснил свое чувство тем в Иерусалиме, однако были еще некоторые, которые боролись с ним относительно его общения с ними и свидетельства с язычниками. Деяния святых апостолов, 11 главе, 2 стихе мы читаем: «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». И свидетельство Петра не удовлетворило этих закономыслящих иудейских верующих. Они продолжали отстаивать свое положение, что язычники для того, чтобы спастись, должны также обрезываться. Это, вероятно, были иудеи из фарисейства. Павел, который был ревностным фарисеем его ранние годы, теперь провозглашал свободу в этом вопросе. Когда вы обратитесь к посланию Галатам, вы заметите, что это был важный вопрос, который апостол Павел должен был защищать. Хотя для нас сегодня это может показаться странным, что может произойти такой спор по такому вопросу в центре церкви Антиохии. Но для Павла это был вопрос великой важности. Павел и церковь Антиохии видели в этом опасность, которая может привести в рабство тех, кто прислушивается и обращает внимание к вести спасения. И так было решено, что Павел и Варнава посетят Иерусалим, там они встретятся с старейшинами церкви. Это будет третье посещение Павла Иерусалима после его обращения, и это совпадает с записью, данной в послании к Галатам. Итак, согласно посланию к Галатам, это посещение Иерусалима произошло приблизительно 17 лет после обращения Павла на пути в Дамаск. Бог держал свою руку на апостоле Павле. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиян, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиян.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы начинаем цикл проповедей, посвященных музыке. В течение ближайших дней вы услышите проповеди на следующие темы: «Бог музыки», «Музыка – Божье творение», «Послание музыки» и «Способность передавать сообщение». Что такое звук и значение звука, мелодия, гармония и ритм, благовестие в музыке, значение слов в музыке, влияние музыки на тело, разум и духовную жизнь и основная цель музыки. Сегодняшняя тема – Бог музыки. Пусть Господь обильно благословит вас во время этой передачи.
1: Музыка – это язык, потому что она имеет в себе все элементы языка, включая грамматику, синтаксис, коммуникабельность и смысл. Конечно же, смысл у музыки абстрактный, а не конкретный. Именно поэтому некоторые люди заблуждаются в понимании музыки. Но, несомненно, музыка – это язык. Писание учит тому, что музыка – это язык. На самом деле, вы сможете найти множество примеров в Библии, подтверждающих, что музыка – это язык. Кроме этого, музыковеды, люди, которые занимаются психологией музыки, в частности, те, кто изучает социологию музыки, все они согласны, что музыка – это язык. Таким образом, если мы понимаем язык музыки, то мы сможем различать музыку. Ведь невозможно познавать истину без языка. Это утверждение сделал великий философ, и он признает факт, что если мы не будем иметь единого понимания в отношении терминологии языка или в отношении значения слов, то у нас не будет возможности общаться друг с другом. Это значит, что если мы не понимаем, что сказано посредством языка, то не будет правильного общения. Итак, очень важно понимать, что музыка – это язык, и мы должны знать элементы этого языка, если мы, конечно же, хотим понимать музыку. Настоящий курс разделен на 6 уроков. Сегодня мы пройдем первый урок, который называется «Бог музыки». Была ли музыка Божьим творением, или же музыка – это что-то постоянное, что присуще Богу и является Его частью? Второй урок называется «Послание музыки». На этом уроке мы затронем следующие вопросы. Какое сообщение посылает музыка? Может ли музыка передавать идеи? Может ли музыка передавать что-то еще? И можем ли мы понимать то, что было передано музыкой? Третий урок называется «Звучание музыки». Если музыка передает сообщение, тогда как мы можем знать, какие звуки передают определенную информацию? Существуют ли принципы, которые показывают нам, как должна быть устроена музыка? Урок четвертый называется «Благовестие в музыке». Присуща ли теология музыки? И если существуют различные виды музыки, то существуют ли различные виды теологии, которые идут наряду с этой музыкой? Пятый урок. Мы поговорим о влиянии музыки. Действительно ли музыка влияет на нас? И если она влияет на нас, то что именно влияет на нас? Какие последствия могут быть от влияния музыки? Таким образом, зная о влиянии музыки, можем ли мы знать, какую музыку нам следует слушать из-за соответствующего влияния этого типа музыки? Шестой урок посвящен цели музыки. Почему Бог дал нам музыку и почему мы вообще имеем ее? Какова основная цель музыки? Таким образом, мы закончим курс «Язык музыки» и надеюсь, что вы сможете прослушать все 6 уроков для того, чтобы вы имели представление, о чем мы говорим в контексте всего материала, потому что, когда материал рассматривается вне контекста, понимание материала может быть ошибочным. Кстати, наличие контекста в музыке является еще одним доказательством того, что музыка – это язык. Ведь если мы возьмем неправильный звук и вставим его в неправильное место, то это будет вне контекста музыки, не так ли? Хочу также отметить, что большая часть учебной программы в консерваториях посвящена тому, чтобы правильно собрать контекст музыки воедино, и для этого необходимо знать, какие звуки подходят для данного контекста музыки. Итак, я надеюсь, что вы сможете прослушать все 6 уроков, чтобы узнать все, что Бог говорит о музыке в контексте всего материала этого курса. Основой для всего нашего курса будет Слово Божие. Первое, что нам нужно понять, это слова, записанные в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 7 стих, где апостол Павел, говоря о языках, кстати, вы знаете, что главы 12 и 13 повествуют о языках, корректирует неправильное представление о языках в Коринфской церкви. И в качестве иллюстрации в главе 14 он использует музыку. Подходя к 7 стиху, он говорит, если свирель или гусли, буквально это означает флейта или гусли, и мы поговорим о значении некоторых слов, которые относятся к инструментам немного позже. Так вот, он продолжает. Если они не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Другими словами, Павел говорит, посмотрите, здесь присутствует язык. И далее, в 8 стихе он продолжает. И если труба будет издавать неопределенный звук, то кто станет готовиться к сражению? Если звук будет неопределенный, как мы можем узнать, что нам делать? Например, нужно ли нам вставать утром? Как мы можем узнать об этом, если мы не знаем языка музыки? Мы покажем вам немного позже, что даже в этих стихах, где мы привыкли думать, что апостол Павел говорит нам о словах, в большинстве случаев он говорит о самой музыке. Если инструмент издает неточный звук, другими словами, если вы не знаете язык музыки, как вы узнаете, что вам нужно делать? К чему призывает вас эта музыка? Таким образом, все наше изучение строится на библейском принципе, который применяется во всех сферах жизни. Во время прохождения этого курса мы применим этот принцип только в отношении музыки. Но еще раз, этот принцип применяется во всех сферах нашей жизни. Нашим девизом будут слова из послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. Этот стих говорит о том, что вы и я, как христиане, должны, цитирую, испытывать, что благоугодно Богу. Давайте повторим этот стих вместе, начиная с ссылки на Библию. Итак, Ефесянам, 5 глава, 10 стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Обратите внимание на слово «испытывайте». Слово «испытывайте» в данном случае, как и во многих других случаях в Библии, имеет значение проверять ту или иную вещь. Да, Бог хочет, чтобы мы проверяли вещи. Некоторые люди могут возразить, что, делая это, мы осуждаем, но осуждение – это вынесение приговора по отношению к кому-то или чему-то. В данном случае Библия говорит, чтобы мы проверяли то, что мы хотим принять в своей жизни, и мы, пожалуй, очень часто это делаем в своей жизни, даже не отдавая себе в этом отчета. Например, представьте себе, что вы обратились к доктору, и он нашел у вас опухоль в головном мозге. Далее он решает сделать вам операцию. И в тот момент, когда вы уже лежите на операционном столе, доктор, смотря на вас сверху вниз, говорит вам, я хочу, чтобы вы знали, прежде чем я начну вас оперировать, у вас сразу же возникает вопрос, что вы хотите сообщить мне, доктор? А он, представьте, отвечает, я никогда не учился на медицинского доктора, но, уверяю вас, я очень люблю детей. Конечно же, вы будете ошеломлены и ответите ему примерно следующее. Вы сильно напугали меня, потому что я думал, что вы знаете, что вы делаете. И вы, конечно же, больше ни на минуту не задержитесь на этом операционном столе. Почему? Да потому что в подобных ситуациях мы хотим быть уверенными в том, что человек, который будет делать вам операцию, знает, что он делает. И поэтому мы стараемся проверить его и быть уверенными в нем. Или представьте себе, вы оказались на самолете, и когда он уже на взлетной полосе с международного аэропорта и готовится к взлету, пилот по громкоговорящей связи объявляет, уважаемые пассажиры, прежде чем мы взлетим, я хочу сообщить вам. Вы, конечно же, насторожитесь и зададитесь вопросом, что же он хочет сказать. И следующее, что звучит после лектора, это «У меня нет никакого летного образования, и я никогда не летал». Конечно же, вы немедленно захотите покинуть самолет. Почему? Потому что вы хотите, чтобы пилот был проверен, и вы хотите быть уверены в нем, прежде чем самолету предстоит взлететь. Мы слышали историю о пилоте, который позвонил в авиадиспетчерскую и спросил, сколько времени сейчас? Диспетчер спросил у него, а как называется ваша авиакомпания? Пилот ответил ему, какое это имеет значение? Я просто хочу узнать, сколько сейчас времени. Авиадиспетчер ответил ему, если ваша авиакомпания «Дельта», то 3 часа. Если это трансмировые авиалинии, то 15 часов. Если это авиакомпания, которая летает по ночам, то большая стрелка на 12, а маленькая на 3. Подобные профессиональные высказывания вызывают улыбку, не так ли? Этот пример и приведенные ранее еще раз показали нам, что мы хотим проверить вещи, с которыми сталкиваемся или должны быть уверены в профессиональных качествах людей, которые оказывают нам те или иные услуги, прежде чем мы будем предпринимать дальнейшие действия. Но вы знаете, что именно этого также хочет от нас Бог. Он хочет, чтобы мы, как Его дети, испытывали и проверяли, что является благоугодным для кого. Конечно, для нашего Господа. А не то, что нравится вам или нравится мне или еще кому-нибудь. Интересно отметить, и вы, возможно, услышали, что многие люди думают, что они являются экспертами в области музыки. Подобные люди, возможно, не знают, как читать ноты, как петь, играть на инструментах, но они говорят, я точно знаю, что мне нравится. Вы, возможно, слышали такие утверждения, не правда ли? Позвольте задать вам вопрос, делает ли вещь правильной тот факт, что она вам нравится? Конечно, нет. Есть много того, что мне нравится, но я отвергаю это потому, что эти вещи неправильные. То, что они нравятся мне, не является для меня основанием. Некоторые, возможно, скажут, мне не нравится это. Тогда позвольте задать вам еще один вопрос. Делает ли вещь неправильной тот факт, что она мне не нравится? Ответ, конечно, нет. Некоторые, возможно, возразят, что причина, по которой я лично отвергаю рок-музыку, это потому, что она мне не нравится. Это не так. Сегодня, например, мне не хотелось вставать утром, и вообще я не люблю вставать по утрам, но я встал, и я встал не потому, что это мне нравилось или не нравилось, а потому, что так было нужно, и это было правильно. Некоторые, возможно, скажут, я получаю благословение от этого. Они думают, что убедили вас в этом, не так ли? Совсем нет. Например, я знаю некоторых людей, которые говорят мне, что они получают благословение от просмотра постановки «Иисус Христос. Суперзвезда». Значит ли это, что эта постановка становится хорошей? Конечно, нет. И поэтому я ставлю под сомнение те благословения, которые они получили. Но еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что даже если они получили благословение каким-то образом, совершенно случайно, то это все равно не делает эту постановку правильной. Надеюсь, что вы понимаете это. И второй возникает вопрос о том, какое благословение они получили, что является для них благословением. Некоторые, возможно, возразят, вы пожилой человек, а я молодой, и причина, по которой вы любите устаревшую музыку, потому что вы просто пожилой. Другие могут сказать, я из деревни, поэтому мне больше нравится народная или кантри-музыка. Ну, а ты из города, поэтому тебе больше нравится музыка, свойственная городам. В данном случае вопрос не заключается в том, является ли эта музыка народной, популярна ли она в городе, является ли она музыкой старого поколения или музыкой для молодых. Вопрос заключается в том, благоугодна ли эта музыка нашему Господу или нет. Вы спросите, возможно ли это знать? Да, я уверен, это можно знать. Некто подсчитал, что в Библии находится около 500 ссылок на музыку. Конечно же, это количество может зависеть от того, как вы считаете. Например, некоторые считают, что если стих содержит название 5 различных музыкальных инструментов, то это считается как 5 ссылок на музыку. Именно поэтому у нас бывают разные данные в количестве ссылок, в которых говорится о музыке. Но я уверен, что минимальное количество ссылок о музыке в Библии не менее 500. Это значит, что если мы хотим узнать, какую музыку мы должны иметь у себя, то мы можем это узнать. Проблема заключается в том, что большинство людей даже не попытались разобраться в том, что говорит Бог о музыке. И это касается не только музыки, но и других сфер нашей жизни. В христианском колледже в Пенсаколе, где я преподаю по программе магистра, я настоятельно рекомендую своим студентам, прежде чем они получат степень магистра по современной музыке, проверить каждую ссылку в Библии, где говорится о музыке. Потому что я верю, что Библия – это наш источник. Допустим, если проповедник начал проповедовать вам, и вы его спросили, а где говорится в Библии об этом? И он ответил вам, я никогда не изучал Библии. Вы, конечно же, скажете ему, подождите, но прежде чем проповедовать, посмотрите, что там написано. Хочу сообщить вам, что мы даже издали библейскую музыкальную симфонию, в которой перечислены все ссылки Библии, указывающие на музыку. Мы это сделали для того, чтобы студент мог взять и проверить каждую ссылку в Библии, где говорится о музыке. Так как о музыке в Библии более 500 ссылок, то хочу отметить, что это больше, чем ссылок об аде и небесах, и о благодати. Если это так важно для Бога, то нам нужно уделить время для того, чтобы узнать, что Он говорит об этом, не так ли? Но так как люди не уделяют должного времени для изучения этого предмета, они пустились в различные философские течения. Так как люди не испытывали и не проверяли, что благоугодно Господу, они приняли много различных вещей в своей жизни, неугодных Господу. Я уверен, что вы слышали, что некоторые говорят, музыка не имеет морали, иногда они говорят, что музыка аморальна, что музыка не несет в себе никакой нравственности, или что музыка сама по себе нейтральна. Но все эти четыре определения имеют одинаковое значение. Кстати, даже в христианских журналах, по крайней мере, в течение двух последних лет, можно найти хотя бы одну статью или даже несколько, где говорится о том, что музыка не имеет морали. Когда люди утверждают это, то они, в общем-то, заявляют, во-первых, что нет хорошей и плохой музыки. Да, именно это они и говорят, что в музыке нет никаких принципов. Любой, кто изучал музыку, знает, что это неправда. Я учился в Истман консерватории, это светское заведение, где все профессора были неверующими людьми. Я пытался свидетельствовать некоторым из них, но так и не смог никого приобрести для Господа. Но хочу отметить, что за время учебы у меня не было ни одного профессора, который бы верил, что музыка не имеет морали. Идея безнравственности музыки – это совершенно новая идея. Если внимательно посмотреть историю, то мы увидим, что никогда еще музыка не была безнравственной. Это свойственно только для нашего поколения. К сожалению, в современной христианской музыке используются все стили, и те, кто исполняет ее, говорят, что только слова в песне имеют значение. Этим самым они заявляют, что музыка не несет в себе никакой нравственности, и нет в ней морали, и она нейтральна. Один из моих профессоров даже написал книги на эту тему на протяжении 50 лет. Он был ректором консерватории, где я обучался, и был музыкантом с мировым именем. В одной из своих книг он написал, музыка может быть философской или разнузданной. Другими словами, музыка может повысить ваш интеллектуально-философский уровень, или она может быть плотской или даже разнузданной. Он также отмечает, музыка имеет в себе хорошую или плохую силу. Он признавал, что она может быть либо хорошей, либо плохой в зависимости от того, как вы написали музыку и как вы ее исполнили. Такова была позиция в отношении музыки в течение многих веков. И только наше поколение не верит этому. Я уверен, что вы убеждены в правдивости факта, что через всю историю человечества в то время как человек становится более интеллектуальным, более развитым индустриально, что же происходит с его моралью? Он становится более безнравственным, не так ли? Вы можете проверить это утверждение, взглянув на Римскую империю. Она распалась не потому, что она стала великой империей, а потому, что она потеряла нравственность. То же самое случилось с Грецией и с Египтом. Ну а как насчет сегодня? В то время как мы разработали различные системы коммуникаций, компьютеры и другую технологию, что же случилось с нашей моралью? Почему сегодня у нас В карманах находятся персональные компьютеры вместе с Библией. Но в то же самое время наши моральные принципы опустились. У нас появились большие проблемы из-за безнравственности. И в результате этого различные венерические заболевания и прочее, и прочее. Неудивительно ли это? Причина, по которой все это происходит, связана с тем, что сегодня люди думают, что светское образование может сделать людей более моральными. Но это не так. Образование не делает людей более моральными. Сегодня можно услышать не только то, что нет хорошей или плохой музыки, потому что музыка сама по себе нейтральна, или то, что мораль не свойственна рациональному мышлению, но также и утверждение, что для Бога не важно, какую музыку мы играем. Он не интересуется этим. Для него это не имеет никакого значения. Если вы хотите использовать тяжелый рок, то нет проблем, главное, чтобы слова были хорошими. Если вы хотите использовать панк-рок или траш-рок или тяжелый металл, это все приемлемо для Господа, главное – слова. Но это не так. Нет ничего более далекого от истины, чем подобное утверждение. Я проверил несколько светских, а не христианских словарей, чтобы посмотреть значение слова «аморальный». Один словарь определяет слово «аморальный» как «без чувства моральной ответственности». Это определение, пожалуй, попало прямо в точку. Я не согласен с сексуальным образованием в общественных школах по разным причинам. Но одна из главных причин – это то, что учеников обучают сексуальным отношениям как чему-то, где не присутствует мораль. Но мы-то с вами знаем, что мораль присутствует в сексуальных отношениях. И мы не можем разделить эти вещи. Я также не поддерживаю движение, которое поддерживает аборты. Я лично думаю, что они должны называться «движение за убийство». Одна из самых главных причин моего несогласия – это то, что они обучают, что абортам не свойственна мораль. Вы думаете, что можно погубить нерожденного ребенка и при этом не нарушить никакой морали? Но именно позиция отсутствия морали является философией сегодняшнего времени. И эта философия входит во все сферы нашей жизни, включая, как мы уже затронули сегодня, сексуальное образование, медицину и аборты. Для меня было интересно отметить, что сегодня многие медицинские доктора не принимают клятву Гиппократа. Как это, например, было необходимо всего несколько лет назад. Вы спросите, почему? Потому что одно из положений в клятве Гиппократа звучит примерно так. «Я в особенности не буду оказывать помощь женщине в совершении аборта». Эта фраза есть в клятве Гиппократа, которую произнесли многие доктора. Сегодня же понятно, почему многие из будущих докторов не хотят произносить это клятвы. Они верят, что аборты не имеют морали, и поэтому нет никаких нарушений моральных принципов, если они будут совершать их. В подобных случаях полезно обращаться к светским словарям, которые дают очень хорошие определения. Например, еще один светский словарь определяет слово «аморальный» как «не в состоянии отличить правильное от неправильного». Это определение также, пожалуй, попало прямо в точку. К сожалению, подобное мышление об отсутствии морали во многих областях присуще и в области музыки. Некоторые люди верят, что в музыке отсутствует мораль, и поэтому можно использовать любую музыку, включая рок, тяжелый рок или даже все, что захочется, и при всем этом называть ее христианской. Подобные люди очень скоро начинают терять способность различать, что хорошо и что плохо. Более подробно мы поговорим с вами об этом в нашем четвертом уроке, который называется

зло называют добром, добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким». Господь провозглашает проклятие на такое мышление. И если люди так помышляют, то они теряют уже способность различать между светом и тьмою. Почему? Да потому что они стали придерживаться позиции, что нет правильного и неправильного. И в результате они потеряли чувство моральной ответственности и уже не способны различать правильное от неправильного. Хочу обратить ваше внимание к очень интересной книге, которая называется «Закрытие американского ума». Эта книга написана Аланом Блумом. В настоящее время Алан Блум является профессором социологии в Чикагском университете. Это одно из самых либеральных светских учебных заведений. Обратите свое внимание на его размышления. Когда он впервые написал свою книгу, либералы действительно думали, что она великолепна. И они возвышали ее до небес. Но впоследствии они пересмотрели свое отношение к книге, и они решили, что эта книга им уже не по нраву. Так вот, профессор Алан Блум попадает в точку во многих своих утверждениях. Вот один пример. Вполне возможно, что наибольшее общественное безумие кажется вполне нормальным для самого общества. Замечательная мысль, не так ли? Теперь вспомните об абортах, ведь это настоящее безумие, но они стали нормой для нашего общества. Мы приходили в трепет, когда читали о женщинах в Индии, которые выбрасывали своих детей в реку, которая называлась Гангес. Но сегодня наша страна продвинулась намного дальше в этом вопросе. Согласно статистике, в настоящее время в нашей стране ежедневно убивают более 4000 детей. Это настоящее безумие. Но если вы лично будете противостоять этому, то можете оказаться в тюрьме, и вас выставят, как будто вы безумный. Гомосексуализм – это тоже безумие и сумасшествие. Но сегодня это стало приемлемым образом жизни. Недавно на одном из парадов, пропагандирующих гомосексуализм, присутствовало более 500 тысяч человек. Все они прошлись, провозглашая этот стиль жизни. Еще раз напоминаю слова Алана Блума. Вполне возможно, что наибольшее общественное безумие кажется вполне нормальным для самого общества. Частью этой проблемы является также то, что наша судебная система часто следует общественному мнению и общественной позиции, а не основывает свои решения на законе. Суды принимают решения, основываясь на том, что является нормальным для общества в настоящее время. На самом же деле это не должно быть так. Хочу обратить ваше внимание к еще одной фразе Алана Блума. Особенно хочу обратить внимание родителей. В своих размышлениях он сравнивает телевидение и музыку. Он, конечно, не умаляет влияние телевидения, но он утверждает, послушайте, если вы сравните телевидение с музыкой, то окажется, что телевидение играет значительно меньшую роль в формировании характера и вкуса, чем музыка. Помните, что это слова светского профессора социологии в Чикагском университете, а не проповедника. Еще раз, он не умаляет влияние телевидения на жизнь человека, но говорит, если вы хотите выработать характер и вкус молодого поколения в правильном направлении, не заостряйте ваше внимание только на том, что они смотрят по телевизору, но также смотрите за тем, какую они слушают музыку, потому что музыка окажет на них еще большее влияние. Далее в своих утверждениях Алан Блум становится еще более конкретным. Он пишет, рок-музыка несет в себе только один призыв. Это варварский призыв к сексуальному желанию. Он открыто признает также, что почти все люди, которые вращаются в светских рок-кругах, тот факт, что их музыка является музыкой чувств. Они просто не видят в этом ничего плохого. Но мы, христиане, должны различать и видеть это. Далее он продолжает в своих утверждениях, что молодое поколение отлично знает, что происходит, даже если их родители об этом не догадываются. Другими словами, молодое поколение хорошо понимает и осознает происходящее, в то время как родители и довольно-таки часто бывают в заблуждении и не могут

0: дать реальную оценку происходящему вокруг. Хочу также обратить ваше внимание на книгу «Забавляем себя до смерти». Автор книги – профессор Нейл Постман. Преподает искусство коммуникации в Нью-Йоркском университете. Возможно, он в прошлом соприкасался с христианством, но в его трудах не прослеживается понимание христианских принципов. Послушайте внимательно его утверждение, которое он сделал в своей книге. Кстати, мы будем ссылаться на его утверждение несколько раз во время прохождения нашего курса. Итак, он сказал, поддерживать позицию, что музыка является аморальной и нейтральной, и не содержит в себе морали, это глупость. Это просто и ясно. Пожалуй, даже я не смог бы сказать лучше. Хорошо по этому поводу также сказал маршал Маклухан. Вот его слова. «Окружающая среда несет в себе сообщение». Другими словами, невозможно отделить окружающую среду от того, что она в себе несет. Вы просто не можете отделить эти две вещи, потому что, как вы говорите, в большей степени определяет значение того, что вы говорите. Большинство сторонников современной христианской музыки придерживаются иллюстрации с телевидением, говоря, что только слова имеют значение, потому что телевидение само по себе предмет неодушевленный и нейтральный. Но хочу отметить, что не все так считают. Многие придерживаются позиции, что телевидению присуща мораль, и поэтому его нельзя рассматривать как что-то нейтральное. Интересно отметить, что мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда мы знаем, что говорит Слово Божие, и мы знаем, что это абсолютная правда, но наш разум не хочет это воспринимать. С вами лично случались подобные ситуации? Вы знаете, что это истина, вы знаете, что об этом говорит Слово Божие, но вы по-прежнему не можете принять это своим умом. Но вспомните слова Христа, записанные в Евангелии от Луки, 16 главе, 8 стихом. Там сказано «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Хотелось бы возразить, ведь мы, христиане, имеем Слово Божие, имеем Духа Святого, который руководит нами. Мы должны знать больше, чем знает мир, не так ли? Но довольно-таки часто мир понимает и принимает вещи, которые христиане просто отказываются принять. Поэтому во время этих уроков мы очень часто ссылаемся на светских авторов, чтобы показать, что даже мир понимает эти вещи и воспринимает их. Следующая книга, на которую я хотел бы обратить внимание, это книга, написанная англичанином Давидом Таймом. Я уверен, что этот человек понимает христианские принципы, но он является светским автором. Эта книга называется «Секретная сила музыки». Я упомянул об этой книге, потому что многие люди спрашивают меня и говорят, вот вы отвергаете рок-музыку, и вы отвергаете некоторых композиторов и их стили жизни, но как насчет Бетховена, Моцарта или Гайдена? Многие из них не были христианами, и они не прожили своей жизни так, как они должны были бы это сделать. Но вы воспринимаете их музыку как это может быть? Давид Тайм дает блестящий ответ на этот вопрос, который я когда-либо видел. Итак, он сказал, концепция того, что музыка влияет на характер человека, была великой вдохновительной силой в жизни великих композиторов. Надеюсь, что сейчас вы видите, что композиторы в прошлом, даже если они не жили в личной жизни подобающим образом, но они все равно верили и старались возвысить и вдохновить людей с помощью музыки. Именно поэтому они проводили долгие годы, изучая искусство музыки. Хороший пример этому Бетховен. Он был мастером этого дела. До нас дошли даже упражнения Гайдена, которые он использовал и практиковал, когда изучал музыку. Благодаря им вы можете проследить, как он формировался как музыкант. Он провел годы, вырабатывая эти упражнения, потому что верил, что он сможет повлиять на характер и вдохновить людей. Кстати, подобная философия была в Древней Греции, и она называлась доктриной характера, в которой говорилось, что музыка влияет на характер, точнее, на его формирование. Пожалуй, многие великие композиторы и музыканты в прошлом верили в то, что они способны помочь людям стать лучше с помощью музыки. Для лучшего понимания хочу привести один пример. Вы идете на прием к доктору, и доктор сообщает вам, что у вас аппендицит. Конечно, его следующее действие и желание удалить его, ведь он для этого учился долгие годы. Но вы смотрите на него и спрашиваете: «А вы христианин?» Он отвечает: «Нет». Тогда вы говорите ему: «Значит, вы не сможете меня оперировать». Конечно же, это будет безумием. С другой стороны, если есть возможность, я бы предпочел, чтобы мой доктор был христианином. Но это не всегда возможно. Но если доктор хороший специалист и верен клятве Гиппократа, он сделает все возможное, чтобы помочь мне. Безусловно, последнее слово все равно будет за Богом. Если мой доктор будет хорошим специалистом в своей области, конечно же, я буду доверять ему в области медицины, даже если он может сквернословить, курить и совершать иные непотребные дела. Конечно же, я ни в коем случае не буду доверять ему в других сферах жизни и следовать его примерам. Но еще раз, я с доверием отнесусь к нему в области медицины, потому что он является великолепным специалистом в этой области. Таким образом, возвращаясь обратно к музыке, можно с уверенностью сказать, что вы можете доверять Бетховену, Гайдну и Моцарту в области музыки. Они являются экспертами в этом. Они пытаются возвысить и вдохновить людей с помощью музыки. Иногда они даже называют ощущения, которые возникают при прослушивании их музыки, духовными, но это не так. Конечно же, они не понимают, что такое настоящее духовное познание и ощущение. Я помню, когда я играл в симфоническом оркестре несколько лет назад, и когда, например, после исполнения 9-й симфонии Бетховена, некоторые музыканты говорили мне: «Это было замечательным духовным ощущением, не так ли?» Но я всегда отвечал: «Нет, это было возвышенным, но не духовным, потому что духовность приходит только через Иисуса Христа и Его Слово. Мы не получаем это через музыку, надеюсь, это вам понятно». Но еще раз хочу отметить, что все композиторы в прошлом признавали, что у музыки есть огромная сила. Послушайте, что сказал Аристотель: «Если человек слушает неправильную музыку, он может стать неправильным человеком. И наоборот, если человек слушает правильную музыку, он может стать правильным человеком». В течение многих веков люди верили этому. Аристотель, Пифагор и многие другие в прошлом признавали, что музыка влияет на характер.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Бог музыки». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Музыка – Божье творение». Мы молимся и надеемся на то, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Продолжается вещание библейского радио BBN и время, которое мы посвятили нашему музыкальному служению. Будем помнить, дорогие друзья, что в изучении музыки и пения есть две наиболее главные составляющие. Во-первых, это изучение текста, то есть лирика, и во-вторых, каким образом этот текст передается. И между этими составляющими должно быть согласие и баланс. Гармония будет нарушена в обоих случаях, если хороший текст будет передаваться под музыку, которая не угодна Богу, и наоборот, если ничего не выражающие слова будут передаваться под музыку, которая соответствует Божьим стандартам. Поэтому будем помнить об этом, когда мы слушаем музыку и пение у себя дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 13 стихе 2 главы 2 послания апостола Павла Фессалоникийцам сказано: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в нас, верующих». Уже в первой главе Павел этим верующим сказал подобные слова: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа». Хотя эти два места похожи одно на другое, все же разница между ними есть. В первой главе он благодарит Господа за спасение, которое приняли верующие в Фессалониках, и за результаты, которые последовали их обращению. А во второй главе он вспоминает о том, как они приняли Слово Божие. «И за то, — говорит он, — мы непрестанно благодарим Бога». Дорогие друзья, недостаточно только слышать Слово Божие. Можно его слышать и не получить от него никакой пользы. Да, безусловно, слышание Слова Божие — это первое, это самое главное, иначе невозможна вера в того, о ком не слышали, не так ли? Перед тем, как человек может уверовать в Евангелии, в Иисуса Христа, он должен о нем услышать. Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия, как сказано в 10 главе послания к римлянам. Мы не можем слишком много подчеркивать необходимость проповеди Слова Божия. Для этого, дорогие мои, существуют эти радиопередачи. Подобно тому, как невозможна жатва без посева, точно так же невозможно спасение человеческих душ без проповеди Слова Божия. Оно есть живое семя, посеянное проповедью и которое рождает веру в сердцах слушателей. Но сказав это, я повторяю, что слышание само по себе недостаточно. В послании к евреям сказано: «Ибо и нам оно, то есть Слово Божие, возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Дорогие мои, нам нужно больше, чем слышать. Мы должны принять Слово. Например, пищу можно взять и попробовать на вкус, а потом ее выплюнуть, не проглотив. Сколько поступают так со Словом Божьим? Возможно его слушать так, что оно входит в одно ухо, а выходит из другого. Оно не проникло в сердце слушателя. За это нельзя винить Слово Божие, но почву, в которой оно впадает. Итак, дорогие мои, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но это только начало. Если оно этим кончается, то пользы никакой от этого слышания не будет. Верующим в Эфесе, которые не только слышали Слово, но приняли его, Павел говорит: «В нем и вы, услышавши Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». В момент, когда слышавший Слово и принявший его, они были запечатлены обетованным Духом Святым. Вот почему, дорогие мои, Иаков говорит: «В кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». Заметьте, как во всех своих посланиях апостол Павел подчеркивает необходимость принятия Слова Господня. «Напоминаю вам, братья, — пишет он коринфянам, — Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нещетно уверовали». Не мудрено, что Павел непрестанно благодарил Бога за фессалоникийцев, ибо принявшие от него слышанное Слово Божие, они приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине. Что фактически говорит тут Павел? Он напоминает о основной истине, о которой учит Библия. Это главное учение Слова Божия, богодухновенность священных писаний. И тут, возлюбленные, я хотел бы еще раз коснуться этого важного вопроса богодухновенности Библии и какое значение имеет оно для нас. Дважды в нашем тексте мы встречаемся с выражением «Слово Божие». Этот стих является одним из нескольких говорящих о богодухновенности Библии. «Слышанное слово вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине». Если вы принимаете Библию просто как слово Моисея, Давида, Иоанна, Павла и Петра, тогда вы не поняли, чем в действительности является Библия. Она не человеческая книга в полном смысле этого слова. Она Богом вдохновенная книга. Правда, Бог употребил 40 разных людей, которые писали ее в течение 20 столетий, пока она не образовалась в Библию, как мы ее сегодня имеем. Дорогие мои, нет подобной этой книге. Это единственная богодухновенная книга в мире, и потому отличается от всех других, как бы хороши и правдивы не были эти другие книги. Ее ни один человек не может улучшить. На многое человек способен, но пусть только коснется Библии, и он не может иначе, как исказить ее. Вот почему в самом конце Библии последнее предупреждение относится к этой святой книге. «Если кто приложит, что к ним, то есть к словам этой книги, на того наложит Господь язвы, о которых написано в этой книге. И если кто отнимает, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Эту книгу ни один человек не может улучшить, ибо всякая такая попытка влечет за собою наказание Божие. В послании Тимофею сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это значит, дорогие мои, что каждое слово в Библии от Бога и потому является абсолютной истиной. Само собой разумеется, что абсолютную богодухновенность следует понимать, конечно, не в переводах Библии, но в подлиннике, то есть на тех языках, на которых Библия была написана в оригинале. Так что Священное Писание не только заключает в себе Слово Божие, но само оно является Словом Божьим от начала до конца. Сказав, что Писание является в полном смысле божественным, мы должны также сказать, что оно в одном смысле и человеческое. Божественным оно является потому, что оно непогрешимо и авторитетно, а человечески потому, что доступно пониманию и написано на человеческом языке. Если бы оно не было в этом смысле человеческим, мы не поняли бы его, и если оно не было бы божественным, оно не могло бы для нас стать верным руководством. Замечательно то, что каждый его человеческий писатель сохранил свой стиль, свой оборот речи, свой характер. А это значит, что Дух Святой, когда вдохновлял этих людей, не нарушил их индивидуальность, но чудным образом ее сохранил. Он использовал их способность, их вокабулярию, их разум. Они не были какими-нибудь роботами или пишущими машинками, но Дух Святой инструктировал, вдохновлял их так, что они писали безошибочно то, что Он хотел, чтобы они писали. Они были непогрешимы в том, что писали, но не всегда в том, что они делали. То есть это не были безгрешные люди. Притом, когда они писали, они не сознавали, что писали Священные Писания. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, — говорит апостол Петр, — но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот почему, говорит Иисус Христос, не может нарушиться Писание. Это не значит, что Библия какая-нибудь волшебная книга. Нет. Но в то же время она сверхъестественна. Да, если хотите, она чудотворная книга. Вот почему, если ты примешь сказанное в ней, то она послужит тебе благословением. Но если ты не примешь, что в ней написано, тогда ты отрекся не только от этой святой книги, но и от ее автора, от самого Бога. Помните, что Христос сказал: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Или, мой друг, ты примешь эту книгу, и что в ней написано, или она, то есть сама Библия, тебя осудит, когда ты станешь перед великим белым престолом и будешь ввержен в озеро огненное и серное, место со змеем и лжепророком, и будешь мучиться день и ночь во веки веков. Ты понимаешь, мой друг, почему так важно принять эту книгу как Слово Божье? Вот почему богодухновенность Писания является наиважнейшей из всех доктрин Библии. На ней сыждется все остальное в ней. Если она не богодухновенна и потому непогрешима, тогда я имею основание сомневаться в ее истинности и действительности. Или, допустим, что она только отчасти богодухновенна. Как я тогда могу знать, что в ней от Бога и что от человека? Но благодарение Господу, что мы имеем твердое основание, что эта книга вечна, она богодухновенна, непогрешима, надежна, верна и неизменна от начала до конца. Слава и благодарение Богу за этот чудный дар человеку. «Небо и земля придут, но слова мои не придут», — говорит Иисус Христос. Хотя из того можно заключить, насколько значителен факт богодухновенности Библии, что дьявол с такой яростью в том или ином виде атакует эту истину. Вы заметили первые сказанные сатаной слова? Он только открыл свои уста, и первые четыре слова являются атакой на богодухновенность и потому на достоверность Слова Божия. Слушайте, что этот лютый враг Священного Писания говорит: «Подлинно ли, — сказал Бог?» Он подвергает сомнению сказанное Богом, и в течение всех веков он одним или иным способом клевещет на Слово Божие. Причины не нужно долго искать, почему атеисты и безбожники боятся Библии. Сперва они отмахивались, что Библия, мол, книга полная сказок и небылиц. Но если это так, то почему же вести такую усиленную борьбу против нее? Никто не запрещает читать сказки для детей. Почему тогда такая боязнь к Библии, если она, как они говорят, полна небылиц? Тогда она не может быть опасной. Но боятся они этой книги по той простой причине, что она говорит правду и разоблачает их гнусные дела. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Мой друг, поверь, что дьявол будет все делать, чтобы лишить тебя Слова Божия. Если он не смог тебя удержать от слышания слова, тогда он сделает все, чтобы воспрепятствовать тебе принять его в свое сердце. Он постарается похитить посеянное в твоем сердце слово, чтобы ты не уверовал и не приобрел жизнь вечную. Не думай, что он далеко от тебя. Он там сидит у твоего радиоприемника и нашептывает тебе «неверие сейчас». Он не хочет, чтобы ты принял Слово Божие, ибо знает, что это Слово могущее тебя спасти. Сегодня тебе Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Наступает время, и настало уже,
2: когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут. Мой друг, это слово Господне тебе, и ты можешь полностью на него положиться. Прими его, и спасен будешь. Верь и живи, да поможет тебе Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Псалом 95, стих 2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». Вы знаете, Господь продолжает творить великое и сегодня. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, как сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Так воспойте же новую песнь, хвалу Богу, который за всем этим стоит.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Осии. Ветхий или Старый Завет состоит из 39 книг. Он может быть разделен на такие части. Пятикнижие или книги закона, Бытие по второзаконию включительно 5 книг. Исторические книги, Иисуса Навина по Есфир включительно 12 книг. Поэтические книги, Иов по Песне Песней включительно 5 книг. Книги больших пророков, Исаии по Даниила включительно 4 книги, включая Плач Иеремии. Книги малых пророков, Осия по Малахию включительно 12 книг. Согласно этому разделению Ветхого Завета, пророк Осия является первым из малых пророков. Однако следует помнить, что выражение «малые» и «большие пророки» не говорит о том, что «малые пророки» имеют меньшее значение или ценность их предвозвещаний. Эта терминология связана с длиной книги. Но пророчества, хотя и в более сокращенной форме, остаются весьма важными. При внимательном изучении этих 12 книг малых пророков мы узнаем много о положении, в котором находился народ израильский. Начальные слова книги Осии знакомят нас с его происхождением и временем его пророческих возвещаний. Его пророческое служение в отношении Северного царства или Израиля длилось довольно долго, но оно было очень кратким в связи с царями иудейскими, Езекией и Озией. Свыше 70 лет пророк Осия свидетельствовал и предупреждал Израиля о грядущем суде Божьем по причине греховного состояния страны. Беззаконие усилилось в ней. Мы приглашаем вас обратить внимание на вступительные слова книги пророка Исаии, 1 главу 1 стих. «Видение Исаии сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме в дни Озии и Афама, Ахаза и Езекии царей иудейских». В книге пророка Осии, 1 главе 1 стихе, имена этих четырех царей иудейских повторяются точно в таком же порядке. Но потом упоминается Иеровоам, царь израильский. Из этого можно заключить, что служение пророка Исаии царству иудейскому протекало в те же годы, когда Осия имел поручение от Господа, трудное задание, также свидетельствовать и будить от духовного сла народ Израиля. Эти два пророка являлись современниками. Оба служили приблизительно столько же лет, около 70 лет, и были пламенными проповедниками истины Божьей. Не забудьте эту истину. Исаия и Осия жили в то же самое время, пророчествуя всем коленам Израиля. Вполне возможно, что многие пророческие возвещания Исаии достигли ушей пророка Осии в Израиле. Тогда как Исаия слышал о смелых пророческих возвещениях Осии, который безбоязненно стремился остановить Израиль от дальнейшего духовного падения. Они взаимно ободряли друг друга на трудном пути их служения Господу. Это подтверждает истину, что Бог не оставлял Израиля без свидетельства об истине в самые темные периоды его жизни. Оба эти царства, которые раньше составляли одно, слышали свидетельство о Боге в силе Святого Духа от двух мужественных пророков. Отношение народа к

0: этому пророческому свидетельству было двоякое. Иногда народ внимал ему и каялся, или же, наоборот, ожесточался и впадал еще больше в грех. Соответственно, этому и суды Божии немного замедлялись или наступали быстрее. Мы уже говорили об этом раньше, что в Иудее народ и вожди его лучше внимали Слову Божию, и потому суды Божии замедлялись, но на севере в Израиле духовное пробуждение не было заметно, благословения его не принимались, и потому суды и пленение Вавилонское наступило много раньше. Иерусалим все еще оставался в охране Божией после падения Самарии около 120 или 130 лет. Как вы знаете, Самария являлась столицей Израиля. Осия был послан Богом свидетельствовать Израилю в тяжкие и духовно мрачные времена. Он возвещал о грядущих судах Божьих. Политически Израиль находился почти в полной анархии. Междуусобица между правителями была явная. Часто на престоле восседали лица, которые жестоко замучили своих предшественников. Военачальники с армией своей были на услугах этих узурпатов. Политические союзы с соседними царствами заключались не по воле Божьей, ради выгоды правителей. Кроме этого, эти союзы с языческими царствами способствовали духовному ослаблению и замешательству в народе. Идолопоклонство самого низкого и ненормального характера стало очевидным явлением в Израиле особенностей. Вообще люди отвергли Бога, перестали благоговеть пред Ним и думать о Нем. При изучении книг Озии мы чудным образом можем познавать характер Божий. Трагические переживания Озии указывают на страдания Бога по причине отвержения любви Его непослушным народом Израиля. Эту любовь незаслуженную Господь щедро пролил на народ свой, но она оказалась безответной. Суды Божии пали на Израиля по причине его нежелания слышать слова его о грядущем наказании. Слушайте 4 главу 6 стих. «Истреблен был народ мой. Как ты отверг ведение, то я отвергну тебя. Как ты забыл закон Бога, так и я забуду детей твоих». Бог поступил вполне справедливо с этим непокорным народом. Он послал к нему своих пророков с вестью святой, но они отвергли ее, закрыли уши, чтобы не слышать слов Божиих. До самого последнего дня, при нашествии противников, когда город столичный уже был разрушен, Осия все еще взывал к народу и просил обратиться к Богу живому. О, как он желал их покаяния! Даже и в день падения столицы Самария в 722 году до Рождества Христова. Как народ должен быть премного благодарен Богу за верных служителей Его. Но как часто это великое служение связано с болью души этих вестников истины, потому что оно идет в оглухшие уши людей. К тому же эти верные посланники Божии переносят гонения и страдания. Это совершается в течение многих столетий истории человеческой. Это переживал и пророк Осия. Но преследования не оставили его на пути служения. Он знал, что он послан Богом на это служение в такое трудное время. Напоминаю вам слова апостола, послание к евреям, 11 главу, 37 стих. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, но оставались верными Господу до конца». Изучая книгу Осии, легко увидеть, что она разделяется на части. Первая по третью главу передает о трагедии семейной жизни пророка, но это являлось приготовлением пророку к служению народу Израиля. Главы 4 по 14 говорят о трагедии народа страны, которые были дороги для Осии. Как много слез проливал Осия по причине несчастной семейной жизни. Так неверность Израиля перед Богом печалила сердце Творца. Вспоминаются слова пророка Еремии. «Лукаво сердце человеческое более всего и весьма испорчено». 17 глава, 9 стих. Непрерывным эхом раздаются эти слова в Священном Писании. В этой книге мы видим скорбь и действия Божие по причине непослушания Его Слову. Первое. Божия скорбь велика по причине непослушания народа Слову Его. Второе. Будучи свят, Бог не может смотреть на грех равнодушно. Третье. Бог любит грешников, хотя и ненавидит грех. Четвертое. Бог ищет грешника с любовью, предлагая ему спасение по благодати, желая иметь с человеком общение. Пятое. Бог радуется, когда его спасение принимается людьми и общение восстанавливается. Шестое. Путь Божий добр и истинный, ходящий им безопасен. Библейский толкователь назвал содержание книги Осии так: «Сердце и святость Божия». Это правильное толкование ее. Мы видим в этой книге, что святость Божия отверждена людьми, но она не потеряла своего чудного значения, хотя человек пал и погряз во грехе. Мы чувствуем святое сердце Божие, которое влечет человека к себе. Говорит Осия: «Узами человеческими я влек их, узами любви. Да откроется эта чудная любовь для нас при изучении книги Осии. Аминь».
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних шести царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
3: Псалом 66. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом песни. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицем Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы Божии, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы Божии, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Псалом 67. Начальнику хора. Псалом Давида. Песни. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассевается дым, Ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицем Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом Своем жилище, Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там. По благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне. Гора Божия, гора Воссанская, гора высокая, гора Воссанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божиих тьмы тысячи тысяч, среди их Господь на Синае во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас — Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя — врата смерти, но Бог сокрушит голову врагов своих. Волосатое темя закоснело во в своих беззакониях. Господь сказал: «От Воссана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой в крови врагов. Видели шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие браней. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Богу, царства земные. Пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает гласу своему глас силы. Воздайте славу Богу. Величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог. Псалом 68. Начальнику хора. На Шашан Ниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля. Засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня. И плачу, постя с душею моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчею. А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод, да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя. По множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю. Скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее. Ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое. Враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею. Да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою, да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить его в словословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущееся в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его. И потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем. Псалом 69. Начальнику хора. Псалом Давида. Воспоминание. Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне. да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо», да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «Велик Бог! Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты — помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли». Псалом 70. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты — твердая моя надежда. Да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости. Когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня. Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла, а я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины. Не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспри них. Великие дела сделал Ты. Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но Я опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. Я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях, святые Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Если вы считаете, дорогие друзья, что музыка – это всего лишь развлечение, и в ней нет никакой философии и цели, то вы с большой вероятностью, наверное, ошибаетесь. Например, послушайте слова Мика Джаггера. Это один из музыкантов группы Rolling Stones. Вот его слова. «Мы завоевываем человеческое сознание и его разум». Вы спросите, как они это делают? Ответ очень простой. С помощью музыки, которую они играют. Используя свой стиль и ритм, они захватывают сознание человека и навязывают ему свой образ жизни. Поэтому нам надо быть особенно внимательными к тому, какую музыку мы слушаем. Дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Дорогие слушатели, мы совместно с вами продолжаем изучение Священного Писания. В этот момент мы изучаем Евангелие от Марка. Мы уже подошли к 6 главе Евангелия Марка. И вот 6 глава является второй по величине главой в Евангелии от Марка. Она переполнена событиями и действиями, особенно в начальных 29 стихах. Мы прочитаем первые 3 стиха, где написано: «Оттуда Иисус Христос вышел Он и пришел в Свое Отечество. За Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие и с изумлением, говорили: откуда у Него это? Что за премудрость дана Ему? И как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами Его сестры?» И соблазнялись о Нем. Друзья, это Его уже, как вы видите, второе посещение родных мест после того, как Он вышел на служение. В субботний день идти в синагогу было, конечно, Его обычаем. Где бы Он ни был, там Он поклонялся Богу. И это также было место, где Он мог достичь людей. Его учение удивляло всех, и тех, которые знали Его с детства. Его слова, Его дела, Его чудеса служили причиной изумления Его земляков, в умах которых сейчас же возникали вопросы: откуда Он? Они не верили, чтобы из Назарета вышло что-либо порядочное, подобное до Иисуса. Но Иисус был один из них. И они не могли верить в Иисуса. Они также слишком низко думали о себе. Они знали Иисуса и всех родных Его слишком хорошо. И были, можно сказать, тоже слишком фамильярны с Ним, чтобы верить в Него.

Они думали, что знают его, тогда как в действительности они его не знали. Фамильярность с Богом, друзья дорогие, является большой-большой опасностью для каждого человека, включительно и для вас, слушатель, который слушает меня в этот момент. Не фамильярничайте никогда с Господом Богом. Мы должны ставить Иисуса выше всего, уважать выше всех, уважать Его и почитать Его как Господа и Спасителя. Не заигрывать с Ним. Он не наш какой-то пацаненок или ребенок или игрушка. Нет, слушатели, Он наш Господь Бог. И вот мы читаем от 4 до 6 стиха. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». Как вы видите, друзья, Иисус даже не мог совершить никакого чуда, кроме нескольких исцелений через их неверие. Вот какова сила есть в вере, дорогие друзья. Вера есть необходимое условие, чтобы сила Божья была освобождена для спасительного действия в человеке, дорогие друзья. Без веры никогда, никогда вы не угодите Богу. Неверие закрывает, изолирует силу Божью от проявления ее в действии. Иисус был удивлен их неверием. После Иисус ходил по окрестным селениям и учил. Господь славы, Сын Божий, в своем земном служении не стыдился снисходить к самым несчастным людям и проповедовать в самых малых селениях, там, где никто не хотел быть проповедующим. Ведь он мог бы приготовить себе место в громадном римском Колизее и там учить десятки и сотни тысяч людей, не правда ли, друзья? Но он знал прекрасно свою миссию, и он ходил везде, куда мог достичь человека.

И вот мы читаем дальше, 7 стих. «И призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». Иисус посылает своих учеников с проповедью покаяния. И вот мы читаем стихи 8 и 9. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». Как вы видите, друзья, они не должны быть обременены ничем. Это указывает на поспешность и позднее время. Они полностью должны быть зависимы только от Бога. И быть свободны для несения Слова Божьего. И вот мы читаем о дальнейших повелениях им в стихах 10 по 13. «И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Их посланничество, друзья, ограничилось только погибшим овцам дома Израилева. У них была особенная миссия, дорогие слушатели. В стихах от 14 до 29 описана слушателя реакция царя Ирода на дошедшие к нему слухи о Иисусе Христе. Царь Ирод, услышав о Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, многое делая, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настав удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим тысяченачальникам и старейшинам галилейским, дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она пошла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас посла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышавши, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. Друзья дорогие, царь Ирод был суеверным, жестоким и развратным человеком. Он был очень-очень честолюбив и любил власть. Для него пророк Божий не имел никакого значения.
Есть ли он сейчас, нет его, ничего не стоило ему уничтожить человека. Слушатели, какая жестокая, не правда ли, картина, страшная картина обезглавливания Иоанна Крестителя. Человека Божьего, пророка, пророка Ветхого и Нового Заветов. И вот мы видим эту страшную картину здесь описанную в Евангелии Марка, друзья дорогие.

0: Но читаем дальше, со стиха 30 по 46, где говорится: «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: „Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда, пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступившие к Нему, говорят: „Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть“. Он сказал им в ответ: „Вы дайте им есть“. И говорили ему: „Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?“ Но он спросил их: „Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите“. Они, узнавши, сказали: „Пять хлебов и две рыбы“. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону в Вифсаиде, пока он отпустит народ, и, отпустив их, пошел на гору помолиться. Иисус, друзья дорогие, выслушивает отчет своих учеников о результате их посланничества. Но из-за множества народа не имеет времени даже покушать вместе с ними. Он отсылает их отдохнуть. И вот народ собирается вокруг отдыхающих учеников. И когда Иисус приходит, Он находит множество народа и начинает их учить. Но, как время было позднее, Иисус, не желая отпустить их голодными, совершает чудо умножения пищи, так что все ели и насытились. И остатков, как мы читали, набрали 12 коробов, а всех евших было с женщинами и детьми, видимо, около 10000 человек, потому что только мужчин было 5000. Сегодня, друзья, у нас голод, голод духовный, намного превосходит голод физический. Иисус и сегодня делает много чудес, кормя духовным хлебом миллионы и миллионы алчущих Слово Божье. Напоследок, друзья дорогие, мы прочтем стихи от 47 по 56, где написано: «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: „Ободритесь, это я, не бойтесь“. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. и, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавшие его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его. И некоторые прикасались к нему, исцелялись. Здесь, друзья, ученики видят Иисуса, идущего по бушующему морю. Он входит в их лодку, и море утихает. И вновь народ сотнями и сотнями и тысячами стенается вокруг и болеет, и, конечно, стекается к нему, влекомые чудесной силой исцеления. И по вере в него исцеляются. Какая прекрасная картина, друзья, картина Бога, Христа, картина Исцелителя, картина всемогущего Бога, который управляет и стихией на море, и стихией, которая иногда разразится в нашей жизни. Не правда ли, друзья? Он, только Он может утихомирить нашу жизнь и успокоить ее, друзья, от всякой печали, от всякой болезни. Друзья, нам нужно идти к Иисусу Христу, Спасителю, Богу, Царю царей, Господу над всеми господами. Нам нужно идти к Нему. Пусть Господь благословит каждого из нас, дорогие слушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день. Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russian@bbn.media.org.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Греческого мудреца Сократа спросили, не знает ли он верного средства от любви с первого взгляда. «Знаю», — ответил философ, — «нужно внимательно посмотреть второй раз». В другой раз ученики Сократа задали такой вопрос. «Сколько условий надо соблюсти для идеального брака?» «Два», — ответил он, — «нужно, чтобы муж был глухой, а жена слепая». В истории, о которой мы будем говорить сегодня, все происходит совсем не так. Ни жених, ни невеста друг друга никогда не видели, и тем не менее их встреча заранее предначертана. Если хотите узнать об этом подробнее, послушайте доктора МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших занятиях по книге «Бытие». Сегодня мы продолжим разговор о 24 главе. Как вы помните, в прошлый раз мы закончили беседу на том, как слуга Авраама Елиезер нашел у колодца девушку по имени Ревекка, которая предстояла стать женой Исаака. В стихах 28 и 29 24 главы события развиваются дальше. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревекки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. Здесь позвольте мне привлечь ваше внимание к дядюшке Лавану. С этого момента уже ничто не ускользает от его взгляда. Он хорошо разбирается в дорогих вещах. Отметьте его реакцию в стихе 30. «И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревекки, сестры своей, которая говорила, «Так говорил со мною этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника». Посланник Аврааму просто стоит у источника и ждет, придет ли кто-нибудь, чтобы проводить его в дом Ревекки. Действительно ли он получил приглашение? Поверьте мне, когда старый Лаван увидел эти кольца, он сразу понял, что их посетил очень богатый гость. Старый Лаван был не такой человек, чтобы упустить возможную выгоду. Позже Иаков обнаружил, что дядюшка Лаван – настоящий пройдоха. Он, по сути дела, в открытую обманул Иакова. Итак, в 31 стихе Лаван подошел к гостю и сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Даже старый Лаван признает тот факт, что существует живой Бог, Творец, Единый Господь. В 32 стихе говорится, что раб Авраама принимает приглашение. «И вошел человек». Лаван расседлал верблюдов и дал им соломы и корму, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. Мы снова встречаемся с ритуалом омовения ног. Обратите внимание, что вместе с посланником Авраама пришли еще несколько человек. Посланника приняли в доме истинно по-царски, и уж за этим-то дедушка Лаван проследил. Здесь в повествовании проступает замечательный прообраз взаимоотношений между Христом и Церковью. Один из новозаветных образов Церкви – тот, что Церковь однажды будет представлена Христу как Его невеста. К этому Церковь готовится сегодня с помощью Духа Святого, который был ниспослан свыше в этот мир. Дух Божий, подобно рабу Авраама из книги «Бытие», пришел, чтобы рассказать Церкви невесте Христовой о Христе, а также чтобы принести ей дары Христа. Как раб Авраама отправился за невестой для Исаака, так и Дух Божий явился в мир, чтобы призвать невесту для Христа. Оцените высокий драматизм момента. Это волнующая история и впечатляющее свидетельство о событиях тех дней. В следующем 33 стихе раб Авраама усаживается за стол. «И предложена была ему пища, но он сказал, не стану есть, доколе не скажу дела своего». И сказали, говори. И посланник Авраама говорит, Прежде чем приступать к угощению, я хочу рассказать вам о своем поручении. Это тоже характерно для Духа Святого, который пришел в мир, чтобы рассказать о Христе. В первую очередь, надо делать самое главное – дело, которое поручено Богом. Я знаю, что существуют также и другие дела, которые тоже очень важны. Это дела нашего правительства, деятельность средств массовой информации, крупных промышленных корпораций, автомобильных и авиационных заводов. Все это очень нужная и значительная деятельность. Но Бог не оставляет наш мир своей заботой не потому, что в нем есть General Motors или правительство США в Вашингтоне, будь оно хоть республиканским, хоть демократическим. То, что приобретает первостепенную важность, когда речь идет о Боге, это распространение среди народов мира благой вести. Дух Божий находится на земле в первую очередь для того, чтобы распространять благую весть о Божьем спасении через Иисуса Христа. Подобное происходило и с посланником Авраама. Он даже не стал есть, пока не сказал «Я раб Авраамов». Обратите внимание, что свое имя раб не называет. Сходным образом Господь Иисус говорил, что Святой Дух, когда придет, то не от себя говорить будет. Эти слова Христа можно найти в 16 главе Евангелия от Иоанна. А кстати, какое имя у Святого Духа? Да у него нет имени. Дух пришел не для того, чтобы говорить о себе. Он пришел, чтобы говорить о другом, о Христе. Так и этот раб не имеет своего имени, а зовется просто рабом Авраама. В стихе 35 он говорит: «Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов». Раб описывает дом своего господина, и это весьма сходно с тем, что должен сообщить нам Дух Божий про Бога Отца. Дух говорит миру о грехе, праведности и суде. Это три вещи, которые он должен разъяснить заблудшему миру. Дух Божий должен оповестить нас, что грядет суд над греховной землей и человечеством. Сегодня люди, как заблудшие овцы, потому что они грешны. Иногда говорят, что люди стали заблудшими, потому что они отвергли Христа. Нет, как раз наоборот. Люди заблудшие не потому, что они отвергли Христа. Они заблудшие, потому что они грешники. Неважно, слышали они о Христе или не слышали, они заблудшие грешники. Таково современное состояние человека. Святой Дух пришел к нам, чтобы мы знали, что существует Спаситель, который принял на себя наше наказание, который был предан смерти за нас ради нашего оправдания, чтобы мы могли предстать перед небом. Святой Дух пришел, чтобы говорить о Христе. «Господь весьма благословил господина моего». Да, друзья мои, сегодня у нашего Небесного Отца довольно тучных стад и богатства. Стада на тысячах холмов принадлежат Ему, как велик наш Небесный Отец. Что же касается Авраамова посланника, то он продолжает речь, и в стихе 36 мы читаем: «Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него, и взял с меня клятву господин мой, сказав: «Не бери из жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу». Раб Авраама пришел, чтобы рассказать этим людям, что он ищет невесту для сына своего господина». Сына, который унаследует все его имущество и права. Но неизмеримо величественней Сариного сына, Божий сын и наследник, Господь наш Иисус, у которого мы ныне сонаследники. Святой Дух призывает грешников ко спасению, и эти грешники возрождаются не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, как говорит об этом апостол Петр в конце первой главы своего первого послания. Да, те люди, которых призывает Дух Святой, грешники, но они становятся детьми Божьими, принимая Божье спасение во Христе. Во втором послании к Коринфянам сказано: «Кто во Христе, тот новая тварь». Бог не выбирает себе хананеев. Его дети должны быть преображены, они должны стать новыми людьми. Окончание речи Авраамова посланника содержится в стихах с 38 по 49. «Пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему. Я сказал господину моему: может быть, не пойдет женщина со мною? Он сказал мне: Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой. И возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. И если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. И пришел я ныне к источнику и сказал: Господи Боже господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которая, я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревекка, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула, и я сказал ей: напой меня. Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она сказала: дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Лаван говорит от лица всей семьи. Послушаем 50 и 51 стих. «И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою. Возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». То есть они отвечают: «Насколько мы понимаем, это дело от Господа. Ты можешь взять Ревекку и увести ее с собой». Далее следуют стихи 52 и 53. «Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревекке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки». Именно таким образом Святой Дух одаряет детей Божьих. Когда мы приходим ко Христу, мы получаем залог, гарантию своего спасения Божьего Духа Святого. Оправдываясь верой, мы имеем мир с Богом, получаем доступ к благодати, нас посещает радость и надежда, нам дается Дух Святой. Об этом говорит апостол Павел в 5 главе послания к римлянам. Таковы те чудесные дары, которые ныне передаются верующим. Читаем 54 и 55 стихи. «И ели, и пили он, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: «Отпустите меня к господину моему». Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хотя бы 10, потом пойдешь». Уже на следующее утро раб Авраамов сказал: «Нам пора отправляться в путь». И, доложу я вам, для него это было самое главное. Но брат Ревекки отозвался: «Да куда тебе спешить? Дай нам хотя бы 10 дней, чтобы напоследок наговориться с ней. В крайнем случае надо спросить ее саму». Этот диалог продолжается в стихах 56 и 57. «Он сказал им: „Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой, отпустите меня, и я пойду к господину моему“. Они сказали: „Призовем девицу и спросим, что она скажет“». Сейчас мы подходим к очень важному месту, которое я считаю совершенно изумительным. Не пропустите его. Это стих 58. «И призвали Ревекку и сказали ей: „Пойдешь ли с этим человеком“? Она сказала: „Пойду“». Давайте всмотримся в эту сцену повнимательней. Здесь проглядывают восточные мотивы, относящиеся к давним временам, временам расцвета человеческой расы, к началу истории. Хотя я убежден, что к тому времени человек уже многие тысячелетия обитал на Земле, но, насколько мы знаем, это происходило все-таки 4000 лет тому назад. Семья Нахора принимает у себя гостя, чужеземца, и принимает она его по-царски. Эти люди кормят его верблюдов и заботятся о его свите. Ему предложили еду, роскошное угощение, но он предпочитает сначала устроить свое дело. И вот посланник излагает свое необычное поручение. Он пришел искать невесту для Исаака, сына своего хозяина. Я представляю, как раб Авраама достает дары, которые он должен вручить родственникам невесты, золотые и серебряные украшения. Авраам ведь, как вы должны помнить, был очень богатым человеком. Затем посланник начинает рассказ о своем господине, и пока он говорит, моему взору открывается семейный круг у очага, и там, на заднем плане, позади других фигур виднеется обворожительная девушка с серьезными карими глазами. Она внимательно слушает. Она слышит рассказ про патриарха Авраама и про то, как родился Исаак. Раб рассказывает о чудесном рождении Исаака и о его жизни. Затем он рассказывает о том дне, когда отец Исаака повел его на вершину горы Мория с тем, чтобы принести его в жертву. Но Бог пощадил юношу и не забрал его жизнь, а вернул Исаака отцу. И, наконец, раб Авраама рассказывает, как патриарх отправил его, раба, искать невесту для Исаака. Он не захотел выбирать невесту среди хананеев. Ему нужно было найти для Исаака такую невесту, которая имела бы сходный со всем их родом образ мыслей, стремилась бы к Богу живому и была бы возрождена Словом Божьим. Ревекка все это время слушала, а теперь все повернулись к ней. До этого момента никто особенно не обращал на нее внимания, но теперь все глаза смотрят на нее и ее спрашивают: «Ревекка, что ты скажешь? Ты пойдешь с этим человеком?» Она не мнется и не колеблется ни минуты. Она говорит: «Я пойду». Вы когда-нибудь обращали внимание, что люди, которых Господь Иисус призвал быть своими учениками, принимали такое же мгновенное решение? Они оставляли свои сети и следовали за Христом. Да, я знаю, что пару раз они возвращались назад, но потом наступил день, когда они решительно отбросили в сторону свои сети и больше уже никогда за них не брались. Ученики последовали за Христом, они ушли с Ним. Святой Дух по-прежнему продолжает призывать нас. Ныне Он занял место раба Авраамова. Понимаете, Отец и Дух Святой послали Сына в мир, чтобы Он умер ради спасения мира. А когда Сын возвращался на небеса, Он сказал, что пришлет Святого Духа, Утешителя. Ныне Дух пришел в мир, и призывает невесту. Он говорит: «Идете ли вы? Вот тот, кто умер за вас, он спасет вас. Прежде всего, вас нужно искупить. Вы должны прийти к нему как грешники, найти свое истинное, достойное вас место в жизни и принять его как спасителя. Когда вы это сделаете, вы возродитесь, вы станете детьми Божьими и войдете в его церковь, которая однажды сделается его невестой». Дух Святой спрашивает: «Пойдете ли вы за Христом? Примете ли вы его предложение? Верите ли вы, что Христос – ваш Спаситель?» И это не такая вещь, чтобы вы могли вилять и изворачиваться. Либо вы скажете «да», либо «нет». Я никогда не забуду случай, когда однажды в Техасе читал проповедь. Я говорил про Христа, а затем спросил: «Принимаете ли вы его?» В сущности, я не закончил проповеди, но мне никогда не забыть юношу, который с интересом слушал меня, а когда прозвучал мой вопрос, тут же вскочил с места и вышел вперед. На окружающих его поступок возымел грандиозный эффект. Юноша не колебался ни минуты, у него не было ни тени сомнения. Да, я в восторге от такой решительности. Именно этого, друзья мои, и ждет от вас Христос. Именно такими Он вас примет, и только такими. На этом история не заканчивается. Караван пускается в путь и возвращается в обетованную землю. Об этом пишется в стихах 59 и 60. «И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку, и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Это пророчество уже исполнилось. Здесь нам встречается тот случай, когда пророчество уже исполнилось. О долгом путешествии назад говорится лишь несколько слов в 61 стихе. «И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел». Это был долгий путь. Нам ничего не рассказывается об этом путешествии, но я по опыту знаю, как нелегко ездить на верблюде. Я проехал на нем от маленькой деревушки близ Каира до пирамид, и в жизни я на него больше не сяду. Верблюдов называют кораблями пустыни, и правильно, ведь на верблюде качает почище, чем на любом суденышке. На нем просто штормит, на нем кататься-то неприятно, а представьте себе, каково было ехать на нем через всю пустыню. Я так и вижу наших путешественников, остановившихся после трудного дня пути через знойные пески. К вечеру они подходят к оазису, разводят костер и ужинают. Перед тем, как разойтись спать, они сидят у костра, и я слышу, что Ревекка просит раба Авраамова: «Расскажи мне еще про Исаака». Раб отвечает: «О чем же именно мне рассказывать?» Ревекка говорит: «Расскажи мне о том, как он родился. Расскажи еще, как отец возложил его на жертвенник». И раб отвечает: «Я же рассказывал это вчера вечером». А Ревекка говорит: «Я знаю, но расскажи еще раз». И раб снова начинает тот же самый рассказ. Этот рассказ никогда не устареет. В эту ночь Ревекка сладко спит. И ей снится то время, когда она встретится со своим суженым. На следующий день они снова пускаются в путь, и пустыня уже кажется не такой знойной, а верблюды не такими ужасными. Но путь их был долог. Они шли и шли, пока, наконец, на горизонте не появилась земля обетованная. Путешественники вступили в нее и направились к Беэр-Лахай-Руи. На этом заканчиваем сегодняшнюю беседу, но разговор о 24 главе еще не окончен. В следующий раз вы узнаете, как встретились Исаак и Ревекка, и прообразом каких событий, предсказанных в Новом Завете, стала их встреча.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Шалашник-садовник. Птица-шалашник водится только в Новой Гвинее и в Австралии. У каждого из многочисленных видов шалашников особые повадки. Но всех их характеризует яркость оперения и усердие, с каким они украшают свои жилища. То и другое необходимо шалашнику, чтобы привлечь партнера. Ученые говорят, что чем ярче оперение шалашника, тем проще выглядит его дом. Пожалуй, самый яркий и пестрый среди шалашников – шалашник-садовник. Эту эффектную птицу размером с голубую сойку орнитологи в последний раз наблюдали в 1895 году. И вот уже в наши дни один орнитолог, приступивший к наблюдению за популяцией шалашников, первый же день увидел шалашника-садовника. Как выяснилось, эту загадочную птицу искали не там, где она водится. У шалашника-садовника желтая грудка и ярко-оранжевый хохолок во всю голову, до самого клюва. Эта птица строит очень простой шалаш, напоминающий майское дерево высотой приблизительно 1 метр 20 сантиметров. А вокруг мшистая лужайка около метра в диаметре, аккуратно огороженная забором из ярких фруктов. Шалашник привлекает подругу и яркими плодами, и разнообразными звуками, в том числе и напоминающими кваканье лягушки. Универсальные каноны красоты живых существ ясно показывают, что все они создания Божьи.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.

Обратите внимание на Деяния святых апостолов, 13 главу, 13 стих. «Из Пафа, что на острове Кипре, они отплыли в Малую Азию и прибыли в Памфилию. Очевидно, не оставаясь в Перге, они отправились в Антиохию Писидийскую, тогда в Иконию, столицу Ликаонскую, и в Листру и Дервию, города той же провинции». Деяния святых апостолов, 14 глава, 21 стих, тогда говорит о их возвращении в Пергию, проходя Листру, Иконию и Антиохию, где они утверждали церкви, назначая необходимых руководителей в церквах. Наконец, прибыв назад в Антиохию Сирийскую, они собрали церковь, чтобы дать отчет о их миссионерском путешествии. Это предлагает, во-первых, Павел и Варнава сознавали их ответственность перед церковью в Антиохии Сирийской, которая уполномочила их на миссионерское путешествие. Во-вторых, они желали свидетельствовать о том, как реагировали на Евангелие во время их миссионерского путешествия, для того, чтобы пославшая их церковь была поощрена и имя Господа прославлено. На протяжении столетий с того времени были церкви, которые охотно уполномачивали определенных членов, чтобы они шли провозглашать неисследимое богатство Иисуса Христа. Посылающие церкви молились о тех, которых они посылали, они поддерживали их своими дарами. Возвратившиеся миссионеры отчитывались тогда, пославшей их церкви, что великий Господь благоволил совершить в них и через них. Сам Господь Иисус Христос уполномочил 70 своих учеников пойти, посылая их по два. Они вернулись с радостью Господу, объясняя видимые результаты. Евангелие от Луки, 10 главе, 1 стихе и 17, мы читаем. «После сего избрал Господь 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Библейский порядок поэтому таков. Поместная церковь уполномачивается и посылает своих миссионеров, а миссионеры дают отчет о их деятельности во имя Господа по почте во время их служения или ответ по возвращении на домашнюю базу или церковь. Этот библейский порядок служит для связи между теми, которые идут как представители церкви, и теми, которые остаются в поместных церквах. Ибо церкви, основанные в далеких местностях, становятся соединенными в сердце и молитве. Определенно, Павел и Варнава сообщали разным церквам, основанным на этом миссионерском путешествии, как церковь Антиохии Сирийской молилась о них и о церквах, которые Павел и Варнава имели радость основать на этом путешествии. Таким образом, верующие в разных странах и разных культурах становятся соединенными в Духе Божием через жертву Господа Иисуса Христа на Голгофе. Это нечтятное выражение, чтобы провозгласить, что Церковь Христа поддерживает своих братьев в разных странах, чтобы верующие могли быть духовно обогащенными через провозглашение Евангелия. Послание к Ефесянам 6 главе 18 стихе мы читаем: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Мы можем не знать личных нужд каждого дитя Божие, но мы должны и можем молиться о действии Духа Святого в жизни каждого верующего для той цели, чтобы они могли преображаться больше и больше в образ Господа Иисуса Христа. Так это было, что Павел и Варнава дали свой отчет церкви в Антиохии Сирийской и продолжали свое служение в поместной церкви на протяжении неопределенного времени. Однако в это время что-то спорное развилось в ранней церкви христиан. Само доказательство

0: успеха, о котором Павел сообщил церкви в Антиохии, и доказательство действия Духа Божия в Антиохии Сирийской, где теперь Павел и Варнава служили так успешно, произвели вопросы со стороны в основном верующих иудеев из Иерусалима. В Иерусалиме были иудеи, которые верили в Господа Иисуса Христа, но они не были готовы оставить требования закона Моисея. Они сильно чувствовали, что язычники должны быть готовы исполнять ритуалы Ветхого Завета, особенности обряд обрезания. Об этом говорится в книге «Деяния святых апостолов» в 15 главе 1 стихе. «Нет спасения без обрезания» был их боевой клич. Обрезание было приписано Богом через Моисея как отличительный и внешний знак, что иудеи избранный народ Божий. Поэтому они держались этого как необходимого знака их отношения к живому Богу. Некоторые из ранних иудейских верующих разгневались, потому что Павел не сделал это необходимым для вести спасения, который он проповедовал. И потому, что язычники, теперь верующие во Христа, этого не требовали и не просили. Годы перед этим апостол Павел был до некоторой степени не расположенным предлагать весть спасения язычникам, пока он не получил видение от самого Бога относительно славного факта, что язычники, так же как иудеи, могут быть спасены. Деяния святых апостолов, 10 глава, дает сведения, откровение или видение, которое Бог дал Петру, когда он уповал на Бога в молитве. Петр в видении видел большое полотно, спускаемое с неба. Полотно содержало нечистых животных, согласно закону Моисея. Когда Петру было повелено «Встань, заколи и ешь», его немедленный ответ был «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». На это Бог провозгласил, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Это пробудило Петра к новому чувству ответственности. Внезапно прибыли к дому, где пребывал Петр, некоторые вестники от римского сотника, который желал поговорить с Петром о вести Божией. Несмотря на то, что Петр, несомненно, ясно объяснил свое чувство тем в Иерусалиме, однако были еще некоторые, которые боролись с ним относительно его общения с ними и свидетельства с язычниками. В Деяниях святых апостолов, 11 главе, 2 стихе мы читаем. «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». И свидетельство Петра не удовлетворило этих закономыслящих иудейских верующих. Они продолжали отстаивать свое положение, что язычники для того, чтобы спастись, должны также обрезываться. Это, вероятно, были иудеи из фарисейства. Павел, который был ревностным фарисеем его ранние годы, теперь провозглашал свободу в этом вопросе. Когда вы обратитесь к посланию Галатам, вы заметите, что это был важный вопрос, который апостол Павел должен был защищать. Хотя для нас сегодня это может показаться странным, что может произойти такой спор по такому вопросу в центре церкви Антиохии. Но для Павла это был вопрос великой важности. Павел и церковь Антиохии видели в этом опасность, которая может привести в распро тех, кто прислушивается и обращает внимание к вести спасения. И так было решено, что Павел и Варнава посетят Иерусалим, там они встретятся с старейшинами церкви. Это будет третье посещение Павла Иерусалима после его обращения, и это совпадает с записью, данной в послании Галатам. Итак, согласно посланию Галатам, это посещение Иерусалима произошло приблизительно 17 лет после обращения Павла на пути в Дамаск. Бог держал свою руку на апостоле Павле. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Кривцовым. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача выдающейся личности Библии будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так: «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы начинаем цикл проповедей, посвященных музыке. В течение ближайших дней вы услышите проповеди на следующие темы: «Бог музыки», «Музыка – Божье творение», «Послание музыки» и «Способность передавать сообщение», «Что такое звук и значение звука», «Мелодия», «Гармония» и «Ритм», «Благовестие в музыке», «Значение слов в музыке», «Влияние музыки», «Влияние музыки на тело, разум и духовную жизнь» и «Основная цель музыки». Сегодняшняя тема – «Бог музыки». Пусть Господь обильно благословит вас во время этой передачи.
1: Музыка – это язык, потому что она имеет в себе все элементы языка, включая грамматику, синтаксис, коммуникабельность и смысл. Конечно же, смысл у музыки абстрактный, а не конкретный. Именно поэтому некоторые люди заблуждаются в понимании музыки. Но, несомненно, музыка – это язык. Писание учит тому, что музыка – это язык. На самом деле, вы сможете найти множество примеров в Библии, подтверждающих, что музыка – это язык. Кроме этого, музыковеды, люди, которые занимаются психологией музыки, в частности, те, кто изучает социологию музыки, все они согласны, что музыка – это язык. Таким образом, если мы понимаем язык музыки, то мы сможем различать музыку. Ведь невозможно познавать истину без языка. Это утверждение сделал великий философ, и он признает факт, что если мы не будем иметь единого понимания в отношении терминологии языка, или в отношении значения слов, то у нас не будет возможности общаться друг с другом. Это значит, что если мы не понимаем, что сказано посредством языка, то не будет правильного общения. Итак, очень важно понимать, что музыка – это язык, и мы должны знать элементы этого языка, если мы, конечно же, хотим понимать музыку. Настоящий курс разделен на 6 уроков. Сегодня мы пройдем первый урок, который называется «Бог музыки». Была ли музыка Божьим творением, или же музыка – это что-то постоянное, что присуще Богу и является Его частью? Второй урок называется «Послание музыки». На этом уроке мы затронем следующие вопросы. Какое сообщение посылает музыка? Может ли музыка передавать идеи? Может ли музыка передавать что-то еще? И можем ли мы понимать то, что было передано музыкой? Третий урок называется «Звучание музыки». Если музыка передает сообщение, тогда как мы можем знать, какие звуки передают определенную информацию? Существуют ли принципы, которые показывают нам, как должна быть устроена музыка? Урок четвертый называется «Благовестие в музыке». Присуща ли теология музыки? И если существуют различные виды музыки, то существуют ли различные виды теологии, которые идут наряду с этой музыкой? Пятый урок. Мы поговорим о влиянии музыки. Действительно ли музыка влияет на нас? И если она влияет на нас, то что именно влияет на нас? Какие последствия могут быть от влияния музыки? Таким образом, зная о влиянии музыки, можем ли мы знать, какую музыку нам следует слушать из-за соответствующего влияния этого типа музыки? Шестой урок посвящен цели музыки. Почему Бог дал нам музыку и почему мы вообще имеем ее? Какова основная цель музыки? Таким образом, мы закончим курс «Язык музыки» и надеюсь, что вы сможете прослушать все 6 уроков для того, чтобы вы имели представление, о чем мы говорим в контексте всего материала. Потому что, когда материал рассматривается вне контекста, понимание материала может быть ошибочным. Кстати, наличие контекста в музыке является еще одним доказательством того, что музыка – это язык. Ведь если мы возьмем неправильный звук и вставим его в неправильное место, то это будет вне контекста музыки, не так ли? Хочу также отметить, что большая часть учебной программы в консерваториях посвящена тому, чтобы правильно собрать контекст музыки воедино, и для этого необходимо знать, какие звуки подходят для данного контекста музыки. Итак, я надеюсь, что вы сможете прослушать все 6 уроков, чтобы узнать все, что Бог говорит о музыке в контексте всего материала этого курса. Основой для всего нашего курса будет Слово Божие. Первое, что нам нужно понять, это слова, записанные в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 7 стих, где апостол Павел, говоря о языках, кстати, вы знаете, что главы 12 и 13 повествуют о языках, корректирует неправильное представление о языках в Коринфской церкви. И в качестве иллюстрации в главе 14 он использует музыку. Подходя к 7 стиху, он говорит, если свирель или гусли, буквально это означает флейта или гусли, и мы поговорим о значении некоторых слов, которые относятся к инструментам немного позже, так вот, он продолжает, если они не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Другими словами, Павел говорит, посмотрите, здесь присутствует язык. И далее, в 8 стихе он продолжает, и если труба будет издавать неопределенный звук, то кто станет готовиться к сражению? Если звук будет неопределенный, как мы можем узнать, что нам делать? Например, нужно ли нам вставать утром? Как мы можем узнать об этом, если мы не знаем языка музыки? Мы покажем вам немного позже, что даже в этих стихах, где мы привыкли думать, что апостол Павел говорит нам о словах, в большинстве случаев он говорит о самой музыке. Если инструмент издает неточный звук, другими словами, если вы не знаете язык музыки, как вы узнаете, что вам нужно делать, к чему призывает вас эта музыка? Таким образом, все наше изучение строится на библейском принципе, который применяется во всех сферах жизни. Во время прохождения этого курса мы применим этот принцип только в отношении музыки. Но еще раз, этот принцип применяется во всех сферах нашей жизни. Нашим девизом будут слова из послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. Этот стих говорит о том, что вы и я, как христиане, должны, цитирую, испытывать, что благоугодно Богу. Давайте повторим этот стих вместе, начиная с ссылки на Библию. Итак, Ефесянам, 5 глава, 10 стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Обратите внимание на слово «испытывайте». Слово «испытывайте» в данном случае, как и во многих других случаях в Библии, имеет значение проверять ту или иную вещь. Да, Бог хочет, чтобы мы проверяли вещи. Некоторые люди могут возразить, что делая это, мы осуждаем, но осуждение – это вынесение приговора по отношению к кому-то или чему-то. В данном случае Библия говорит, чтобы мы проверяли то, что мы хотим принять в своей жизни, и мы, пожалуй, очень часто это делаем в своей жизни, даже не отдавая себе в этом отчета. Например, представьте себе, что вы обратились к доктору, и он нашел у вас опухоль в головном мозге. Далее он решает сделать вам операцию. И в тот момент, когда вы уже лежите на операционном столе, доктор, смотря на вас сверху вниз, говорит вам, «Я хочу, чтобы вы знали, прежде чем я начну вас оперировать». У вас сразу же возникает вопрос, «Что вы хотите сообщить мне, доктор?» А он, представьте, отвечает, «Я никогда не учился на медицинского доктора, но, уверяю вас, я очень люблю детей». Конечно же, вы будете ошеломлены и ответите ему примерно следующее. «Вы сильно напугали меня, потому что я думал, что вы знаете, что вы делаете». И вы, конечно же, больше ни на минуту не задержитесь на этом операционном столе. Почему? Да потому что в подобных ситуациях мы хотим быть уверенными в том, что человек, который будет делать вам операцию, знает, что он делает. И поэтому мы стараемся проверить его и быть уверенными в нем. Или представьте себе, вы оказались на самолете, и когда он уже на взлетной полосе с международного аэропорта и готовится к взлету, пилот по громкоговорящей связи объявляет, уважаемые пассажиры, прежде чем мы взлетим, я хочу сообщить вам, вы, конечно же, насторожитесь и зададитесь вопросом, что же он хочет сказать. И следующее, что звучит после лектора, это «У меня нет никакого летного образования, и я никогда не летал». Конечно же, вы немедленно захотите покинуть самолет. Почему? Потому что вы хотите, чтобы пилот был проверен, и вы хотите быть уверены в нем, прежде чем самолету предстоит взлететь. Мы слышали историю о пилоте, который позвонил в авиадиспетчерскую и спросил, сколько времени сейчас? Диспетчер спросил у него, а как называется ваша авиакомпания? Пилот ответил ему, какое это имеет значение, я просто хочу узнать, сколько сейчас времени. Авиадиспетчер ответил ему, если ваша авиакомпания «Дельта», то 3 часа, если это трансмировые авиалинии, то 15 часов, если это авиакомпания, которая летает по ночам, то большая стрелка на 12, а маленькая на 3. Подобные профессиональные высказывания вызывают улыбку, не так ли? Этот пример и приведенные ранее еще раз показали нам, что мы хотим проверить вещи, с которыми сталкиваемся или должны быть уверены в профессиональных качествах людей, которые оказывают нам те или иные услуги, прежде чем мы будем предпринимать дальнейшие действия. Но вы знаете, что именно этого также хочет от нас Бог. Он хочет, чтобы мы, как Его дети, испытывали и проверяли, что является благоугодным для кого. Конечно, для нашего Господа. А не то, что нравится вам или нравится мне или еще кому-нибудь. Интересно отметить, и вы, возможно, услышали, что многие люди думают, что они являются экспертами в области музыки. Подобные люди, возможно, не знают, как читать ноты, как петь, играть на инструментах, но они говорят, я точно знаю, что мне нравится. Вы, возможно, слышали такие утверждения, не правда ли? Позвольте задать вам вопрос, делает ли вещь правильной тот факт, что она вам нравится? Конечно, нет. Есть много того, что мне нравится, но я отвергаю это потому, что эти вещи неправильные. То, что они нравятся мне, не является для меня основанием. Некоторые, возможно, скажут, мне не нравится это. Тогда позвольте задать вам еще один вопрос. Делает ли вещь неправильной тот факт, что она мне не нравится? Ответ, конечно, нет. Некоторые, возможно, возразят, что причина, по которой я лично отвергаю рок-музыку, это потому, что она мне не нравится. Это не так. Сегодня, например, мне не хотелось вставать утром, и вообще я не люблю вставать по утрам, но я встал, и я встал не потому, что это мне нравилось или не нравилось, а потому, что так было нужно, и это было правильно. Некоторые, возможно, скажут, я получаю благословение от этого. Они думают, что убедили вас в этом, не так ли? Совсем нет. Например, я знаю некоторых людей, которые говорят мне, что они получают благословение от просмотра постановки «Иисус Христос. Суперзвезда». Значит ли это, что эта постановка становится хорошей? Конечно, нет. И поэтому я ставлю под сомнение те благословения, которые они получили. Но еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что даже если они получили благословение каким-то образом, совершенно случайно, то это все равно не делает эту постановку правильной. Надеюсь, что вы понимаете это. И второй возникает вопрос о том, какое благословение они получили, что является для них благословением. Некоторые, возможно, возразят, вы пожилой человек, а я молодой, и причина, по которой вы любите устаревшую музыку, потому что вы просто пожилой. Другие могут сказать, я из деревни, поэтому мне больше нравится народная или кантри-музыка. Ну, а ты из города, поэтому тебе больше нравится музыка, свойственная городам. В данном случае вопрос не заключается в том, является ли эта музыка народной, популярна ли она в городе, является ли она музыкой старого поколения или музыкой для молодых. Вопрос заключается в том, благоугодна ли эта музыка нашему Господу или нет. Вы спросите, возможно ли это знать? Да, я уверен, это можно знать. Некто подсчитал, что в Библии находится около 500 ссылок на музыку. Конечно же, это количество может зависеть от того, как вы считаете. Например, некоторые считают, что если стих содержит название 5 различных музыкальных инструментов, то это считается как 5 ссылок на музыку. Именно поэтому у нас бывают разные данные в количестве ссылок, в которых говорится о музыке. Но я уверен, что минимальное количество ссылок о музыке в Библии не менее 500. Это значит, что если мы хотим узнать, какую музыку мы должны иметь у себя, то мы можем это узнать. Проблема заключается в том, что большинство людей даже не попытались разобраться в том, что говорит Бог о музыке. И это касается не только музыки, но и других сфер нашей жизни. В христианском колледже в Пенсаколе, где я преподаю по программе магистра, я настоятельно рекомендую своим студентам, прежде чем они получат степень магистра по современной музыке, проверить каждую ссылку в Библии, где говорится о музыке. Потому что я верю, что Библия – это наш источник. Допустим, если проповедник начал проповедовать вам, и вы его спросили, а где говорится в Библии об этом? И он ответил вам, я никогда не изучал Библии. Вы, конечно же, скажете ему, подождите, но прежде чем проповедовать, посмотрите, что там написано. Хочу сообщить вам, что мы даже издали библейскую музыкальную симфонию, в которой перечислены все ссылки Библии, указывающие на музыку. Мы это сделали для того, чтобы студент мог взять и проверить каждую ссылку в Библии, где говорится о музыке. Так как о музыке в Библии более 500 ссылок, то хочу отметить, что это больше, чем ссылок об аде и небесах и о благодати. Если это так важно для Бога, то нам нужно уделить время для того, чтобы узнать, что Он говорит об этом, не так ли? Но так как люди не уделяют должного времени для изучения этого предмета, они пустились в различные философские течения. Так как люди не испытывали и не проверяли, что благоугодно Господу, они приняли много различных вещей в своей жизни, неугодных Господу. Я уверен, что вы слышали, что некоторые говорят, музыка не имеет морали, иногда они говорят, что музыка аморальна, что музыка не несет в себе никакой нравственности, или что музыка сама по себе нейтральна. Но все эти четыре определения имеют одинаковое значение. Кстати, даже в христианских журналах, по крайней мере, в течение двух последних лет, можно найти хотя бы одну статью или даже несколько, где говорится о том, что музыка не имеет морали. Когда люди утверждают это, то они, в общем-то, заявляют, во-первых, что нет хорошей и плохой музыки. Да, именно это они и говорят, что в музыке нет никаких принципов. Любой, кто изучал музыку, знает, что это неправда. Я учился в Истман консерватории, это светское заведение, где все профессора были неверующими людьми. Я пытался свидетельствовать некоторым из них, но так и не смог никого приобрести для Господа. Но хочу отметить, что за время учебы у меня не было ни одного профессора, который бы верил, что музыка не имеет морали. Идея безнравственности музыки – это совершенно новая идея. Если внимательно посмотреть историю, то мы увидим, что никогда еще музыка не была безнравственной. Это свойственно только для нашего поколения. К сожалению, в современной христианской музыке используются все стили, и те, кто исполняет ее, говорят, что только слова в песне имеют значение. Этим самым они заявляют, что музыка не несет в себе никакой нравственности, и нет в ней морали, и она нейтральна. Один из моих профессоров даже написал книги на эту тему на протяжении 50 лет. Он был ректором консерватории, где я обучался, и был музыкантом с мировым именем. В одной из своих книг он написал: «Музыка может быть философской или разнузданной». Другими словами, музыка может повысить ваш интеллектуально-философский уровень, или она может быть плотской или даже разнузданной. Он также отмечает, музыка имеет в себе хорошую или плохую силу. Он признавал, что она может быть либо хорошей, либо плохой в зависимости от того, как вы написали музыку и как вы ее исполнили. Такова была позиция в отношении музыки в течение многих веков. И только наше поколение не верит этому. Я уверен, что вы убеждены в правдивости факта, что через всю историю человечества, в то время как человек становится более интеллектуальным, более развитым индустриально, что же происходит с его моралью? Он становится более безнравственным, не так ли? Вы можете проверить это утверждение, взглянув на Римскую империю. Она распалась не потому, что она стала великой империей, а потому, что она потеряла нравственность. То же самое случилось с Грецией и с Египтом. Ну а как насчет сегодня? В то время как мы разработали различные системы коммуникаций, компьютеры и другую технологию, что же случилось с нашей моралью? Почему сегодня у нас в карманах находятся персональные компьютеры вместе с Библией. Но в то же самое время наши моральные принципы опустились. У нас появились большие проблемы из-за безнравственности. И в результате этого различные венерические заболевания и прочее, и прочее. Неудивительно ли это? Причина, по которой все это происходит, связана с тем, что сегодня люди думают, что светское образование может сделать людей более моральными. Но это не так. Образование не делает людей более моральными. Сегодня можно услышать не только то, что нет хорошей или плохой музыки, потому что музыка сама по себе нейтральна, или то, что мораль не свойственна рациональному мышлению, но также и утверждение, что для Бога не важно, какую музыку мы играем. Он не интересуется этим. Для него это не имеет никакого значения. Если вы хотите использовать тяжелый рок, то нет проблем, главное, чтобы слова были хорошими. Если вы хотите использовать панк-рок или траш-рок или тяжелый металл, это все приемлемо для Господа, главное – слова. Но это не так. Нет ничего более далекого от истины, чем подобное утверждение. Я проверил несколько светских, а не христианских словарей, чтобы посмотреть значение слова «аморальный». Один словарь определяет слово «аморальный» как «без чувства моральной ответственности». Это определение, пожалуй, попало прямо в точку. Я не согласен с сексуальным образованием в общественных школах по разным причинам. Но одна из главных причин – это то, что учеников обучают сексуальным отношениям как чему-то, где не присутствует мораль. Но мы-то с вами знаем, что мораль присутствует в сексуальных отношениях. И мы не можем разделить эти вещи. Я также не поддерживаю движение, которое поддерживает аборты. Я лично думаю, что они должны называться «движение за убийство». Одна из самых главных причин моего несогласия – это то, что они обучают, что абортам не свойственна мораль. Вы думаете, что можно погубить нерожденного ребенка и при этом не нарушить никакой морали? Но именно позиция отсутствия морали является философией сегодняшнего времени. И эта философия входит во все сферы нашей жизни, включая, как мы уже затронули сегодня, сексуальное образование, медицину и аборты. Для меня было интересно отметить, что сегодня многие медицинские доктора не принимают клятву Гиппократа, как это, например, было необходимо всего несколько лет назад. Вы спросите, почему? Потому что одно из положений в клятве Гиппократа звучит примерно так. «Я в особенности не буду оказывать помощь женщине в совершении аборта». Эта фраза есть в клятве Гиппократа, которую произнесли многие доктора. Сегодня же понятно, почему многие из будущих докторов не хотят произносить это клятвы. Они верят, что аборты не имеют морали, и поэтому нет никаких нарушений моральных принципов, если они будут совершать их. В подобных случаях полезно обращаться к светским словарям, которые дают очень хорошие определения. Например, еще один светский словарь определяет слово «аморальный» как «не в состоянии отличить правильное от неправильного». Это определение также, пожалуй, попало прямо в точку. К сожалению, подобное мышление об отсутствии морали во многих областях присуще и в области музыки. Некоторые люди верят, что в музыке отсутствует мораль, и поэтому можно использовать любую музыку, включая рок, тяжелый рок или даже все, что захочется, и при всем этом называть ее христианской. Подобные люди очень скоро начинают терять способность различать, что хорошо и что плохо. Более подробно мы поговорим с вами об этом в нашем четвертом уроке, который называется «Благовестие в музыке». Мы увидим, что самым лучшим путем для дьявола ввести ложные учения в церковь является именно музыка. И причина очень проста. Когда люди принимают неправильную музыку, они теряют способность различать, что есть правильно и что нет. И даже более того, они не могут отличить истину от лжи. Бог поясняет это в своем слове, в книге пророка Исаии, 5 главе, 20 стихом. Там написано: «Горе тем, которые зло называют добром, добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким». Господь провозглашает проклятие на такое мышление. Если люди так помышляют, то они теряют уже способность различать между светом и тьмою. Почему? Да потому что они стали придерживаться позиции, что нет правильного и неправильного. И в результате они потеряли чувство моральной ответственности и уже не способны различать правильное от неправильного. Хочу обратить ваше внимание к очень интересной книге, которая называется «Закрытие американского ума». Эта книга написана Аланом Блумом. В настоящее время Алан Блум является профессором социологии в Чикагском университете. Это одно из самых либеральных светских учебных заведений. Обратите свое внимание на его размышления. Когда он впервые написал свою книгу, либералы действительно думали, что она великолепна. И они возвышали ее до небес. Но впоследствии они пересмотрели свое отношение к книге, и они решили, что эта книга им уже не по нраву. Так вот, профессор Алан Блум попадает в точку во многих своих утверждениях. Вот один пример. Вполне возможно, что наибольшее общественное безумие кажется вполне нормальным для самого общества. Замечательная мысль, не так ли? Теперь вспомните об абортах, ведь это настоящее безумие, но они стали нормой для нашего общества. Мы приходили в трепет, когда читали о женщинах в Индии, которые выбрасывали своих детей в реку, которая называлась Гангес. Но сегодня наша страна продвинулась намного дальше в этом вопросе. Согласно статистике, в настоящее время в нашей стране ежедневно убивают более 4000 детей. Это настоящее безумие. Но если вы лично будете противостоять этому, то можете оказаться в тюрьме, и вас выставят, как будто вы безумный. Гомосексуализм – это тоже безумие и сумасшествие. Но сегодня это стало приемлемым образом жизни. Недавно на одном из парадов пропагандирующих гомосексуализм присутствовало более 500 тысяч человек. Все они прошлись, провозглашая этот стиль жизни. Еще раз напоминаю слова Алана Блума. Вполне возможно, что наибольшее общественное безумие кажется вполне нормальным для самого общества. Частью этой проблемы является также то, что наша судебная система часто следует общественному мнению и общественной позиции, а не основывает свои решения на законе. Суды принимают решения, основываясь на том, что является нормальным для общества в настоящее время. На самом же деле это не должно быть так. Хочу обратить ваше внимание к еще одной фразе Алана Блума. Особенно хочу обратить внимание родителей. В своих размышлениях он сравнивает телевидение и музыку. Он, конечно, не умаляет влияние телевидения, но он утверждает, послушайте, если вы сравните телевидение с музыкой, то окажется, что телевидение играет значительно меньшую роль в формировании характера и вкуса, чем музыка. Помните, что это слова светского профессора социологии в Чикагском университете, а не проповедника. Еще раз, он не умаляет влияние телевидения на жизнь человека, но говорит, если вы хотите выработать характер и вкус молодого поколения в правильном направлении, не заостряйте ваше внимание только на том, что они смотрят по телевизору. Но также смотрите за тем, какую они слушают музыку, потому что музыка окажет на них еще большее влияние. Далее в своих утверждениях Алан Блум становится еще более конкретным. Он пишет, «Рок-музыка несет в себе только один призыв. Это варварский призыв к сексуальному желанию». Он открыто признает также, что почти все люди, которые вращаются в светских рок-кругах, тот факт, что их музыка является музыкой чувств. Они просто не видят в этом ничего плохого. Но мы, христиане, должны различать и видеть это. Далее он продолжает в своих утверждениях, что молодое поколение отлично знает, что происходит, даже если их родители об этом не догадываются. Другими словами, молодое поколение хорошо понимает и осознает происходящее, в то время как родители и довольно-таки часто бывают в заблуждении и не могут дать реальную оценку происходящему вокруг. Хочу также обратить ваше внимание на книгу «Забавляем себя до смерти». Автор книги – профессор Нейл Постман. Преподает искусство коммуникации в Нью-Йоркском университете. Возможно, он в прошлом соприкасался с христианством, но в его трудах не прослеживается понимание христианских принципов. Послушайте внимательно его утверждение, которое он сделал в своей книге. Кстати, мы будем ссылаться на его утверждение несколько раз во время прохождения нашего курса. Итак, он сказал: «Поддерживать позицию, что музыка является аморальной и нейтральной, и не содержит в себе морали – это глупость. Это просто и ясно. Пожалуй, даже я не смог бы сказать лучше». Хорошо, по этому поводу также сказал маршал Маклухан. Вот его слова: «Окружающая среда несет в себе сообщение». Другими словами, невозможно отделить окружающую среду от того, что она в себе несет. Вы просто не можете отделить эти две вещи, потому что, как вы говорите, в большей степени определяет значение того, что вы говорите. Большинство сторонников современной христианской музыки придерживаются иллюстрации с телевидением, говоря, что только слова имеют значение, потому что телевидение само по себе предмет неодушевленный и нейтральный. Но хочу отметить, что не все так считают. Многие придерживаются позиции, что телевидению присуща мораль, и поэтому его нельзя рассматривать как что-то нейтральное. Интересно отметить, что мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда мы знаем, что говорит Слово Божие, и мы знаем, что это абсолютная правда, но наш разум не хочет это воспринимать. С вами лично случались подобные ситуации? Вы знаете, что это истина, вы знаете, что об этом говорит Слово Божие, но вы по-прежнему не можете принять это своим умом. Но вспомните слова.

сказать, что даже мир понимает эти вещи и воспринимает их. Следующая книга, на которую я хотел бы обратить внимание, это книга, написанная англичанином Давидом Таймом. Я уверен, что этот человек понимает христианские принципы, но он является светским автором. Эта книга называется «Секретная сила музыки». Я упомянул об этой книге, потому что многие люди спрашивают меня и говорят: «Вот вы отвергаете рок-музыку, и вы отвергаете некоторых композиторов и их стили жизни, но как насчет Бетховена, Моцарта или Гайдена? Многие из них не были христианами, и они не прожили своей жизни так, как они должны были бы это сделать. Но вы воспринимаете их музыку как это может быть?» Давид Тайм дает блестящий ответ на этот вопрос, который я когда-либо видел. Итак, он сказал: «Концепция того, что музыка влияет на характер человека, была великой вдохновительной силой в жизни великих композиторов». Надеюсь, что сейчас вы видите, что композиторы в прошлом, даже если они не жили в личной жизни подобающим образом, но они все равно верили и старались возвысить и вдохновить людей с помощью музыки. Именно поэтому они проводили долгие годы, изучая искусство музыки. Хороший пример этому Бетховен. Он был мастером этого дела. До нас дошли даже упражнения Гайдена, которые он использовал и практиковал, когда изучал музыку. Благодаря им вы можете проследить, как он формировался как музыкант. Он провел годы, вырабатывая эти упражнения, потому что верил, что он сможет повлиять на характер и вдохновить людей. Кстати, подобная философия была в Древней Греции, и она называлась доктриной характера, в которой говорилось, что музыка влияет на характер, точнее, на его формирование. Пожалуй, многие великие композиторы и музыканты в прошлом верили в то, что они способны помочь людям стать лучше с помощью музыки. Для лучшего понимания хочу привести один пример. Вы идете на прием к доктору, и доктор сообщает вам, что у вас аппендицит. Конечно, его следующее действие и желание удалить его, ведь он для этого учился долгие годы. Но вы смотрите на него и спрашиваете: «А вы христианин?» Он отвечает: «Нет». Тогда вы говорите ему: «Значит, вы не сможете меня оперировать». Конечно же, это будет безумие. С другой стороны, если есть возможность, я бы предпочел, чтобы мой доктор был христианином. Но это не всегда возможно. Но если доктор хороший специалист и верен клятве Гиппократа, он сделает все возможное, чтобы помочь мне. Безусловно, последнее слово все равно будет за Богом. Если мой доктор будет хорошим специалистом в своей области, конечно же, я буду доверять ему в области медицины, даже если он может сквернословить, курить и совершать иные непотребные дела. Конечно же, я ни в коем случае не буду доверять ему в других сферах жизни и следовать его примерам. Но еще раз, я с доверием отнесусь к нему в области медицины, потому что он является великолепным специалистом в этой области. Таким образом, возвращаясь обратно к музыке, можно с уверенностью сказать, что вы можете доверять Бетховену, Гайдену и Моцарту в области музыки. Они являются экспертами в этом. Они пытаются возвысить и вдохновить людей с помощью музыки. Иногда они даже называют ощущения, которые возникают при прослушивании их музыки, духовными, но это не так. Конечно же, они не понимают, что такое настоящее духовное познание и ощущение. Я помню, когда я играл в симфоническом оркестре несколько лет назад, и когда, например, после исполнения 9-й симфонии Бетховена некоторые музыканты говорили мне: «Это было замечательным духовным ощущением, не так ли?» Но я всегда отвечал: «Нет, это было возвышенным, но не духовным, потому что духовность приходит только через Иисуса Христа и Его Слово». Мы не получаем это через музыку, надеюсь, это вам понятно. Но еще раз хочу отметить, что все композиторы в прошлом признавали, что у музыки есть огромная сила. Послушайте, что сказал Аристотель: «Если человек слушает неправильную музыку, он может стать неправильным человеком. И наоборот, если человек слушает правильную музыку, он может стать правильным человеком». В течение многих веков люди верили этому. Аристотель, Пифагор и многие другие в прошлом признавали, что музыка влияет на характер.

Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Бог музыки». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Музыка Божье творение». Мы молимся и надеемся на то, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Продолжается вещание библейского радио BBN и время, которое мы посвятили нашему музыкальному служению. Будем помнить, дорогие друзья, что в изучении музыки и пения есть две наиболее главные составляющие. Во-первых, это изучение текста, то есть лирика, и во-вторых, каким образом этот текст передается. И между этими составляющими должно быть согласие и баланс. Гармония будет нарушена в обоих случаях, если хороший текст будет передаваться под музыку, которая не угодна Богу, и наоборот, если ничего не выражающие слова будут передаваться под музыку, которая соответствует Божьим стандартам. Поэтому будем помнить об этом, когда мы слушаем музыку и пение у себя дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес – russiansobachka@bbnmedia.org.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 13 стихе 2 главы 2 послания апостола Павла Фессалоникийцам сказано: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в нас, верующих». Уже в первой главе Павел этим верующим сказал подобные слова: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа». Хотя эти два места похожи одно на другое, все же разница между ними есть. В первой главе он благодарит Господа за спасение, которое приняли верующие в Фессалониках, и за результаты, которые последовали их обращению. А во второй главе он вспоминает о том, как они приняли Слово Божие. «И за то, — говорит он, — мы непрестанно благодарим Бога». Дорогие друзья, недостаточно только слышать Слово Божие. Можно его слышать и не получить от него никакой пользы. Да, безусловно, слышание Слова Божие — это первое, это самое главное, иначе невозможна вера в того, о ком не слышали, не так ли? Перед тем, как человек может уверовать в Евангелие, в Иисуса Христа, он должен о нем услышать, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия, как сказано в 10 главе послания к римлянам. Мы не можем слишком много подчеркивать необходимость проповеди Слова Божия. Для этого, дорогие мои, существуют эти радиопередачи. Подобно тому, как невозможна жатва без посева, точно так же невозможно спасение человеческих душ без проповеди Слова Божия. Оно есть живое семя, посеянное проповедью и которое рождает веру в сердцах слушателей. Но сказав это, я повторяю, что слышание само по себе недостаточно. В послании к евреям сказано: «Ибо и нам оно, то есть Слово Божие, возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Дорогие мои, нам нужно больше, чем слышать. Мы должны принять слово. Например, пищу можно взять и попробовать на вкус, а потом ее выплюнуть, не проглотив. Сколько поступают так со Словом Божьим? Возможно его слушать так, что оно входит в одно ухо, а выходит из другого. Оно не проникло в сердце слушателя. За это нельзя винить Слово Божие, но почву, в которой оно впадает. Итак, дорогие мои, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но это только начало. Если оно этим кончается, то пользы никакой от этого слышания не будет. Верующим в Эфесе, которые не только слышали слово, но приняли его, Павел говорит: «В нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». В момент, когда слышавшие слово и принявшие его, они были запечатлены обетованным Духом Святым. Вот почему, дорогие мои, Иаков говорит: «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Заметьте, как во всех своих посланиях апостол Павел подчеркивает необходимость принятия слова Господне. «Напоминаю вам, братья, — пишет он коринфянам, — Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нещадно уверовали». Не мудрено, что Павел непрестанно благодарил Бога за фессалоникийцев, ибо принявшие от него слышанное Слово Божие, они приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине. Что фактически говорит тут Павел? Он напоминает о основной истине, о которой учит Библия. Это главное учение Слова Божия, богодухновенность священных писаний. И тут, возлюбленные, я хотел бы еще раз коснуться этого важного вопроса богодухновенности Библии и какое значение имеет оно для нас. Дважды в нашем тексте мы встречаемся с выражением «Слово Божие». Этот стих является одним из нескольких говорящих о богодухновенности Библии. «Слышанное слово вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине». Если вы принимаете Библию просто как слово Моисея, Давида, Иоанна, Павла и Петра, тогда вы не поняли, чем в действительности является Библия. Она не человеческая книга в полном смысле этого слова. Она Богом вдохновенная книга. Правда, Бог употребил 40 разных людей, которые писали ее в течение 20 столетий, пока она не образовалась в Библию, как мы ее сегодня имеем. Дорогие мои, нет подобной этой книге. Это единственная богодухновенная книга в мире, и потому отличается от всех других, как бы хороши и правдивы не были эти другие книги. Ее ни один человек не может улучшить. На многое человек способен, но пусть только коснется Библии, и он не может иначе, как исказить ее. Вот почему в самом конце Библии последнее предупреждение относится к этой святой книге. «Если кто приложит что к ним, то есть к словам этой книги, на того наложит Господь язвы, о которых написано в этой книге. И если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Эту книгу ни один человек не может улучшить, ибо всякая такая попытка влечет за собою наказание Божие. В послании Тимофею сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это значит, дорогие мои, что каждое слово в Библии от Бога и потому является абсолютной истиной. Само собой разумеется, что абсолютную богодухновенность следует понимать, конечно, не в переводах Библии, но в подлиннике, то есть на тех языках, на которых Библия была написана в оригинале. Так что Священное Писание не только заключает в себе Слово Божие, но само оно является Словом Божьим от начала до конца. Сказав, что Писание является в полном смысле божественным, мы должны также сказать, что оно в одном смысле и человеческое. Божественным оно является потому, что оно непогрешимо и авторитетно, а человечески потому, что доступно пониманию и написано на человеческом языке. Если бы оно не было в этом смысле человеческим, мы не поняли бы его, и если оно не было бы божественным, оно не могло бы для нас стать верным руководством. Замечательно то, что каждый его человеческий писатель сохранил свой стиль, свой оборот речи, свой характер. А это значит, что Дух Святой, когда вдохновлял этих людей, не нарушил их индивидуальность, но чудным образом ее сохранил. Он использовал их способность, их вокабулярию, их разум. Они не были какими-нибудь роботами или пишущими машинками, но Дух Святой инструктировал, вдохновлял их так, что они писали безошибочно то, что Он хотел, чтобы они писали. Они были непогрешимы в том, что писали, но не всегда в том, что они делали. То есть это не были безгрешные люди. Притом, когда они писали, они не сознавали, что писали Священные Писания. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, — говорит апостол Петр, — но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот почему, говорит Иисус Христос, не может нарушиться Писание. Это не значит, что Библия какая-нибудь волшебная книга. Нет. Но в то же время она сверхъестественна. Да, если хотите, она чудотворная книга. Вот почему, если ты примешь сказанное в ней, то она послужит тебе благословением. Но если ты не примешь, что в ней написано, тогда ты отрекся не только от этой святой книги, но и от ее автора, от самого Бога. Помните, что Христос сказал: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Или, мой друг, ты примешь эту книгу, и что в ней написано, или она, то есть сама Библия, тебя осудит, когда ты станешь перед великим белым престолом и будешь ввержен в озеро огненное и серное, место со змеем и лжепророком, и будешь мучиться день и ночь во веки веков. Ты понимаешь, мой друг, почему так важно принять эту книгу как Слово Божье? Вот почему богодухновенность Писания является наиважнейшей из всех доктрин Библии. На ней сыждется все остальное в ней. Если она не богодухновенна и потому непогрешима, тогда я имею основание сомневаться в ее истинности и действительности. Или, допустим, что она только отчасти богодухновенна. Как я тогда могу знать, что в ней от Бога и что от человека? Но благодарение Господу, что мы имеем твердое основание, что эта книга вечна, она богодухновенна, непогрешима, надежна, верна и неизменна от начала до конца. Слава и благодарение Богу за этот чудный дар человеку. «Небо и земля придут, но слова мои не придут», — говорит Иисус Христос. Хотя из того можно заключить, насколько значителен факт богодухновенности Библии, что дьявол с такой яростью в том или ином виде атакует эту истину. Вы заметили первые сказанные сатаной слова? Он только открыл свои уста, и первые четыре слова являются атакой на богодухновенность и потому на достоверность Слова Божия. Слушайте, что этот лютый враг Священного Писания говорит: «Подлинно ли, — сказал Бог, — он подвергает сомнению сказанное Богом, и в течение всех веков он одним или иным способом клевещет на Слово Божие». Причины не нужно долго искать, почему атеисты и безбожники боятся Библии. Сперва они отмахивались, что Библия, мол, книга полная сказок и небылиц. Но если это так, то почему же вести такую усиленную борьбу против нее? Никто не запрещает читать сказки для детей. Почему тогда такая боязнь к Библии, если она, как они говорят, полна небылиц? Тогда она не может быть опасной. Но боятся они этой книги по той простой причине, что она говорит правду и разоблачает их гнусные дела. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Мой друг, поверь, что дьявол будет все делать, чтобы лишить тебя Слова Божия. Если он не смог тебя удержать от слышания слова, тогда он сделает все, чтобы воспрепятствовать тебе принять его в свое сердце. Он постарается похитить посеянное в твоем сердце слово, чтобы ты не уверовал и не приобрел жизнь вечную. Не думай, что он далеко от тебя. Он там сидит у твоего радиоприемника и нашептывает тебе «неверие сейчас». Он не хочет, чтобы ты принял Слово Божие, ибо знает, что это Слово могущее тебя спасти. Сегодня тебе Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Наступает время, и настало уже когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут». Мой друг, это слово Господне тебе, и ты можешь полностью на него положиться. Прими его, и спасен будешь. Верь и живи. Да поможет тебе Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

В эфире библейское вещание BBN. «И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования». 1 Паралипоменон 15:16. Правильное музыкальное служение Господу всегда начинается с конкретного библейского решения, как это было в случае с Давидом. Слово «приказал» всегда влечет за собой беспрекословное повиновение. Очень плохо, что сегодня общая демократичность и сплошная толерантность в вопросах духовной жизни отучает детей Божьих беспрекословно повиноваться Библии в выборе правильной музыки и пения. Вернуться к первоисточнику музыки, которым является Божье Слово, вот первостепенная задача нас с вами сегодня.

эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Осии. Ветхий или Старый Завет состоит из 39 книг. Он может быть разделен на такие части. Пятикнижие или книги закона, Бытие по второзаконию включительно 5 книг. Исторические книги, Иисуса Навина по Есфир включительно 12 книг. Поэтические книги, Иов по Песни Песней включительно 5 книг. Книги больших пророков, Исаии по Даниила включительно 4 книги, включая Плач Иеремии. Книги малых пророков, Осия по Малахию включительно 12 книг. Согласно этому разделению Ветхого Завета, пророк Осия является первым из малых пророков. Однако следует помнить, что выражение «малые и большие пророки» не говорит о том, что малые пророки имеют меньшее значение или ценность их предвозвещаний. Эта терминология связана с длиной книги. Но пророчества, хотя и в более сокращенной форме, остаются весьма важными. При внимательном изучении этих 12 книг малых пророков мы узнаем много о положении, в котором находился народ израильский. Начальные слова книги Осии знакомят нас с его происхождением и временем,

усилилась в ней. Мы приглашаем вас обратить внимание на вступительные слова книги пророка Исаии, первую главу, первый стих. «Видение Исаии сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме в дни Озии и Афама, Ахаза, Езекии, царей иудейских». В книге пророка Осии, первой главе, первом стихе, имена этих четырех царей иудейских повторяются точно в таком же порядке. Но потом упоминается Иеровоам, царь израильский. Из этого можно заключить, что служение пророка Исаии царству иудейскому протекало в те же годы, когда Осия имел поручение от Господа, трудное задание, также свидетельствовать и будить от духовного сла народ Израиля. Эти два пророка являлись современниками. Оба служили приблизительно столько же лет, около 70 лет, и были пламенными проповедниками истины Божией. Не забудьте эту истину. Исаия и Осия жили в то же самое время, пророчествуя всем коленам Израиля. Вполне возможно, что многие пророческие возвещания Исаии достигли ушей пророка Осии в Израиле. Тогда как Исаия слышал о смелых пророческих возвещениях Озии, который безбоязненно стремился остановить Израиль от дальнейшего духовного падения. Они взаимно ободряли друг друга на трудном пути их служения Господу. Это подтверждает истину, что Бог не оставлял Израиля без свидетельства об истине в самые темные периоды его жизни. Оба эти царства, которые раньше составляли одно, слышали свидетельство о Боге в силе Святого Духа от двух мужественных пророков. Отношение народа к этому пророческому свидетельству было двоякое. Иногда народ внимал ему и каялся, или же, наоборот, ожесточался и впадал еще больше в грех. Соответственно, этому и суды Божии немного замедлялись или наступали быстрее. Мы уже говорили об этом раньше, что в Иудее народ и вожди его лучше внимали Слову Божию, и потому суды Божии замедлялись, но на севере в Израиле духовное пробуждение не было заметно, благословения его не принимались, и потому суды и пленение вавилонское наступило много раньше. Иерусалим все еще оставался в охране Божией после падения Самарии около 120 или 130 лет, как вы знаете, Самария являлась столицей Израиля. Осия был послан Богом свидетельствовать Израилю в тяжкие и духовно мрачные времена. Он возвещал о грядущих судах Божьих. Политически Израиль находился почти в полной анархии. Междуусобица между правителями была явная. Часто на престоле восседали лица, которые жестоко замучили своих предшественников. Военачальники с армией своей были на услугах этих узурпатов. Политические союзы с соседними царствами заключались не по воле Божьей, ради выгоды правителей. Кроме этого, эти союзы с языческими царствами способствовали духовному ослаблению и замешательству в народе. Идолопоклонство самого низкого и ненормального характера стало очевидным явлением в Израиле особенностей. Вообще, люди отвергли Бога, перестали благоговеть пред Ним и думать о Нем. При изучении книг Озии мы чудным образом можем познавать характер Божий. Трагические переживания Озии указывают на страдания Бога по причине отвержения любви Его непослушным народом Израиля. Эту любовь незаслуженную Господь щедро пролил на народ свой, но она оказалась безответной. Суды Божии пали на Израиля по причине его нежелания слышать слова его о грядущем наказании. Слушайте 4 главу 6 стих. «Истреблен был народ мой. Как ты отверг ведение, то я отвергну тебя. Как ты забыл закон Бога,

0: и я забуду детей твоих». Бог поступил вполне справедливо с этим непокорным народом. Он послал к нему своих пророков с вестью святой, но они отвергли ее, закрыли уши, чтобы не слышать слов Божиих. До самого последнего дня, при нашествии противников, когда город столичный уже был разрушен, Осия все еще взывал к народу и просил обратиться к Богу живому. О, как он желал их покаяния! Даже и в день падения столицы Самарии в 722 году до Рождества Христова. Как народ должен быть премного благодарен Богу за верных служителей Его. Но как часто это великое служение связано с болью души этих вестников истины, потому что оно идет в оглухшие уши людей. К тому же эти верные посланники Божии переносят гонения и страдания. Это совершается в течение многих столетий истории человеческой. Это переживал и пророк Осия. Но преследования не оставили его на пути служения. Он знал, что он послан Богом на это служение в такое трудное время. Напоминаем вам слова апостола, послание к евреям, 11 главу, 37 стих. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, но оставались верными Господу до конца». Изучая книгу Осии, легко увидеть, что она разделяется на части. Первая по третью главу передает о трагедии семейной жизни пророка, но это являлось приготовлением пророку к служению народу Израиля. Главы 4 по 14 говорят о трагедии народа страны, которые были дороги для Осии. Как много слез проливал Осия по причине несчастной семейной жизни. Так неверность Израиля перед Богом печалила сердце Творца. Вспоминаются слова пророка Еремии. «Лукаво сердце человеческое более всего и весьма испорчено». 17 глава, 9 стих. Непрерывным эхом раздаются эти слова в Священном Писании. В этой книге мы видим скорбь и действия Божии по причине непослушания Его Слову. Первое. Божия скорбь велика по причине непослушания народа Слову Его. Второе. Будучи свят, Бог не может смотреть на грех равнодушно. Третье. Бог любит грешников, хотя и ненавидит грех. Четвертое. Бог ищет грешника с любовью, предлагая ему спасение по благодати, желая иметь с человеком общение. Пятое. Бог радуется, когда его спасение принимается людьми и общение восстанавливается. Шестое. Путь Божий добр и истинный, ходящий им безопасен. Библейский толкователь назвал содержание книги Осии так: «Сердце и святость Божия». Это правильное толкование ее. Мы видим в этой книге, что святость Божия отверждена людьми, но она не потеряла своего чудного значения, хотя человек пал и погряз во грехе. Мы чувствуем святое сердце Божие, которое влечет человека к себе. Говорит Осия: «Узами человеческими я влек их, узами любви. Да откроется эта чудная любовь для нас при изучении книги Осии. Аминь».
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних шести царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 71. О Соломоне. Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться Тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки Евфрат до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена. Все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса. И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. Псалом 72-й. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сон Твой, который Ты стяжал издревле и скупил в жезл достояния Твоего, эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих, поставили знаки Свои вместо знамений наших, показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева, и ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего, сказали в сердце своем, разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их, Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде, Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни, Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки, Твой день и Твоя ночь, Ты уготовал светило и солнце, Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей, собрание убогих Твоих, не забудь навсегда. Призри на завет твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного, не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается. Псалом 74. Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней. Я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим: не безумствуйте, и нечестивым: не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока и не от запада и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Псалом 75. Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его. И было в Салиме жилище Его, и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла. Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли, и гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных. Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. глаз мой к Богу, и я буду взывать. Глаз мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает, неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресекло слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды. Видели тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы, как стадо. Вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Если вы считаете, дорогие друзья, что музыка – это всего лишь развлечение, и в ней нет никакой философии и цели, то вы с большой вероятностью, наверное, ошибаетесь. Например, послушайте слова Мика Джаггера. Это один из музыкантов группы Rolling Stones. Вот его слова. «Мы завоевываем человеческое сознание и его разум». Вы спросите, как они это делают? Ответ очень простой. С помощью музыки, которую они играют. Используя свой стиль и ритм, они захватывают сознание человека и навязывают ему свой образ жизни. Поэтому нам надо быть особенно внимательными к тому, какую музыку мы слушаем. Дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления.

является второй по величине главой в Евангелии от Марка. Она переполнена событиями и действиями, особенно в начальных 29 стихах. Мы прочитаем первые три стиха, где написано: «Оттуда Иисус Христос вышел Он и пришел в Свое Отечество. За Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие и с изумлением, говорили: откуда у Него это? Что за премудрость дана Ему? И как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Друзья, это его уже, как вы видите, второе посещение родных мест после того, как он вышел на служение. В субботний день идти в синагогу было, конечно, его обычаем. Где бы он ни был, там он поклонялся Богу. И это также было место, где он мог достичь людей. Его учение удивляло всех, и тех, которые знали его с детства. Его слова, его дела, его чудеса служили причиной изумления его земляков, в умах которых сейчас же возникали вопросы: откуда он? Они не верили, чтобы из Назарета вышло что-либо порядочное, подобное до Иисуса. Но Иисус был один из них. И они не могли верить в Иисуса. Они также слишком низко думали о себе. Они знали Иисуса и всех родных Его слишком хорошо. И были, можно сказать, тоже слишком фамильярны с Ним, чтобы верить в Него. Они думали, что знают Его, тогда как в действительности они Его не знали. Фамильярность с Богом, друзья дорогие, является большой-большой опасностью для каждого человека, включительно и для вас, слушатель, который слушает меня в этот момент. Не фамильярничайте никогда с Господом Богом. Мы должны ставить Иисуса выше всего, уважать выше всех, уважать Его и почитать Его как Господа и Спасителя. Не заигрывать с Ним. Он не наш какой-то пацаненок или ребенок или игрушка. Нет, слушатели. Он наш Господь Бог. И вот мы читаем от 4 до 6 стиха. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». Как вы видите, друзья, Иисус даже не мог совершить никакого чуда, кроме нескольких исцелений через их неверие. Вот какова сила есть в вере, дорогие друзья. Вера есть необходимое условие, чтобы сила Божья была освобождена для спасительного действия в человеке, дорогие друзья. Без веры никогда, никогда вы не угодите Богу. Неверие закрывает, изолирует силу Божью от проявления ее в действии. Иисус был удивлен их неверием. После Иисус ходил по окрестным селениям и учил. Господь славы, Сын Божий, в Своем земном служении не стыдился снисходить к самым несчастным людям и проповедовать в самых малых селениях, там, где никто не хотел быть проповедующим. Ведь он мог бы приготовить себе место в громадном римском Колизее и там учить десятки и сотни тысяч людей, не правда ли, друзья?
Но он знал прекрасно свою миссию,

И вот мы читаем дальше, 7 стих. «И призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». Иисус посылает своих учеников с проповедью покаяния. И вот мы читаем стихи 8 и 9. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежды». Как вы видите, друзья, они не должны быть обременены ничем. Это указывает на поспешность и позднее время. Они полностью должны быть зависимы только от Бога. И быть свободны для несения Слова Божьего. И вот мы читаем о дальнейших повелениях им в стихах 10 по 13. «И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Их посланничество, друзья, ограничилось только погибшим овцам дома Израилева. У них была особенная миссия, дорогие слушатели. В стихах от 14 до 29 описана, слушатели, реакция царя Ирода на дошедшие к нему слухи о Иисусе Христе. Царь Ирод, услышав о Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, многое делая, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настав удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим тысяченачальникам и старейшинам галилейским, дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она пошла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас посла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице. А девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышавши, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. Друзья дорогие, царь Ирод был суеверным, жестоким и развратным человеком. Он был очень-очень честолюбив и любил власть. Для него пророк Божий не имел никакого значения.
Есть ли он сейчас, нет его, ничего не стоило ему уничтожить человека. Слушатели, какая жестокая, не правда ли, картина, страшная картина обезглавливания Иоанна Крестителя. Человека Божьего, пророка, пророка Ветхого и Нового Заветов. И вот мы видим эту страшную картину здесь описанную в Евангелии Марка, друзья дорогие.

0: Но читаем дальше, со стиха 30 по 46, где говорится: «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: „Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда, пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступившие к Нему, говорят: „Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть“. Он сказал им в ответ: „Вы дайте им есть“. И говорили ему: „Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?“ Но он спросил их: „Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите“. Они, узнавши, сказали: „5 хлебов и 2 рыбы“. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону в Вифсаиде, пока он отпустит народ, и, отпустив их, пошел на гору помолиться. Иисус, друзья дорогие, выслушивает отчет своих учеников о результате их посланничества. Но из-за множества народа не имеет времени даже покушать вместе с ними. Он отсылает их отдохнуть. И вот народ собирается вокруг отдыхающих учеников. И когда Иисус приходит, Он находит множество народа и начинает их учить. Но, как время было позднее, Иисус, не желая отпустить их голодными, совершает чудо умножения пищи, так что все ели и насытились. И остатков, как мы читали, набрали 12 коробов, а всех евших было с женщинами и детьми, видимо, около 10 000 человек, потому что только мужчин было 5000. Сегодня, друзья, у нас голод, голод духовный, намного превосходит голод физический. Иисус и сегодня делает много чудес, кормя духовным хлебом миллионы и миллионы алчущих Слово Божье. Напоследок, друзья дорогие, мы прочтем стихи от 47 по 56, где написано: «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: „Ободритесь, это я, не бойтесь“. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. и, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавши его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его. И некоторые прикасались к нему, исцелялись. Здесь, друзья, ученики видят Иисуса, идущего по бушующему морю. Он входит в их лодку, и море утихает. И вновь народ сотнями и сотнями, тысячами стенается вокруг и болеет, и, конечно, стекается к нему, влекомые чудесной силой исцеления, и по вере в него исцеляются. Какая прекрасная картина, друзья, картина Бога, Христа, картина Исцелителя, картина всемогущего Бога, который управляет и стихией на море, и стихией, которая иногда разразится в нашей жизни. Не правда ли, друзья? Он, только Он может утихомирить нашу жизнь и успокоить ее, друзья, от всякой печали, от всякой болезни. Друзья, нам нужно идти к Иисусу Христу, Спасителю, Богу, Царю царей, Господу над всеми господами. Нам нужно идти к Нему. Пусть Господь благословит каждого из нас, дорогие слушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBM. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день. Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russian@bbn.media.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Греческого мудреца Сократа спросили, не знает ли он верного средства от любви с первого взгляда. «Знаю», — ответил философ, — «нужно внимательно посмотреть второй раз». В другой раз ученики Сократа задали такой вопрос. «Сколько условий надо соблюсти для идеального брака?» «Два», — ответил он, — «нужно, чтобы муж был глухой, а жена слепая». В истории, о которой мы будем говорить сегодня, все происходит совсем не так. Ни жених, ни невеста друг друга никогда не видели, и тем не менее их встреча заранее предначертана. Если хотите узнать об этом подробнее, послушайте доктора МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших занятиях по книге «Бытие». Сегодня мы продолжим разговор о 24 главе. Как вы помните, в прошлый раз мы закончили беседу на том, как слуга Авраама Елиезер нашел у колодца девушку по имени Ревекка, которая предстояла стать женой Исаака. В стихах 28 и 29 24 главы события развиваются дальше. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревекки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. Здесь позвольте мне привлечь ваше внимание к дядюшке Лавану. С этого момента уже ничто не ускользает от его взгляда. Он хорошо разбирается в дорогих вещах. Отметьте его реакцию в стихе 30. «И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревекки, сестры своей, которая говорила, «Так говорил со мною этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника». Посланник Аврааму просто стоит у источника и ждет, придет ли кто-нибудь, чтобы проводить его в дом Ревекки. Действительно ли он получил приглашение? Поверьте мне, когда старый Лаван увидел эти кольца, он сразу понял, что их посетил очень богатый гость. Старый Лаван был не такой человек, чтобы упустить возможную выгоду. Позже Иаков обнаружил, что дядюшка Лаван – настоящий пройдоха. Он, по сути дела, в открытую обманул Иакова. Итак, в 31 стихе Лаван подошел к гостю и сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Даже старый Лаван признает тот факт, что существует живой Бог, Творец, Единый Господь. В 32 стихе говорится, что раб Авраама принимает приглашение. «И вошел человек». Лаван расседлал верблюдов и дал им соломы и корму, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. Мы снова встречаемся с ритуалом омовения ног. Обратите внимание, что вместе с посланником Авраама пришли еще несколько человек. Посланника приняли в доме истинно по-царски, и уж за этим-то дедушка Лаван проследил. Здесь в повествовании проступает замечательный прообраз взаимоотношений между Христом и Церковью. Один из новозаветных образов Церкви – тот, что Церковь однажды будет представлена Христу как Его невеста. К этому Церковь готовится сегодня с помощью Духа Святого, который был ниспослан свыше в этот мир. Дух Божий, подобно рабу Авраама из книги «Бытие», пришел, чтобы рассказать Церкви невесте Христовой о Христе, а также чтобы принести ей дары Христа. Как раб Авраама отправился за невестой для Исаака, так и Дух Божий явился в мир, чтобы призвать невесту для Христа. Оцените высокий драматизм момента. Это волнующая история и впечатляющее свидетельство о событиях тех дней. В следующем 33 стихе раб Авраама усаживается за стол. «И предложена была ему пища, но он сказал, не стану есть, доколе не скажу дела своего». И сказали: «Говори». И посланник Авраама говорит: Прежде чем приступать к угощению, я хочу рассказать вам о своем поручении. Это тоже характерно для Духа Святого, который пришел в мир, чтобы рассказать о Христе. В первую очередь, надо делать самое главное – дело, которое поручено Богом. Я знаю, что существуют также и другие дела, которые тоже очень важны. Это дела нашего правительства, деятельность средств массовой информации, крупных промышленных корпораций, автомобильных и авиационных заводов. Все это очень нужная и значительная деятельность. Но Бог не оставляет наш мир своей заботой не потому, что в нем есть General Motors или правительство США в Вашингтоне, будь оно хоть республиканским, хоть демократическим. То, что приобретает первостепенную важность, когда речь идет о Боге, это распространение среди народов мира благой вести. Дух Божий находится на земле в первую очередь для того, чтобы распространять благую весть о Божьем спасении через Иисуса Христа. Подобное происходило и с посланником Авраама. Он даже не стал есть, пока не сказал «Я раб Авраамов». Обратите внимание, что свое имя раб не называет. Сходным образом Господь Иисус говорил, что Святой Дух, когда придет, то не от себя говорить будет. Эти слова Христа можно найти в 16 главе Евангелия от Иоанна. А кстати, какое имя у Святого Духа? Да у него нет имени. Дух пришел не для того, чтобы говорить о себе. Он пришел, чтобы говорить о другом, о Христе. Так и этот раб не имеет своего имени, а зовется просто рабом Авраама. В стихе 35 он говорит: «Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов». Раб описывает дом своего господина, и это весьма сходно с тем, что должен сообщить нам Дух Божий про Бога Отца. Дух говорит миру о грехе, праведности и суде. Это три вещи, которые он должен разъяснить заблудшему миру. Дух Божий должен оповестить нас, что грядет суд над греховной землей и человечеством. Сегодня люди, как заблудшие овцы, потому что они грешны. Иногда говорят, что люди стали заблудшими, потому что они отвергли Христа. Нет, как раз наоборот. Люди заблудшие не потому, что они отвергли Христа. Они заблудшие, потому что они грешники. Неважно, слышали они о Христе или не слышали, они заблудшие грешники. Таково современное состояние человека. Святой Дух пришел к нам, чтобы мы знали, что существует Спаситель, который принял на себя наше наказание, который был предан смерти за нас ради нашего оправдания, чтобы мы могли предстать перед небом. Святой Дух пришел, чтобы говорить о Христе. «Господь весьма благословил господина моего». Да, друзья мои, сегодня у нашего Небесного Отца довольно тучных стад и богатства. Стада на тысячах холмов принадлежат Ему, как велик наш Небесный Отец. Что же касается Авраамова посланника, то он продолжает речь, и в стихе 36 мы читаем: «Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него, и взял с меня клятву господин мой, сказав: «Не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу». Раб Авраама пришел, чтобы рассказать этим людям, что он ищет невесту для сына своего господина». Сына, который унаследует все его имущество и права. Но неизмеримо величественней Сариного сына, Божий сын и наследник, Господь наш Иисус, у которого мы ныне сонаследники. Святой Дух призывает грешников ко спасению, и эти грешники возрождаются не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, как говорит об этом апостол Петр в конце первой главы своего первого послания. Да, те люди, которых призывает Дух Святой, грешники, но они становятся детьми Божьими, принимая Божье спасение во Христе. Во втором послании к Коринфянам сказано: «Кто во Христе, тот новая тварь». Бог не выбирает себе хананеев. Его дети должны быть преображены. Они должны стать новыми людьми. Окончание речи Авраамова посланника содержится в стихах с 38 по 49. «Пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему. Я сказал господину моему: может быть, не пойдет женщина со мною? Он сказал мне: Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. И если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. И пришел я ныне к источнику и сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревекка, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула, и я сказал ей: напой меня. Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она сказала: дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Лаван говорит от лица всей семьи. Послушаем 50 и 51 стих. «И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою. Возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». То есть они отвечают: насколько мы понимаем, это дело от Господа. Ты можешь взять Ревекку и увести ее с собой. Далее следуют стихи 52 и 53. «Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды, и дал Ревекке, также и брату ее, и матери ее, дал богатые подарки». Именно таким образом Святой Дух одаряет детей Божьих. Когда мы приходим ко Христу, мы получаем залог, гарантию своего спасения Божьего Духа Святого. Оправдываясь верой, мы имеем мир с Богом, получаем доступ к благодати, нас посещает радость и надежда, нам дается Дух Святой. Об этом говорит апостол Павел в 5 главе послания к римлянам. Таковы те чудесные дары, которые ныне передаются верующим. Читаем 54 и 55 стихи. «И ели, и пили он, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: «Отпустите меня к господину моему». Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хотя бы 10, потом пойдешь». Уже на следующее утро раб Авраамов сказал: «Нам пора отправляться в путь». И, доложу я вам, для него это было самое главное. Но брат Ревекки отозвался: «Да куда тебе спешить? Дай нам хотя бы 10 дней, чтобы напоследок наговориться с ней. В крайнем случае надо спросить ее саму». Этот диалог продолжается в стихах 56 и 57. «Он сказал им: „Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой, отпустите меня, и я пойду к господину моему“. Они сказали: „Призовем девицу и спросим, что она скажет“». Сейчас мы подходим к очень важному месту, которое я считаю совершенно изумительным. Не пропустите его. Это стих 58. «И призвали Ревекку и сказали ей: „Пойдешь ли с этим человеком“? Она сказала: „Пойду“». Давайте всмотримся в эту сцену повнимательней. Здесь проглядывают восточные мотивы, относящиеся к давним временам, временам расцвета человеческой расы, к началу истории. Хотя я убежден, что к тому времени человек уже многие тысячелетия обитал на Земле, но, насколько мы знаем, это происходило все-таки 4000 лет тому назад. Семья Нахора принимает у себя гостя, чужеземца, и принимает она его по-царски. Эти люди кормят его верблюдов и заботятся о его свите. Ему предложили еду, роскошное угощение, но он предпочитает сначала устроить свое дело. И вот посланник излагает свое необычное поручение. Он пришел искать невесту для Исаака, сына своего хозяина. Я представляю, как раб Авраама достает дары, которые он должен вручить родственникам невесты, золотые и серебряные украшения. Авраам ведь, как вы должны помнить, был очень богатым человеком. Затем посланник начинает рассказ о своем господине, и пока он говорит, моему взору открывается семейный круг у очага, и там, на заднем плане, позади других фигур виднеется обворожительная девушка с серьезными карими глазами. Она внимательно слушает. Она слышит рассказ про патриарха Авраама и про то, как родился Исаак. Раб рассказывает о чудесном рождении Исаака и о его жизни. Затем он рассказывает о том дне, когда отец Исаака повел его на вершину горы Мория с тем, чтобы принести его в жертву. Но Бог пощадил юношу и не забрал его жизнь, а вернул Исаака отцу. И, наконец, раб Авраама рассказывает, как патриарх отправил его, раба, искать невесту для Исаака. Он не захотел выбирать невесту среди хананеев. Ему нужно было найти для Исаака такую невесту, которая имела бы сходный со всем их родом образ мыслей, стремилась бы к Богу живому и была бы возрождена Словом Божьим. Ревекка все это время слушала, а теперь все повернулись к ней. До этого момента никто особенно не обращал на нее внимания, но теперь все глаза смотрят на нее и ее спрашивают: «Ревекка, что ты скажешь? Ты пойдешь с этим человеком?» Она не мнется и не колеблется ни минуты. Она говорит: «Я пойду». Вы когда-нибудь обращали внимание, что люди, которых Господь Иисус призвал быть своими учениками, принимали такое же мгновенное решение? Они оставляли свои сети и следовали за Христом. Да, я знаю, что пару раз они возвращались назад, но потом наступил день, когда они решительно отбросили в сторону свои сети и больше уже никогда за них не брались. Ученики последовали за Христом, они ушли с Ним. Святой Дух по-прежнему продолжает призывать нас. Ныне Он занял место раба Авраамова. Понимаете, Отец и Дух Святой послали Сына в мир, чтобы Он умер ради спасения мира. А когда Сын возвращался на небеса, Он сказал, что пришлет Святого Духа, Утешителя. Ныне Дух пришел в мир, и призывает невесту. Он говорит: «Идете ли вы? Вот тот, кто умер за вас. Он спасет вас. Прежде всего, вас нужно искупить. Вы должны прийти к нему как грешники, найти свое истинное, достойное вас место в жизни и принять его как спасителя. Когда вы это сделаете, вы возродитесь, вы станете детьми Божьими и войдете в его церковь, которая однажды сделается его невестой». Дух Святой спрашивает: «Пойдете ли вы за Христом? Примете ли вы его предложение? Верите ли вы, что Христос – ваш Спаситель?» И это не такая вещь, чтобы вы могли вилять и изворачиваться. Либо вы скажете «да», либо «нет». Я никогда не забуду случай, когда однажды в Техасе читал проповедь. Я говорил про Христа, а затем спросил: «Принимаете ли вы его?» В сущности, я не закончил проповеди, но мне никогда не забыть юношу, который с интересом слушал меня, а когда прозвучал мой вопрос, тут же вскочил с места и вышел вперед. На окружающих его поступок возымел грандиозный эффект. Юноша не колебался ни минуты, у него не было ни тени сомнения. Да, я в восторге от такой решительности. Именно этого, друзья мои, и ждет от вас Христос. Именно такими Он вас примет, и только такими. На этом история не заканчивается. Караван пускается в путь и возвращается в обетованную землю. Об этом пишется в стихах 59 и 60. «И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку и сказали ей: „Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих“». Это пророчество уже исполнилось. Здесь нам встречается тот случай, когда пророчество уже исполнилось. О долгом путешествии назад говорится лишь несколько слов в 61 стихе. «И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел». Это был долгий путь. Нам ничего не рассказывается об этом путешествии, но я по опыту знаю, как нелегко ездить на верблюде. Я проехал на нем от маленькой деревушки близ Каира до пирамид, и в жизни я на него больше не сяду. Верблюдов называют кораблями пустыни, и правильно, ведь на верблюде качает почище, чем на любом суденышке. На нем просто штормит, на нем кататься-то неприятно, а представьте себе, каково было ехать на нем через всю пустыню. Я так и вижу наших путешественников, остановившихся после трудного дня пути через знойные пески. К вечеру они подходят к оазису, разводят костер и ужинают. Перед тем, как разойтись спать, они сидят у костра, и я слышу, что Ревекка просит раба Авраамова: «Расскажи мне еще про Исаака». Раб отвечает: «О чем же именно мне рассказывать?» Ревекка говорит: «Расскажи мне о том, как он родился. Расскажи еще, как отец возложил его на жертвенник». И раб отвечает: «Я же рассказывал это вчера вечером». А Ревекка говорит: «Я знаю, но расскажи еще раз». И раб снова начинает тот же самый рассказ. Этот рассказ никогда не устареет. В эту ночь Ревекка сладко спит, и ей снится то время, когда она встретится со своим суженым. На следующий день они снова пускаются в путь, и пустыня уже кажется не такой знойной, а верблюды не такими ужасными. Но путь их был долог. Они шли и шли, пока, наконец, на горизонте не появилась земля обетованная. Путешественники вступили в нее и направились к Беэр-Лахай-Руи. На этом заканчиваем сегодняшнюю беседу, но разговор о 24 главе еще не окончен. В следующий раз вы узнаете, как встретились Исаак и Ревекка, и прообразом каких событий, предсказанных в Новом Завете, стала их встреча.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Шалашник-садовник. Птица-шалашник водится только в Новой Гвинее и в Австралии. У каждого из многочисленных видов шалашников особые повадки. Но всех их характеризует яркость оперения и усердие, с каким они украшают свои жилища. То и другое необходимо шалашнику, чтобы привлечь партнера. Ученые говорят, что чем ярче оперение шалашника, тем проще выглядит его дом. Пожалуй, самый яркий и пестрый среди шалашников – шалашник-садовник. Эту эффектную птицу размером с голубую сойку орнитологи в последний раз наблюдали в 1895 году. И вот уже в наши дни один орнитолог, приступивший к наблюдению за популяцией шалашников, первый же день увидел шалашника-садовника. Как выяснилось, эту загадочную птицу искали не там, где она водится. У шалашника-садовника желтая грудка и ярко-оранжевый хохолок во всю голову, до самого клюва. Эта птица строит очень простой шалаш, напоминающий майское дерево высотой приблизительно 1 метр 20 сантиметров. А вокруг мшистая лужайка около метра в диаметре, аккуратно огороженная забором из ярких фруктов. Шалашник привлекает подругу и яркими плодами, и разнообразными звуками, в том числе и напоминающими кваканье лягушки. Универсальные каноны красоты живых существ ясно показывают, что все они создания Божьи.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Разрешение конфликтов». Часть вторая. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
3: Последние несколько месяцев мы снова и снова возвращаемся к этой теме. К этой теме, которая касается того, что достаточно много людей сегодня, которые называют себя верующими, но на практике не являются таковыми. Когда мы изучаем историю Иисуса Христа и того, что окружало Иисуса Христа, мы можем заметить, что во время Иисуса Христа наблюдалась та же самая картина. Посмотрите, пожалуйста, на этих людей. Сказано о них, что люди, которые слышали Иисуса Христа, написано, многие уверовали в Него. Так, да? Теперь Иисус Христос обращается к этим уверовавшим людям и говорит им следующее. «Если пребудете в Моем Слове, то только тогда вы будете Моими учениками». Потом он объясняет, что слово, пребывание в Слове, это не просто пополнение своих запасов, академических запасов, знания Священного Писания, а пребывание в Слове характеризуется тем, что человек познает истину для того, чтобы освободиться. Смотрите, о чем идет речь. Каждый из нас соприкасается с Писанием, каждый из нас соприкасается с Богом, так или иначе, в одной ситуации или в другой. Иисус Христос говорит, только тогда это слово, только тогда ваша принадлежность к церкви будет действовать, только тогда ваш статус христианина будет действительным. Только в том случае, если вы придете к Богу с тем, чтобы найти у Него ответ для своей души, чтобы вам сегодня освободиться. Очень просто. Посмотрите, у каждого человека, приходящего к Богу, его уровень христианства, его уровень того, насколько он верующий или неверующий, характеризуется не тем, чего он достиг в жизни. Он не сказал этим иудеям, что как только научитесь молиться через каждый следующий угол, который вы проходите, помните, они на углах улиц останавливались и молились, или как только достигнете вот такого-то уровня, будете 23% жертвовать, или как только вы научитесь врать не чаще, чем 5 раз в неделю, или еще что-нибудь, вот тогда вы достигнете уровня, и тогда я вас возьму в свои ученики. Иисус Христос обращается к нему и говорит, есть критерий. Этот критерий заключается в следующем. Если человек не приходит ко мне для того, чтобы освободиться, он не мой ученик. Он не является моим учеником, настоящим, истинным учеником. И посмотри, что произошло дальше с этими людьми, уверовавшими в кавычках. Дальше в конце этой главы вы можете увидеть. Смотрите, 41 стих. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был ваш отец, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Очень сильное, очень жесткое слово. Слово Иисуса Христа к уверовавшим в Него иудеям. Сейчас мы говорим о конфликтах. Мы говорим о практической части, практической составляющей жизни каждого человека, Я хотел бы, начиная эту тему, попросить каждого присутствующего здесь, чтобы вы сегодня посмотрели на себя и посмотрели, с чем вы сегодня пришли. Пришли ли вы сегодня сюда для того, чтобы вам сегодня освободиться? Христос говорит просто: если вы не приходите ко мне для того, чтобы освободиться, вы не истинно мои ученики. Даже больше того, возможно, что ваш отец дьявол, так как было с этими уверовавшими иудеями. Иисус Христос очень просто, очень ясно представляет нам самые различные аспекты нашей жизни, но они никогда не станут практической реальностью, пока мы внутри своего сердца не понуждаемся в Боге. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый присутствующий здесь смог открыть свое сердце, смог желать Иисуса Христа, смог предоставить себя в распоряжение Иисуса Христа, чтобы Иисус Христос сегодня научил вас. Чтобы вы сегодня от чего-то освободились при помощи Иисуса Христа. Итак, предупреждение конфликта. Вы знаете, конфликты дорого стоят. Они всегда очень дорого обходятся. Они связаны с потерей мира и спокойствия. А значит, если потеря мира и спокойствия, значит, это потеря осознания или чувства безопасности. Это значит, потеря здоровья всегда. Во всяком случае, болезни сердца, язвы желудка, многие-многие виды раковых заболеваний очень тесно связывают со стрессами, с нервным перенапряжением, с тем, что человек попадает в конфликтные ситуации, а точнее, попадая в эти конфликтные ситуации, ведет себя определенным образом. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, что мы, верующие люди, можем сделать в нашей жизни, конкретно что вы можете сделать в вашей жизни, чтобы вам избавиться от конфликтов, чтобы вам научиться их предупреждать, чтобы вам научиться не входить в них. Да, мы живем в мире, который соткан из конфликтов. Мы не можем уйти в монастырь для того, чтобы удалиться от конфликтов. Даже там они будут. Но тем не менее, живя в этом мире, каждый христианин, который знает Бога, который любит его, который стремится к Богу, он может научиться предупреждать конфликты. Он может научиться жить так, чтобы эти конфликты не терроризировали его душу. Он может научиться жить так, чтобы он всегда оставался спокойным. Мы сегодня об этом поговорим. Вы знаете, различные психологические школы предлагают различные методы, как преодолевать конфликты. Или что делать для того, чтобы их избежать. Мы сегодня будем говорить о библейском методе, не о человеческих методах, не методах, построенных на каких-то теориях, выдвинутых одной или другой психологической школой. Мы сегодня будем обращаться к авторитетному Божьему Слову. И это авторитетное Божье Слово, оно может, и оно обязательно поможет вам, если вы к нему обратитесь, поможет вам в вашей жизни устроить ее таким образом, что она будет иметь благословение, она иметь будет мир, который дает Иисус Христос, мир, который дается Богом. Говоря о библейском методе предупреждения конфликтов, говоря о том, что Библия говорит, о том, почему конфликты возникают, или что сделать для того, чтобы их не было, можно обнаружить в Священном Писании несколько важных принципов, важных элементов вот этого библейского метода или Божьего метода. Дело в том, что когда мы посмотрим на конфликт, любой конфликт, он всегда связан с реакцией двух человек. И первым элементом, который всегда встает в процессе конфликта, это то, что человек думает о себе. Это всегда является отправная точка. Поэтому первый метод, который мы встречаем, который поможет вам конкретно, в вашей семье, у вас на работе, с вашими родственниками, с родными, с друзьями, с врагами, поможет вам избежать конфликтных ситуаций. Первый шаг, первая ступень – это нужно научиться истинному смирению. Я хотел бы, чтобы мы открыли первое послание Петра. И в первом послании Петра мы почитаем несколько стихов. Мы будем обращаться к этим, к этому тексту с 8 по 16 стих в первом послании Петра, в 3 главе. Для того, чтобы мы используем, будем смотреть на этот текст как на практическое пособие, как на средство, которое предлагал тогда апостол Петр для того, чтобы люди, которые жили в то время, люди, которые жили в очень враждебной обстановке, которых окружали те, кто постоянно искал конфликта, для того, чтобы вот те христиане, жившие в то время, чтобы они научились так жить, чтобы эти конфликты их не касались, чтобы они могли их обходить. Давайте прочитаем несколько стихов. 1 Петра, 3 глава, 8 стих. «Наконец, будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны и смиренно-мудры». От чего возникает конфликт? Подумайте, вспомните, когда последний раз вы попадали в конфликт с кем-то. Проанализируйте, что происходило тогда в вашем сознании. Скорее всего, это было что-то из следующего. Вас унизили, вы чувствовали себя, что вы достойны гораздо лучшего отношения. И поэтому вы встали на защиту своих прав. Поэтому вы потребовали, чтобы вас здесь уважали. Поэтому вы вступили в конфликт, защищая свое имя, защищая место под солнцем, защищая свои права, защищая свою, так скажем, род свой, династию, семью, вот и так далее. Здесь всегда становятся самые-самые разные идеи, которые охватывают наше сознание, которые заставляют нас двигаться. Но на самом деле корень всего этого в простом факте: меня унизили, и я не могу этого терпеть. Следующий элемент. Возможно, это связано с тем, что с вами не посчитались. Ваши интересы не учли в данной ситуации. И это достаточно для того, чтобы взорвать многих людей. Это достаточно для того, чтобы подавать в суд, достаточно для того, чтобы драться, достаточно для того, чтобы сплетни распускать, достаточно для того, чтобы жить во вражде, достаточно для того, чтобы в сердце поселился этот червь конфликта, червь, который будет бурлить и который не будет давать покоя. Причина – мои интересы не учли. Еще одна причина, которая тесно связана с отсутствием смирения. Вам грубо ответили. Слово, которое вы услышали, завело вас. Оно заставило вас ответить так же, повысить голос. Может быть, вам ответили невнимательно, может быть, недостаточно учтиво, может быть, не постаравшись, чтобы вы услышали и так далее. С плохим выражением лица, с нехорошими жестами, с ленью в глазах и так далее. Самые-самые разные аспекты. Вы знаете, мне по роду моего служения, мне приходится сталкиваться, мне приходится иметь дело, иметь общение с людьми, которые в конфликтах, с самыми разными, разных поколений, разных культур. И когда наблюдая за природой этих конфликтов, вы знаете, эта природа одна и та же везде. В Африке или в России, или в развитой Америке, в разных местах. Природа одна и та же. Любой конфликт, в принципе, начинается с нашего эгоизма. Конечно, на нас воздействовать могут люди неправильно вокруг, но пока мы не реагируем на это неправильно, или пока мы правильно реагируем на эти действия, конфликта еще нет. Конфликт начинается тогда, когда мы реагируем со злостью, когда гордыня наша заставляет отстаивать свое, когда наше чувство униженного самолюбия требует, чтобы мы отстояли наш имидж, наше право, наше, так скажем, мнение, наш взгляд, чтобы наше решение было принято и так далее. Самые-самые разные обстоятельства. Посмотрите, все они, в семьях то, в церквах ли, в государствах даже, все они могли бы быть устранены. Они все теряют свое значение, они все теряют свой смысл. Только тогда, при одном случае, когда человек просто учится смирению перед Богом. Очень интересный текст. Здесь же, в этой главе, 3 глава, 1 послание Петра, 13 стих. Это уникальное место во всей Библии, во всем Новом Завете. Давайте прочитаем его. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь». Очень интересная греческая конструкция. То есть в греческом языке есть, так же как и в русском, и в английском, есть условные предложения. Эти условные предложения начинаются со слова «если». В греческом языке есть четыре вида условных предложений. Первый вид – это тогда, когда люди абсолютно уверены в том, что произойдет. Например, когда они говорят, если завтра будет день, то будет пища. Все знают, что будет день. Скорее всего, будет день. В этом случае использовался первый вид условного предложения. Потом дальше второй – это менее вероятно. Третий – еще менее вероятно. А четвертый вид – это когда почти невероятное говорят. Например, когда люди, если вы скажете, если я полечу на солнце, или вы скажете, если я полечу на луну, то есть, ну, скорее всего, этого никогда не произойдет. Так вот, интересно, что апостол Петр в этом стихе единственный раз во всем Новом Завете использует вот этот четвертый вид условного предложения, когда он хочет сказать, послушайте, но если страдаете за правду, то есть речь идет о том, что апостол Петр говорит к людям, которые живут во время Нерона, он говорит к людям, которые находятся в обстановке страданий, обращается к ним и говорит, я очень сомневаюсь, что ваши страдания действительно за правду. Это очень интересно. Вы знаете, когда мы смотрим в контексте всего того, что где этот стих помещен, мы можем понять почему. Апостол Павел обращается и говорит, слушайте, послушайте меня, пожалуйста. Вы страдаете в большой степени не только от того, что против вас воздвигают какие-то конфликты, какие-то гонения, а от того, что вы реагируете на эти гонения неправильно. Вы знаете, в любом конфликте всегда виноваты две стороны. Если вы попали в конфликт, если вы не предупредили конфликт, вы уже виноваты. Как бы ни был виноват тот, кто вас обвиняет, или с кем у вас конфликт, вы уже виноваты. Знаете, к сожалению, когда речь идет о том, что люди попали в конфликт, им очень и очень трудно увидеть свою вину. Иногда нам приходится встречаться с людьми, у которых конфликты буквально физически, они от конфликтов теряют сознание. Они лишаются здоровья физически. И когда говоришь с этими людьми, они постоянно говорят «а он», «а она». Проблема в том, что человек ослеплен, человек живет в гордыне очень просто. И у него в сознании постоянно вращается. Ты смотри, как сказал. Ты смотри, какая интонация. Ты посмотри, какой негодяй. Ты посмотри, как унизил. И вот эти мысли прокрутятся раз сто в сознании. И человек готов уже пойти и глотку перерезать этому человеку. И человек готов рассказать про него самые ужасные вещи. И человек готов... буквально, вы знаете, вот эту злобу выплеснуть в любой форме, в которой это только будет возможно. Это конфликт. И чем больше человек будет пребывать в этом положении, тем сильнее, тем глубже. Так разрушаются семьи. Точно так. За $20 разрушаются семьи. Почему? Потому что раскручивает в мыслях. Потому что нет... Я уже ей сотый раз говорил, чтобы она эти $20 не тратила. Это все продолжается. Это все кормится, это все питает душу, пока это не приведет к финальному концу, когда все пострадают. Пострадают все, не победивших не будет. 100%. Вы знаете, в чем проблема? Когда человек попадает в конфликт и видит согрешившую против него сторону, ему кажется, что если я сейчас уступлю, я ж потеряю много. Я лишусь одного, лишусь другого. И как меня унижают, и как меня ставят ни во что, и как со мной поступают. И я вообще тогда никто, я половой тряпкой превращаюсь. И всякие разные эти мысли. Нет, мне нужно стоять за себя, мне нужно сказать, мне нужно обязательно отстоять. И вообще я терпеть больше этого не могу. Это то, что происходит. Но знаете, это дьявольские мысли. Эти дьявольские мысли питаются гордыней, питаются моим «я», питаются осознанием своего эгоизма, своего права, и дьявол будет вам подсовывать эти мысли все больше и больше и больше. Для чего? У него одна задача. Он пришел украсть, убить и погубить. Это его задача. Другой цели у него нет. Вы знаете, чем он обманывает вас? Он вас обманывает следующим. Он говорит вас, пугает, что цена, которую вы заплатите, сейчас слишком большая. Вы откажетесь от своего удовольствия. Вы откажетесь от своего права. Вы откажетесь от того, что ваше мнение не будет принято, не будет остановлено здесь. Он обманывает вас. Потому что если вы откажетесь сейчас от удовольствия, или от права, или от мнения, вы приобретете гораздо больше. Но если вы не откажетесь, то вы потеряете все. Вы потеряете мир в сердце. Вы потом потеряете все свои права, они вам уже не нужны. Уже эти $20 не нужны будут, уже 2000 не нужны будут. Вы знаете, в этом заключается великий обман сатаны. Это страшное положение, в котором находятся, к сожалению, многие-многие люди, которые называют себя христианами. Которые видят ошибки всех вокруг, но которые не видят то, что начало, решение любой проблемы, любого конфликта начинается со смирения. Начинается с опыта смирения. Это не просто разовое смирение. Это не просто раз подавить себя и промолчать. Это смирение перед Богом. Чтобы научиться избегать конфликты, нужно научиться смирению. Чем больше вы будете учиться смирению, тем больше мира будет наполнена ваша жизнь, друзья. Тем больше вы будете избегать конфликтов. Чем меньше вы будете возвышать себя, тем больше, тем меньше вы будете ожидать от других. Тем больше, тем чаще вы сможете выходить из самых сложных ситуаций блестяще. Помните, когда-то Иисус Христос сказал в Евангелии от Луки, 9 глава, 23 стих, ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, помните, что сделай? Отвергнись себя. И возьми крест свой ежедневно и следуй за Мной. Это практика жизни. Это практика жизни. Нам нужно научиться каждый день предстоять перед Богом и каждый день смиряться перед Ним. Каждый день отказываться от своих прав. Каждый день отказываться от своих требований. Каждый день позволить, чтобы Бог своим действием вывел, так скажем, те результаты, которые должны быть, те цели, которые должны быть утверждены. Вы знаете, истинное христианство, оно, по сути дела, и начинается с того, что человек признает себя абсолютно недостойным ничего. Если вы не пережили этой точки, очень трудно думать о вашем христианстве. Почему? Потому что в этом суть, когда человек приходит ко Христу, он признает себя банкротом. Он признает себя, что он не ожидает хорошего подхода от других, он достоин ада. В этом суть покаяния. Лучше, чего он достоин, это ада. Все. И вот здесь у нас очень часто не происходит вот этой ясности, нужной библейской ясности. Вроде бы мы пришли к Богу, но мы продолжаем жить на позициях мирского гуманизма. Мирской гуманизм утверждает величие, центральность, почти что божественный статус человека. Это то, на какой философии, мирской философии, очень и очень многие люди в церкви продолжают жить. Вот почему. Апостол Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Вот эту мирскую философию, эту позицию гуманизма, когда нет трепета перед Богом, когда нет осознания своего банкротства, когда нет осознания принадлежности. Помните первый конфликт Самый первый конфликт, который описан в Библии, он возник из-за гордыни. Дьявол решил поднять себя выше Бога. В этом суть первого конфликта. Конфликт, который возник у людей, первый конфликт, который возник у Адама и Евы с Богом, то же самое, это конфликт, который был построен на гордыне. Это было их желание, которое им дьявол принес, чтобы они могли стать богами. Абсолютно все конфликты, каждый конфликт, который существует на земле, существовал, существует или будет существовать, он своими корнями приходит к гордыне. Итак, первое правило. Нам нужно научиться смирению. Если вы хотите предупреждать конфликты, научитесь смирению. Жены научитесь смиряться, мужья научитесь смиряться, дети научитесь смиряться, родители, бабушки, дедушки. Если вы владеете бизнесом, и на вас люди работают, или вы на кого-то работаете, без того, чтобы научиться смирению, никогда невозможно избежать конфликтов. Римлянам 12 глава, с 3 стиха. Послушайте, 3 и 16 стих я хочу прочитать из этой главы. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Думайте скромно, по мере веры, какую каждому уделил Бог. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Очень ясное слово. Бог через апостола Павла обращался тогда к верующим в Риме и говорил, знаете что, вам нужно научиться думать о себе не так высоко. Вам будет легче жить. Вы тогда сможете правильно жить, если вы перестанете думать, перестанете стучать кулаком по столу. Я начальник, и все здесь будет по-моему. Я глава, многие мужья, к сожалению, так делают. Вместо того, чтобы действительно стать главой, которому хотели бы подчиняться. Люди делают так на работе, с друзьями, мужья с женами, родители с детьми. Несколько практических примеров, практических форм выражения смирения. Если вы хотите научиться смирению, научитесь не возвышать свои вкусы над вкусами других. Это одна из часто-часто возникающих тем или причин, по поводу которых возникают конфликты. То есть, речь идет о вкусах. Абсолютно ничего не изменится в глобальном плане, в жизни людей. Одному нравится музыка побыстрее, другому музыка помедленнее. И это становится причиной того, что один человек начинает негодовать на другого. Вот. И в этом своем процессе негодования здесь привлекается все, что только можно. Там знание музыкального искусства, всех святых стянут, мнение всех святых. И каждый будет очень активно доказывать, что его музыка самая святая, самая правильная, самая хорошая, ее только нужно играть. Но на самом деле там речь идет в этом первом большом слове «его музыка». Точно так в семье не могут договориться о том, как расходовать деньги. Точно так в школе не могут согласиться с какими-то требованиями учителей. Точно так друзья теряют взаимоотношения только потому, что вдруг обнаружился их разный взгляд на какие-то вещи. Сразу начинается дележка на ваших и наших. К сожалению, в церквах очень много происходит такого. Когда речь идет о каких-то абсолютно банальных вещах, от которых ничего не зависит, но которые, к сожалению, становятся причиной больших-больших ссор. Второе. Не возвышайте свои традиции над традициями других людей. Да, возможно, они самые дорогие для вас. Да, возможно, ваша жизнь, она связана с ними очень тесно. Но уважайте других людей, потому что у других людей могут быть точно такие же дорогие другие традиции. Они выросли, помните, мы говорили в прошлый раз, они выросли в другой культуре, они выросли, говоря на другом языке, у них другие какие-то были социальные элементы их жизни, которые наполняли их жизнь. Следующее. Не возвышайте свое мнение над мнением других. Да, каждый из нас имеет право и даже должен иметь свое мнение. Обязательно. Но когда вы имеете свое мнение, и когда вы выражаете свое мнение, ни в коем случае не представляйте его как истину в последней инстанции. То есть, только то, что вы думаете правильное. И все остальное неверно. О некоторых людях говорят, у него только два мнения, его и неправильное. К сожалению, это становится предметом ссор, конфликтов, споров, разногласий во многих и многих кругах. Близкие люди теряют отношения, церкви разрушаются и так далее. Следующая форма выражения смирения. Не считайте других чем-то вам обязанными. Мы всегда считаем, мы всегда претендуем на то, что люди должны нам улыбнуться и сказать «добрый день», и поздороваться должны. Мы претендуем на это. Ну, это, так скажем, к тем людям, к которым мы не имеем никакого отношения. Если люди немножко поближе к вам, то тогда здесь комплект их претензий увеличивается. Мне должны подать обязательно на стол, и подать это обязательно горячим, и подать это обязательно в такое время. Я пальцем не пошевелю для того, чтобы самому встать и это сделать. Для некоторых это философия жизни. Люди ожидают от других самых различных вещей.
4: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Многие эксперты, которые посвящают свою жизнь изучению музыки, верят в то, что музыка имеет силу формировать характер. Но интересно задуматься, дорогие друзья, над тем, что если музыка имеет силу формировать характер, то она, по всей видимости, имеет силу и разрушать его. Действительно ли это так? Вы можете проверить, наблюдая за жизнью молодых людей, которые серьезно увлекаются современной музыкой. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Если вы считаете, дорогие друзья, что музыка – это всего лишь развлечение, и в ней нет никакой философии и цели, то вы с большой вероятностью, наверное, ошибаетесь. Например, послушайте слова Мика Джаггера. Это один из музыкантов группы Rolling Stones. Вот его слова. «Мы завоевываем человеческое сознание и его разум». Вы спросите, как они это делают? Ответ очень простой. С помощью музыки, которую они играют. Используя свой стиль и ритм, они захватывают сознание человека и навязывают ему свой образ жизни. Поэтому нам надо быть особенно внимательными к тому, какую музыку мы слушаем. Дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй! Чему мы научились в прошлый раз? Правильно, щедрости! А еще чему? Есть ли что трудное для Господа? Конечно, нет. Если даже мука в кадке не заканчивалась, а масло всегда оставалось в кувшине во время голода и засухи. Когда мы делаем угодное Богу, подобно как Илия и женщина из Сарепты, мы не будем иметь ни в чем нужды. Илия бросает вызов. Библия, 3 книга Царств, глава 18. Прошло 3 года. За это время не выпало ни капли росы и ни капли дождя. Царь Ахав совсем отчаялся. Как-то утром он призвал к себе Авдия, заведующего дворцовым хозяйством. Авдий был из тех, кто продолжал любить своего Бога и служить ему, и был настоящим другом пророком Божьим. «Мы пройдем по всей земле, — сказал царь, — и обойдем все реки и потоки. Быть может, где-нибудь мы найдем достаточно воды, чтобы напоить наших лошадей и мулов. Если же нет, нам придется истребить их всех. Иди в одну сторону, а я пойду в другую». Шел Авди по дороге, размышляя, где бы можно было разыскать еще не пересохший источник, как вдруг прямо перед ним возник Илия. Авди сначала даже не поверил своим глазам. «Я хочу, чтобы ты привел сюда царя Ахава», — сказал ему пророк. «Царь ищет тебя повсюду», — возразил Авдий. «Если я приведу его, а ты снова скроешься, он будет вне себя от ярости». «Я останусь здесь», — пообещал Илия. Когда Ахав увидел Илию, он грубо окликнул его. «Ты ли это тот человек, смущающий Израиль?» «Не я смущаю Израиль», — с достоинством отвечал Илия, — «а ты смущаешь его тем, что презрел Господа и поклоняешься Ваалу. Так вот, собери людей и поднимись с ними на гору Кармил и приведи с собой всех пророков Ваала. Я последний из пророков Божьих, всех истребила Иезавель, но я один постою за Господа против всех пророков Ваала». Всему свое время, и тяжелые времена — приходят к концу. Этому мы научились сегодня. А еще мы научились быть смелыми. Илия не побоялся встретиться с царем, который везде искал его, чтобы убить. Почему не побоялся? Так Бог ему сказал идти к царю. Он и пошел. Если мы делаем что-то по воле Бога, то бояться нам нечего. Нам пора прощаться. До свидания, когда для нас с тобой снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 41. Вторая книга Царств, 3 глава, 1 стих. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым». Распря – это ссора, которая может перейти в постоянную вражду. Так произошло между потомками царских домов Саула и Давида. Царь Саул остаток своей жизни посвятил борьбе с Давидом, которого Бог избрал на царствование. А его наследники продолжали воевать против царя Давида и всего его семейства, хотя уже не было в живых царя Саула. Так в чем же была причина такой незатихающей вражды? Ответим на этот вопрос немного позднее. А пока послушаем рассказ, который называется «Вражда» или «Пушка на крыше». Даже два самых лучших друга могут поссориться. Так и случилось, что Юрка и Вовка, про которых говорили, что они друзья, не разлей вода, поссорились. Да так поссорились, что не разговаривали, не здоровались и не замечали друг друга, хотя их дома находились по соседству. А рано утром им приходилось идти вместе в школу. Но они нашли решение этого вопроса, шли по разным сторонам улицы. Поссорились они, наверное, до конца жизни, так они думали. Хотя до него оставалось еще долго, потому что они прожили всего по 11 лет, а жить собирались до старости. Юркины и Вовкины родители догадывались, что между их сыновьями что-то произошло. Стараясь их помирить, они посылали их на враждебную территорию, то есть к соседям, с каким-нибудь поручением. И одному и второму приходилось идти и выполнять порученное дело, но никаких попыток к заключению перемирия они не предпринимали. Вовка – натура простодушная и не мог смириться с тем, что Юрка обзывает его обидными прозвищами при всяком таком поручении. Он не умел так ехидно говорить, как Юрка, характер был не тот, но решил отомстить ему делом. На крыше пристройки дома установил пушку. Предназначалась она для обстрела вражеской территории в тот момент, когда на ней появлялся враг, то есть когда Юрка выходил в свой двор. Деревянная пушка с резиновым жгутом работала как обыкновенная рогатка, только снаряды были больше и опаснее. Вовка даже выстрелил из нее пару раз. Он был удовлетворен недоумением противника, который не догадался, откуда же прилетели разрушительные снаряды. Но Вовка не мог воевать таким образом. Его совесть не позволяла наносить удары противнику из-под тишка, это было нечестно. А еще снаряды могли попасть в кого-то из Юркиных родителей. Они-то совсем не виноваты в этой ссоре, которая произошла между ним и Юркой. И Вовка сломал пушку без всякого сожаления. «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Так написал апостол Иаков. 4 глава, 1 стих. Он называет причину вражды людей друг против друга. Это относится и к распри между домами Саула и Давида, и к ссоре Вовки с Юркой – вожделение, воюющее в сердце человека. Слово «вожделение» означает греховное недоброе желание. Когда в сердце живет грех, поссориться очень легко, помириться трудно, потому что кому-то надо смириться, кому-то надо уступить, кому-то надо быть мирным человеком. Это возможно верующему человеку. Господь Иисус примирил нас с Богом, простив все наши грехи. О нем написано так: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, упразднив вражду на нем, и, придя, благовествовать мир вам, дальним и близким. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 14 стиха. Попробуйте-ка ответить на вопрос, могут ли поссориться два человека, если сердце каждого наполнено Божьим миром?
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Белочка, ну ты там за каким Костиком-то спряталась? Выходи уже поскорее!
1: Привет, кабанчик! Чего ты так разволновался?
0: Да просто, Белочка, я свидетеля нашел. Ну, того происшествия ржавым капканом, который дедушке Мише на лесной тропинке под лапы угодил. Так вот, представляешь, полевая мышь его видела.
1: Кого? Его, кабанчик?
0: Да как ты не понимаешь, Белочка? Ну, его, браконьера.
1: И как же он выглядел, этот твой браконьер?
0: Ну, понимаешь, Белочка, на шее у него был надет шейный платок, зеленый горошек. Белочка, ну, все сходится. Смотри, я уже его фотопортрет составил. Бежим скорее, надо же срочно размножить и по всему заповеднику развесить.
1: Подожди, кабанчик, а как же быть с радиопередачей? Ведь сегодня же время твоего эфира, театра кабанчика.
0: Точно, совсем из головы-то все вылетело. Ой, я же даже свою труппу предупредил, что встречаемся во столько-то у скалистого озера. Ой, Белочка, а который час?
1: Мне кажется, что твои артисты уже собрались. Вот-вот радиопередача начнется.
0: Так что же я стою-то, Белочка? Ой, ну я это, побежал. Ну, к скалистому озеру, к радиоспектаклю готовиться. А ты там тоже давай, поторапливайся, лапками там своими шевели. На спектакль не опаздывай.
1: Не опоздаю, кабанчик. И дядюшку Лося позову пойти вместе со мной. Дорогие ребята, приглашаем и вас в наш лесной радиотеатр кабанчика. Присаживайтесь поудобнее.
0: Дорогие мальчики и девочки, ой, приветствуем вас в театре кабанчика. Сегодня мы подготовили постановку по рассказу Джонни Рэнкин Гриффин «На рыцарском острове».
2: Проложив воображаемый курс на потрепанной морской карте, развернутой на столике в каюте, Дэн объявил:
3: я придумал, куда нам отправиться в субботу и в воскресенье.
4: Ну и куда?
2: Дэн ткнул пальцем в коричневое пятно суши, окаймляющее медную бухту.
3: Рыцарский остров.
2: Джеред нахмурил брови.
4: Там негде бросить якорь. Скалы торчат прямо из воды.
2: Взгляд Дэна остановился на побережье Аляски.
3: Кто мешает нам поискать подходящее место? А ты что об этом думаешь, Терренс? Хочешь найти еще один заброшенный золотой прииск?
4: Пожалуй, мне это подходит.
2: Терренс был третьим в их маленьком экипаже.
3: Ну, тогда вперед!
2: Джеред в конце концов согласился с предложенным планом. Морской

0: Еще выше.
1: Дэн вслед за Терренсом окинул взглядом высоченный скалистый утес.
2: А что? Можно. Давай, ты первый.
1: Взобраться на скалу вулканического происхождения оказалось совсем непросто. Вся ее поверхность была покрыта торчащими валунами и зияющими провалами. И то резко обрывалась вниз, то круто вздымалась вверх. Наконец, все препятствия были позади. Друзья сделали передышку под выступом, который выдавался почти на 1.5 метра, образуя внушительную каменную площадку.
2: Как мы заберемся на него? Тут не за что зацепиться.
0: Элементарно, смотри сюда.
1: Терренс обхватил руками выступ сверху, плотно прижался к нему локтями, раскачался и броском закинул ноги наверх. Дэн в точности повторил движение Терренса. 20 минут ребята посидели, любуясь открывшейся перед ними бескрайней панорамой. Затем Терренс объявил:
0: «Ты можешь оставаться здесь, а я пошел».
1: Терренс пополз к краю и спустил ноги с выступа. Дэн ухватил Терренса за руки и крепко держал их, пока тот искал под собой надежное место, куда поставить ноги. Некоторое время он безрезультатно болтал ногами в воздухе, и вдруг в его глазах мелькнул страх, а дыхание стало прерывистым.
0: «Дэн, мы не спустимся отсюда».
2: «Как так?»
1: Дэн вытянул Терренса назад на выступ.
0: «А так, сюда-то мы забрались, но не сможем слезть с этого выступа, чтобы спуститься вниз».
1: Дэн в растерянности оглянулся по сторонам.
2: «Ты уверен?»
0: «Да там нет ни одной ступеньки. Мы просто сорвемся со скалы, и нам крышка».
1: Теперь уже страх Терренса начал передаваться Дэну.
2: «Мы что, в ловушке?»
0: «Вот именно, если только у нас не отрастут крылья».
1: Страх охватил Дэна.
2: «Нам нужно было предупредить Джерода».
0: «Подожди, может, выход отсюда есть где-нибудь там, наверху?»
1: Неописуемый ужас, казалось, проник даже в ладони Дэна, и он стал тереть ими ноги, чтобы как-то унять это чувство. Терренс изучал нависшую над ними скалу.
0: «Похоже, что единственный путь вниз лежит через верх».
2: «Но меня трясет, я не могу лезть».
0: «Тогда подожди».
1: Терренс начал медленно обследовать поверхность скалы во всех направлениях. Не раз ему казалось, что правильный путь найден, но он тотчас же натыкался на какой-нибудь выступ, через который невозможно было перелезть, и приходилось начинать все сначала. Дэн следовал за Терренсом, повторяя все его движения. Так они карабкались с одного выступа на другой, плотно прижимаясь к скале и медленно продвигаясь вперед.
2: «Мы прошли только половину».
1: Взобравшись наконец на гребень скалы, он свалился в изнеможении. Его била дрожь.
0: «Здесь еще хуже. Надо искать другой путь».
1: Сердце Дэна стучало, оглушительно отдаваясь в висках. Во рту пересохло. Пот градом катился по спине.
2: «Мы пропали, Терренс».
0: «Я знаю».
2: «Никто не спасет нас».
0: «Даже вертолет».
2: «Мы можем только броситься в океан».
0: «Прямо со скалы? Ну уж нет. Даже если мы и попадем в воду, нам все равно никогда не доплыть до Тетиса».
2: «К сожалению, ты прав. Пловец из меня никудышный».
1: Какое-то время ребята лежали молча. Дэн попытался сосредоточить свое внимание на картине, открывшейся перед ним. Все было окрашено в неестественно яркие цвета, как на детском рисунке мелками, в котором перемешаны изумрудная зелень, яркое синее небо и красный цвет раскаленного металла. Вдали можно было разглядеть коричневое пятно других островов, разбросанных по поверхности океана, блестящий и гладкий, как стекло. Было видно, как под водой стаями проплывали морские выдры. С высоты они казались похожими на крохотные щепки, образующие тонкие, извивающиеся полоски в океане. Далекие горы выглядели как конусообразные порции шоколадного мороженого, украшенного зефиром.
2: «Эх, наверное, хорошо умереть в такой день».
0: «Согласен с тобой».
2: «Знаешь, Терренс, а я готов предстать пред Богом. А ты как?»
0: «А я покаялся в грехах и вручил свою жизнь в его руки еще месяц назад».
1: Ребята продолжали свой путь наверх, одолевая поверхность скалы дюйм за дюймом, как при замедленной съемке. Дэн уцепился дрожащей рукой за узкую косую расщелину в скале и попытался всунуть ногу в ее нижний край. Вдруг он почувствовал, что рука соскальзывает.
2: Все, Терренс, я...

0: падаю!»
1: Дэн лихорадочно начал искать еще какую-нибудь щель, за которую можно было бы ухватиться, но вытянул руку слишком далеко и ощутил, что его усилия тщетны. Тело его качнулось в сторону от скалы, и тогда он воззвал к Богу.
0: «Боже, от тебя зависит, буду я жить или нет, потому что моя жизнь в твоих руках!»
1: И вдруг Дэн ощутил какое-то прикосновение к спине, будто чья-то широкая ладонь плотно прижала его к скале. С трудом ловя воздух открытым ртом, Дэн сумел восстановить равновесие. Все его существо неожиданно наполнилось каким-то особым спокойствием, и дрожь сама собой прекратилась. Вскоре он догнал Терренса, а затем и обогнал его. Наконец Дэн добрался до большого пологого выступа, достаточно широкого, чтобы встать на него и передохнуть. Он влез на выступ и прижался к зубчатому краю скалы у самого ее гребня. Через час Дэн уже достиг вершины. Погрузив правую руку по локоть в густой мох и ухватившись левой за карликовое деревце, он издал торжествующий клич.
0: «Я победитель!»
1: Подтянувшись в последний раз, Дэн забрался на вершину и вытянулся на мягкой подстилке из мха.
0: «Благодарю тебя, Господи! Я думаю, ты хочешь, чтобы я еще пожил!»
1: Немного спустя Дэн увидел руку Терренса, ухватившуюся за то же самое деревце, и поспешил на помощь другу. Наконец и Терренс оказался на вершине.
2: «Ну, брат, сегодня твой день, но больше я с тобой ни на какие скалы не полезу. Никогда не думал, что жизнь так дорога.
0: Сердце мое бьется только потому, что Бог этого хочет».
1: Несколько часов ребята лежали под ласковыми лучами солнца и без конца говорили о том, какой бесценный урок каждый из них извлек из этого испытания. Отдохнув и окончательно успокоившись, они обследовали окрестности и обнаружили русло ручья, стекавшего по противоположному склону горы. Вдоль него друзья благополучно спустились к воде, нашли свой ялик и вернулись на борт Тетиса. Но какая-то частица прежнего Дэна навсегда осталась там, на вершине этой злополучной горы.

0: Мне спектакль очень понравился. Будто сам вместе с этими мальчиками побывал на этом скалистом острове.
1: И мне спектакль тоже понравился, дядюшка Лось. Я даже представила себе, как завывает ветер на вершине острова, как плещутся волны о скалы и как кружится голова от высоты и страха. Но жаль, что время нашей передачи подошло к концу. Пришла пора прощаться.
2: Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», театр Кабанчика, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
2: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
0: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Ой, Белочка, бежим скорее по всяким лесным тропинкам! Изображение браконьера расклеивать будем!

В эфире BBN. Христианская музыка и пение учат нас единству. Мы читаем в Библии следующее. «И были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господен, наполнило облако». 2 Паралипоменон 5.13. Как видим, причиной единства поющих и играющих было осознание того, что Господь благ, и милость Его вечна. Вот почему сегодня в музыкально-певческом служении детей Божьих не хватает этого духовного единства. Правильная христианская музыка начинается с личного знакомства с Богом и Его качествами.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Почему иногда мы слышим от Бога «нет» на наши планы и мечты? Может быть, мы чем-то согрешили? Или Богу не угодно наше желание? Попробуем разобраться, посмотрев на историю Давида.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл библейских бесед под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении уже многих передач мы рассуждали о жизни Давида. Он был назван человеком по сердцу Бога. У Давида появилась прекрасная идея – построить храм Божий, чтобы имя Господне прославлялось, а ковчег Завета имел достойное место для нахождения. Но даже Давиду иногда приходилось получать отрицательный ответ от Бога. Не все его планы и мечты в жизни смогли быть реализованы. Сегодня мы рассмотрим эту тему и постараемся понять, почему так случилось в жизни Давида и почему так происходит с нами. Когда Бог говорит «нет» – название сегодняшней передачи.
1: Мир вам, дорогие друзья! Если вы верующий человек, то, услышав от Господа «нет» на какое-то из ваших желаний или просьб, вы понимаете разочарование, которое человек испытывает. И особенно сложно принять отказ, когда вы уверены, что есть воля Божия на то, что вы хотели бы. Но зацикливаясь исключительно на своих желаниях, очень легко упустить из виду большую цель, то есть Божий план на более продолжительное время. Давид ощутил на себе, что такое услышать «нет» от Бога. У Давида было огромное желание построить дом Божий, чтобы хранить в нем ковчег Завета. Вот давайте мы прочитаем библейский текст. Что же ответил ему Бог? И будем читать отрывок из второй книги Царств, 7 главы, с 1 по 22 стихи. Послушайте. Вторая книга Царств, 7 глава. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сегодня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет от чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. По милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. Будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Нафан пересказал Давиду все эти слова и видение, которое было ему. Царь Давид пошел, сел пред Господом и произнес: Господь Бог мой, кто я такой, что такое род мой, что ты меня так возвеличил, но ты решил дать мне еще больше, Господь Бог мой. Ты распорядился даже о будущем дома раба твоего. Вот как ты руководишь человеком, Господь Бог мой. Что еще Давид может сказать тебе? Ты знаешь раба твоего, Господь Бог мой. По слову своему и по воле своей ты устроил такое величие и открыл его рабу своему. Ты велик, Господь Бог мой. Нет подобного тебе, нет другого Бога, кроме тебя. Ни о чем подобном мы даже и не слышали. Аминь. Дорогие друзья, есть старая песня. Нет человека, который был бы в большей безопасности, чем человек, которого любит Господь. Все, что Он дает нам, и все, что у нас забирает, все это показывает прекрасную Божию любовь. Нам намного легче петь. Все, что Он нам дает, нам показывает Божью любовь. А вот слова «все Господь забирает у нас», и это показывает Божью любовь, нам даются намного сложнее, и мы хотели бы вырезать их из песни. Мы считаем, что любовь проявляется только в подарках, забывая, что очень часто любовь проявляется в том, что у нас забирает то, что не принесет нам пользы. Божья любовь проявляется не только в том, что Он постоянно дает нам все необходимое, но и в том, что Он забирает то, что мешает нам освещаться, становиться лучше и чище. Сегодня я предлагаю вам поговорить о разбитых мечтах. Нам часто кажется, что наши желания – это Божий план. И несмотря на то, что Бог всякими разными способами говорит нам – это не мой план, это не мои мысли. Это хорошее дело и даже весьма благородное. В нем нет ничего плохого, но это не мой план для тебя. И услышать такие слова очень непросто. И порой даже больно. В моей практике была такая история. Я общался с молодой парой, и они были влюблены и прекрасно подходили друг к другу. И все окружающие были уверены, что у них будет прекрасная семья. Дата свадьбы уже была назначена. Мы провели несколько встреч до брачной подготовки. Молодые продолжали молиться. И однажды молодой человек сказал, что на этот брак нет Божьей воли. В девушке не было такой уверенности. Она ничего подобного не чувствовала. Ее сердце было абсолютно разбито. Все ее надежды и мечты разрушились. И она была так уверена, что вскоре в ее жизни будут прекрасные перемены, когда она с любимым женихом создаст семью. А вместо этого в ее жизни начался очень непростой период. Когда такое происходит, мы сразу начинаем задавать вопросы. Что произошло? Кто согрешил? Чья это вина? Почему Бог изменил свое мнение? Если Господь допустил любовь, зачем Он потом все отменил? Какой же был у Бога план? Несмотря на то, что Бог никогда не оставляет своих детей, иногда Он лишает их чего-то. В 7 главе 2 книги Царств мы можем видеть хороший пример того, как Бог не дает своим детям то, чего они хотят. И рассуждая об этом эпизоде из жизни Давида, мы сможем провести очень много аналогий. Когда я открыл еще раз 7 главу 2 книги Царств, то удивился, в каких необыкновенных условиях оказался Давид. Он был отважным воином, человеком, который провел много времени в сражениях. Но в его жизни были и очень спокойные периоды, когда он мог сочинять песни. Его жизнь была похожа на горки, вверх-вниз. Вспышки, яркие события, но и короткие моменты отдыха. И вот в жизни Давида наступил именно такой период. Все спокойно, он один, вокруг мир. Так и мы читаем во 2 книге Царств, 7 главе. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его». То есть, что произошло? Во-первых, Господь освободил Давида от всех внутренних врагов. И в его царстве был мир. Счастливая жена. Дети бегают и безмятежно играют вокруг. В сердце Давида мир. И я представляю его сидящим у камина, смотрящим на огонь. Он сидит и размышляет о жизни, о всем, что с ним происходило в прошлом, о том, как обстоят дела сейчас. И такие моменты тишины и раздумий — один из самых лучших в жизни. Во-вторых, Господь дал Давиду мирные отношения с другими народами. Враги не атаковали Давида. Война с филистимлянами, которая продолжалась уже много лет, в этот момент была в периоде затишья. Никакой великан не стоял на вершине холма и не выкрикивал хулу на Господа. Кругом мир, спокойствие и тишина. И это было прекрасно. Давиду было очень хорошо. Он сидел в своем доме. У него было время поразмыслить о жизни. И царь Давид начинает мечтать. Мы читаем 7 главу, 2 стих. «Тогда сказал царь пророк Нафану». И это первое упоминание о пророке Нафане. Мы еще будем читать о нем. Нафан тот самый человек, который позже укажет на Давида и скажет ему, что он грешник. Пророк Нафан был другом, советником Давида. И Давид призывает Нафана и говорит ему следующее. «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой». Это совет хорошего друга. Хорошие друзья должны вдохновлять. В прошлой передаче мы говорили о ковчеге Завета. Давид начал собирать все элементы в одном месте. И у него был план построить определенное место для поклонения Господу. Он хотел, чтобы ковчег хранился в одном месте, все элементы, все фрагменты должны были быть вместе. Он хотел построить постоянное хранилище, место поклонения. До этого ничего подобного не существовало. Давид говорит: «Нехорошо это, что царь живет в таком прекрасном кедровом дворце, а ковчег Завета в шатре. Нужно построить храм, дом для Бога». И это идея Давида, это его план, его мечта. И очень важно подчеркнуть, что здесь не было никаких подводных камней в мыслях Давида. Не было эгоистических подтекстов. Он не хотел прославить свое имя. Он на самом деле хотел построить храм для поклонения Богу живому, чтобы он был прославлен. И читая эти несколько стихов, возникают некоторые мысли. Но первое. Во времена затишья и покоя у нас появляются мечты и образы идеального мира. Кто-то именно в такие спокойные периоды чувствует в себе призыв Божий к служению. И, возможно, придя домой после богослужения, находясь в прекрасном расположении духа, вы сидели в своей комнате и понимали, что должны сделать что-то большее, чем делали ранее. Вы не могли ничем заняться, но тянулись к Библии, чтобы в ней найти ответы. И постепенно фрагменты частей полной картинки начинали складываться вместе. И в какой-то момент вы понимаете: вот оно. То самое, о чем я мечтал, о чем думал, но не мог найти. И в такие спокойные вечера принимаются важнейшие в жизни решения. Те, которые перевернут вашу дальнейшую жизнь. Потому что иногда, чтобы услышать голос Божий, нам нужно успокоиться, остановиться, затихнуть. Но я хочу отметить еще следующее. Иногда мечты, которые рождаются в нашей голове от Господа, а иногда нет. И те, и другие могут быть очень благородными, добрыми и, возможно, великими. Так называемое видение, стратегия. Но если это не от Бога, то мы не получим их полного исполнения. Порой я бы даже сказал бы, что почти всегда очень трудно определить, какая это мечта от Господа, а какая идет от нас самих. Возможно, рядом с нами будут друзья, которые скажут: иди и делай, Потому что Господь с тобою. И понадобится какое-то время, чтобы понять, что это не было Божьим планом. У Давида так и произошло. Вот посмотрите, как Бог ответил Давиду. Он сделал это через пророка Нафана. Но ответ был достаточно ясным. 4 стих 7 главы 2 книги Царств. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания?» Ну, мы еще вернемся к тексту. А сейчас давайте откроем параллельную ссылку. Это первая книга Паралипоменон, 17 глава. Те же события описаны другим автором более конкретно. Вот что говорит автор. «Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану. Пойди, скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания». Здесь более четко дан ответ. И я уверен, что Нафану было очень непросто передать такой ответ царю. Ведь прошлым вечером он сказал Давиду, пойди и поступай так, как хочешь, потому что Господь с тобой. Планируй строительство храма. Это очень хорошая идея. И пусть Господь прославится. Ну вот приходит ночь, и Нафан видит видение. Господь открывает ему, что эта идея не дано осуществиться. И это бесповоротно. Думаю, он проснулся с тяжелым сердцем. В семинарии учился один студент, который совсем не умел проповедовать, но очень хотел. Он был очень искренний, добрый, с хорошими намерениями. И у него было огромное желание служить Господу, но его речи были очень скучными. Их невозможно было нормально слушать. Но он этого совсем не понимал. Кто-то воодушевлял его продолжать служение, и он, как мог, хоть и очень неудачно, но проповедовал. И уже на предпоследнем дополнительном курсе гомилетики, а это наука, изучающая правильное построение и подачу проповеди, мы очень надеялись, что эти занятия помогут нашему студенту, и его проповеди будут хотя бы реально слушать, не уснув при этом. Но, к сожалению, чудо не случилось. К концу года стало понятно, что нет другого выхода, и одному из профессоров нужно было сказать: «Друг наш, к сожалению, проповеди – это не твое». А сделать это было ох, как непросто. Все произошло по классике жанра. Молодого человека пригласили в кабинет. Он сидел напротив преподавателя. Ну и профессор начал издалека, он ходил вокруг да около. Но чем больше преподаватель говорил, тем больше молодой человек убеждался, что он должен проповедовать. И в конце он сказал: «У меня есть дар проповедника, и я должен проповедовать». На что профессор ответил: «Сын мой, но ни у кого из нас нет дара слушать тебя». Это такой своеобразный способ сказать: ты не следуешь воле Божией. Нет у Господа плана, чтобы ты стал проповедником. Пророк Нафан должен был сказать Давиду, что он не построит храм. Идея прекрасная, хорошие мотивы, великолепный посыл, но это не Божий план. И должен признаться, принять такой ответ было очень сложно и даже больно. Но вернемся ко второй книге Царств. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как проявляется Божья любовь к Давиду даже через отказ. Читаем 8 стих. «Теперь так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Саваоф. Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. Давид, я выбрал тебя царем, вождем Израиля, а не строителем храма. Тебе даны дары, необходимые царю, а строительство храма – не твоя работа». Вот теперь посмотрите на 9 стих. «И был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Давид, ты воин. Твое сердце на поле боя. Ты воин, ты не строитель. Ты солдат. Твоя роль не заключается в строительстве храмов. Я благословляю тебя в сражениях. Ты одерживаешь победы. Твое имя стало великим на земле. Ну, а теперь 12 стих. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царствие его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Какое прекрасное обещание! Давид, у тебя будет сын. И мы знаем, что здесь Господь говорит о Соломоне, через которого будет построен храм. Не усилиями Давида, но усилиями Соломона будет воплощена мечта царя. Очень важно сегодня, чтобы вы поняли, что Давид получил отрицательный ответ не из-за какого-то греха. Это не было выражением Божьего суда над ним. Просто Господь сказал, что в его планы не входит строительство храма Давидом. Давид, у тебя хорошие намерения, твое желание благое, но я говорю тебе нет. Сыну уже твоему я скажу да. Просто прими это как данность. Иногда, получив от Бога ответ нет, мы начинаем винить себя. И нам кажется, что мы сделали что-то, что огорчило Бога. Иногда мы просто должны принять Божий отказ, согласиться с Его волей. Мы, люди, привыкли делать по-своему, и нам кажется, что Божья воля непременно должна совпадать с нашими желаниями. Мы хотим, чтобы наша воля была Его волей, наша логика – Его логикой. И если вдруг мы сталкиваемся с несовпадением, то начинаем переживать. У нас возникают вопросы, на которые мы не можем найти ответ. И каждому из нас очень важно правильно вести себя в такие моменты. Предлагаю вам посмотреть на параллельный текст. Книга Паралипоменон, 6 глава. И я хочу, чтобы вы отставили тему греха в сторону. Здесь речь совсем не об этом. Чувству вины здесь нет места. Вторая книга Паралипоменон, 6 глава, 7 стиха. «И было на сердце у Давида отца моего». Это слова Соломона. «Построить дом имени Господа Бога Израилева». Но Господь сказал Давиду, отцу моему, «У тебя есть на сердце построить храм имени моему?» «Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих. Он построит храм имени моему». Дорогие друзья, обратите внимание на то, что написано в этом тексте. Хорошо, что это на сердце у тебя. Господь не говорит Давиду, что он в чем-то виноват, но напротив, он хвалит его. Давид, я рад, что в твоем сердце есть желание служить мне. Я рад, что ты так много думаешь обо мне, что ты хочешь сделать что-то для моей славы, и желания твоего сердца прекрасны, но это не мой план. Не ты должен построить храм мне. Ну, давайте отвлечемся на минуту от текста. Если Господь говорит «нет», это совсем не значит, что Он наказывает вас за что-то. Просто ваши планы не совпали с Божьими. Иногда мы делаем что-то, как нам кажется, для Божьей славы, но ничего не получается. И позже, может быть, несколько лет спустя, мы видим, что на самом деле нам не нужно было этого делать. Но, может быть, с высоты лет мы видим, что на самом деле в корне нашего желания лежал эгоизм. Когда вы получаете отказ от Бога, окружающие начнут вас обвинять. Вы услышите: «Ты действуешь против Божьей воли. Наверное, ты ушел с Божьего пути». Несколько раз в жизни я общался с парами, которые, столкнувшись в сложной ситуации жизни, когда что-то происходило не по их плану, начинали искать во всем свою вину, обвиняли друг друга, уверенные в том, что они ушли от Божьей воли, А вы задумывались ли, была ли это вообще воля Божия? В нашем хождении пред Богом очень важно внимательно слушать, что Он говорит каждый день. Если однажды мы услышали от Бога «да», не нужно думать, что это «да» распространяется на всю нашу дальнейшую жизнь. И каждый день мы должны внимательно смотреть на то, что нам говорит Господь. Поэтому задавайте Богу вопрос. «Господи, это Твой план? Что это значит? Что Ты хочешь от меня?» Молитесь: «Господи, да будет Твоя воля в моей жизни». Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Когда Бог говорит нет» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. У Давида была хорошая идея – построить храм Божий, чтобы имя Господне прославлялось, а Ковчег Завета занял бы достойное место для нахождения. Но у Господа был другой план для Давида, и строительство храма в него не входило. Бог открыл это через пророка Нафана. Пророку было очень непросто сказать об этом Давиду, а царю было нелегко такой ответ принять. Как Давид отреагировал, какие действия он предпринял, мы узнаем из нашей следующей передачи. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю царя Давида, который был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Благодать в бесплодном месте», «Противостояние», «Проблемы дома». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Когда Бог говорит нет» в следующей передаче «Свет жизни».

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

0: благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. «Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день». Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russian@bbnmedia.org.
1: Дорогой верною тебе иду, туда, где свет, где горя нет. И если мне поможешь, туда иду, туда, где свет, где горе нет. Напитки сладкие, плоды земли, да языку пей не хочу. Дай мне напиться, дай твоей воды, твою хочу. Хочу.

перекрестках весен земли микровод из рук, ветра разлук. Земной последний будет цвет куплет, и исчезнут все причины мук. Желаю вот твоих кокла, достань меня лучом своим. Вот он я,

грешны, в нас то огонь, а то зола. Земной до чаши все намешано, а нам ее до дна, до дна. Желаю вон твоих, как лань, достань меня лучом своим. Вот он я, на твоей ладони стук, душа моя, стон. Когда деревья

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи» на сегодня 6 июля. Сегодняшнее место записано во второй книге «Паралипоменон» в 20 главе в 12 стихе. Там есть такие слова: «Мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши». Оза, сын Аминадава, был лишен жизни за то, что посмел без спроса дотронуться своими руками до ковчега Господнего. Он сделал это из самых лучших побуждений, чтобы поддержать его, когда ковчег начал дрожать и наклоняться, когда валы везли его по неровной дороге. Но руки его дерзнули прикоснуться к плодам труда Божьего, и он был поражен насмерть. В жизни верующего часто нужно просто оставить все так, как есть. Веря в свои интересы всецело в руки Божьи, мы должны убрать свои собственные руки. Он позаботится о нас наилучшим образом. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавому. Псалом 36, 7 стих. Кажется, что все идет не так, как надо, но Он знает об этом и без нас, и Он придет в нужную минуту, если мы действительно доверяем Господу настолько, что позволяем Ему действовать так, как Он считает необходимым, и в назначенное им время. Иной раз нет ничего более верного, чем ожидание, и нет ничего более вредного, чем суетливая деятельность, ибо Бог взял на Себя выполнение Своей державной воли. Как отрадно передать клубок житейских проблем в руки Божьи и разрешить Ему развязать все узлы. На Божию благость свое упование возложим со спокойной душою во всем, тогда все и тайные сердца желания Господь увенчает отрадным концом.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 6. О приготовлении к причащению. Молитвенное прошение. Когда помышляю о Твоем величии и о Своей ничтожности, трепещу я великим трепетом и смущаюсь. Не приступить — все равно, что бежать от жизни. И если войду недостойно, гневно влеку на себя. Как же быть мне, Боже, помощник мой и в нуждах моих наставник? Ты наставил меня на путь правый, покажи мне краткое упражнение, приличное святому приобщению. Нужно знать, как следует мне приготовить тебе свое сердце в благоговении и в страхе, как принять святое твое таинство во спасение себе и как совершить великую и божественную жертву. Глава 7. Об испытании совести своей и о намерении к исправлению. Прежде всего надлежит священнику Божию с крайним смирением сердца, с молитвенным благоговением, с полной верой и благочестивой ревностью к славе Божией приступать к совершению, к созерцанию и к принятию этого таинства. Прилежно исследуй свою совесть. И как только можешь, обнажи и озари ее в истинном сокрушении сердца и в смиренном исповедании, так, чтобы ничего за тобой не было и в мысли не оставалось, чтобы тебя угрызало и смущало бы твою духовную свободу. С отвращением взирай на все вообще грехи свои». Сокрушайся и стенай особенно о каждом из ежедневных своих прегрешений. И если позволит время, всю скверну страстей своих в тайне сердца Богу исповедай. Стенай и сокрушайся, что ты так еще привязан к плоти и к миру, так мало в страстях умертвил себя, так преисполнен движениями плоти, так мало над собою властен во внешних чувствах, так мало развлечен множеством разных мечтаний. Стенай и сокрушайся, что ты так еще привязан к плоти и к миру, и так мало в страстях умертвил себя, так преисполнен движениями похоти, так мало над собою властен во внешних чувствах, так часто развлечен множеством разных мечтаний, так склонен ко внешнему, так невнимателен к внутреннему, так податлив на смех и на рассеяние, так неподвижен на плач и сокрушение, так стремителен ко всякой неге и удовольствию для плоти, так ленив на строгость и усердие. С таким любопытством ловишь и слушаешь новости, так охотно любуешься на красоту, а смиренное и низкое так неохотно приемлешь, так жаден к приобретению, так скуп на даяние и в удержании так упорен, так безрассуден в разговоре, так нетерпелив в молчании, так беспорядочен в нравах, так неосмотрителен в делах, так неумерен в пище, так глух к Слову Божьему, так поспешен к покою, так медлен на труд, как неусыпно слушаешь басни, так сонлив при службе церковной, так рассеян, пока идет она, так ждешь, когда кончится, так небрежен в отправлении молебных часов, так холоден в служении, так сух при общении, так скоро развлекаешься, так редко успеваешь собрать в себе дух свой, так внезапно на гнев подвигаешься, так легко приводишь ближнего в неприятное чувство, так скоро готов на осуждение, так суров в обличении, так весел в счастье, так уныл в несчастье, так много полагаешь добрых намерений и так мало приводишь в действие. когда исповедаешь ты и оплачешь и эти, и всякие другие пороки с болью и с великим отвращением от всей немощи, положи твердое намерение непрестанно исправлять свою жизнь и преуспевать на лучшее. И затем, отвергшись себя совершенно, всею своей волею принеси себя самого в славу имени моего во всесожжение вечное, на жертвенник своего сердца, то есть мне передай верно душу свою и тело, да сподобишься достойно приступить к божественному жертвоприношению и таинство тела моего принять во спасение». Нет приношения достойнее и нет оправдания совершения к очищению грехов, как принести себя самого Богу в чистоте и в целости, в приношении тела Христова на литургии и в приобщении. Если все сотворит человек, что в силах, и раскается воистину всякий раз, когда ради прощения и милости ко мне приступает, живу я, говорит Господь, ибо не хочу смерти грешника, но да обратится, и жив будет, и грехов его не вспомяну более. Иезекииля 33. Но все отпустится ему. Глава 8. О приношении Христа в жертву на кресте и о самоотвержении. Как я сам, руки распростер на кресте, и обнаженный волею принес себя в жертву Богу Отцу за грехи твои, и ничего у меня не осталось, чтобы совсем не перешло в жертву божественного умилостивления, так должен и ты каждый день волею приносить мне себя самого в жертву чистую и святую в жизни со всеми своими силами и склонностями от всего своего сердца. Ничего больше от тебя не требую, только чтобы ты поревновал и постарался мне всего себя отдать. Что бы ты ни принес мне, кроме себя, ничего мне не нужно, ни дара твоего, а тебя самого я требую. Ты не можешь быть доволен, хотя бы все имел, если меня не имеешь». Так же и мне ничто не может быть приятно, что бы ты мне ни отдал, если не принесешь себя самого. Принеси мне себя, себя всего передай ради Бога, и жертва приятна будет. Вот всего себя принес я Отцу тебя ради, и еще тело свое все, и кровь дал я на вкушение тебе, чтобы я весь был твой, и ты... чтобы мой был. Если же ты сам в себе пребудешь и всею волей себя не предашь в мою волю, жертва не будет полная, и союз между нами совершенный не будет. Итак, прежде всех дел своих должен ты себя самого добровольно передать в руки Божии, если хочешь получить свободу и благодать. Оттого так редко люди бывают просвещены внутренним светом и свободны внутреннею свободой, что не умеют совершенно сами себя отвергнуться. Непреложно мое слово, кто не отречется от всего своего имения и от себя самого, не может быть моим учеником. Луки 14:33. Ты же, если хочешь быть моим учеником, принеси себя самого в жертву мне со всеми своими желаниями.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Ищите Господа везде, в дожде и свежем снеге, и в ослепительной звезде, сияющей на небе. Ищите Господа всегда, пока еще есть время. Примите вечной жизни дар, склоняясь на колени. Ищите Господа, пока найти Его возможно, и благодатная река струится с неба мощно. Ищите Господа в сердцах, приверженных кумирам, ищите, отвергая страх пред кесарем и миром. Ищите Господа в душе сейчас, пока не поздно, а завтра, может быть, уже не вашим будет воздух. Тогда не вашим будет рай, останетесь вне света. Ищите Господа. Пора решиться вам на это.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Павла, мы отметили его обращение, его посещение Иерусалима, его возвращение в родной город Тарс Киликийский, его проведенный год Антиохии Сирийской, где его служение было успешно употреблено Богом, и тогда его первое миссионерское путешествие, совершенное с Варнавой. Как долго находился апостол в этом миссионерском путешествии, нам не сказано. Но детали даны в Деяниях святых апостолов 13 и 14 главах относительно путешествия. Если, как предполагается, путешествие продолжалось не больше, чем 2 года, возможно, гораздо меньше времени, тогда мы познаем чудесное действие Духа Божия в сердцах тех, которые признали Господа Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Во время их маршрута Павел и Варнава смогли назначить руководящих для различных церквей верующих, основанных ими раньше. Это они совершили, возвращаясь в Антиохию Сирийскую. С этого города они отправились, останавливаясь в каждом городе, в котором они первоначально свидетельствовали о благодати Божией. Обратите внимание на Деяния святых апостолов, 13 главу, 13 стих. «Из Пафа, что на острове Кипре, они отплыли в Малую Азию и прибыли в Памфилию. Очевидно, не оставаясь в Перге, они отправились в Антиохию Писидийскую, тогда в Иконию, столицу Ликаонскую, и в Листру и Дервию, города той же провинции». Деяния святых апостолов, 14 глава, 21 стих, тогда говорит о их возвращении в Пергию, проходя Листру, Иконию и Антиохию, где они утверждали церкви, назначая необходимых руководителей в церквах. Наконец, прибыв назад в Антиохию Сирийскую, они собрали церковь, чтобы дать отчет о их миссионерском путешествии. Это предлагает, во-первых, Павел и Варнава сознавали их ответственность перед церковью в Антиохии Сирийской, которая уполномочила их на миссионерское путешествие. Во-вторых, они желали свидетельствовать о том, как реагировали на Евангелие во время их миссионерского путешествия, для того, чтобы пославшая их церковь была поощрена и имя Господа прославлено. На протяжении столетий с того времени были церкви, которые охотно уполномачивали определенных членов, чтобы они шли провозглашать неисследимое богатство Иисуса Христа. Посылающие церкви молились о тех, которых они посылали, они поддерживали их своими дарами. Возвратившиеся миссионеры отчитывались тогда, пославшие их церкви, что великий Господь благоволил совершить в них и через них. Сам Господь Иисус Христос уполномочил 70 своих учеников пойти, посылая их по 2. Они вернулись с радостью Господу, объясняя видимые результаты. Евангелие от Луки, 10 главе, 1 стихе и 17, мы читаем: «После сего избрал Господь 70 учеников и послал их по 2 пред лицом Своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Библейский порядок поэтому таков. Поместная церковь уполномачивается и посылает своих миссионеров, а миссионеры дают отчет о их деятельности во имя Господа по почте во время их служения или ответ по возвращении на домашнюю базу или церковь. Этот библейский порядок служит для связи между теми, которые идут как представители церкви, и теми, которые остаются в поместных церквах. Ибо церкви, основанные в далеких местностях, становятся соединенными в сердце и молитве. Определенно, Павел и Варнава сообщали разным церквам, основанным на этом миссионерском путешествии, как церковь Антиохии Сирийской молилась о них и о церквах, которые Павел и Варнава имели радость основать на этом путешествии. Таким образом, верующие в разных странах и разных культурах становятся соединенными в Духе Божием через жертву Господа Иисуса Христа на Голгофе. Это нечтятное выражение, чтобы провозгласить, что Церковь Христа поддерживает своих братьев в разных странах, чтобы верующие могли быть духовно обогащенными через провозглашение Евангелия. Послание к Ефесянам 6 главе 18 стихе мы читаем: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Мы можем не знать личных нужд каждого дитя Божие, но мы должны и можем молиться о действии Духа Святого в жизни каждого верующего для той цели, чтобы они могли преображаться больше и больше в образ Господа Иисуса Христа. Так это было, что Павел и Варнава дали свой отчет церкви в Антиохии Сирийской,

0: закона Моисея. Они сильно чувствовали, что язычники должны быть готовы исполнять ритуалы Ветхого Завета, особенности обряд обрезания. Об этом говорится в книге «Деяний святых апостолов» в 15 главе 1 стихе. «Нет спасения без обрезания» был их боевой клич. Обрезание было приписано Богом через Моисея как отличительный и внешний знак, что иудеи – избранный народ Божий. Поэтому они держались этого как необходимого знака их отношения к живому Богу. Некоторые из ранних иудейских верующих разгневались, потому что Павел не сделал это необходимым для вести спасения, которую он проповедовал. И потому, что язычники, теперь верующие во Христа, этого не требовали и не просили. Годы перед этим апостол Павел был до некоторой степени нерасположенным предлагать весть спасения язычникам, пока он не получил видение от самого Бога относительно славного факта, что язычники, так же как иудеи, могут быть спасены. Деяния святых апостолов, 10 глава, дает сведения, откровения или видения, которые Бог дал Петру, когда он уповал на Бога в молитве. Петр в видении видел большое полотно, спускаемое с неба. Полотно содержало нечистых животных, согласно закону Моисея. Когда Петру было повелено: «Встань, заколи и ешь», его немедленный ответ был: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». На это Бог провозгласил: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это пробудило Петра к новому чувству ответственности. Внезапно прибыли к дому, где пребывал Петр, некоторые вестники от римского сотника, который желал поговорить с Петром о вести Божией. Несмотря на то, что Петр, несомненно, ясно объяснил свое чувство тем в Иерусалиме, однако были еще некоторые, которые боролись с ним относительно его общения с ними и свидетельства с язычниками. Деяния святых апостолов, 11 главе, 2 стихе мы читаем: «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: „Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними“». И свидетельство Петра не удовлетворило этих закономыслящих иудейских верующих. Они продолжали отстаивать свое положение, что язычники для того, чтобы спастись, должны также обрезываться. Это, вероятно, были иудеи из фарисейства. Павел, который был ревностным фарисеем его ранние годы, теперь провозглашал свободу в этом вопросе. Когда вы обратитесь к посланию Галатам, вы заметите, что это был важный вопрос, который апостол Павел должен был защищать. Хотя для нас сегодня это может показаться странным, что может произойти такой спор по такому вопросу в центре церкви Антиохии. Но для Павла это был вопрос великой важности. Павел и церковь Антиохии видели в этом опасность, которая может привести в рабство тех, кто прислушивается и обращает внимание к вести спасения. И так было решено, что Павел и Варнава посетят Иерусалим, там они встретятся с старейшинами церкви. Это будет третье посещение Павла Иерусалима после его обращения, и это совпадает с записью, данной в послании к Галатам. Итак, согласно посланию к Галатам, это посещение Иерусалима произошло приблизительно 17 лет после обращения Павла на пути в Дамаск. Бог держал свою руку на апостоле Павле. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.com.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы начинаем цикл проповедей, посвященных музыке. В течение ближайших дней вы услышите проповеди на следующие темы: «Бог музыки», «Музыка – Божье творение», «Послание музыки» и «Способность передавать сообщение». Что такое звук и значение звука, мелодия, гармония и ритм, благовестие в музыке, значение слов в музыке, влияние музыки на тело, разум и духовную жизнь и основная цель музыки. Сегодняшняя тема – Бог музыки. Пусть Господь обильно благословит вас во время этой передачи.
1: Музыка – это язык, потому что она имеет в себе все элементы языка, включая грамматику, синтаксис, коммуникабельность и смысл. Конечно же, смысл у музыки абстрактный, а не конкретный. Именно поэтому некоторые люди заблуждаются в понимании музыки. Но, несомненно, музыка – это язык. Писание учит тому, что музыка – это язык. На самом деле, вы сможете найти множество примеров в Библии, подтверждающих, что музыка – это язык. Кроме этого, музыковеды, люди, которые занимаются психологией музыки, в частности, те, кто изучает социологию музыки, все они согласны, что музыка – это язык. Таким образом, если мы понимаем язык музыки, то мы сможем различать музыку. Ведь невозможно познавать истину без языка. Это утверждение сделал великий философ, и он признает факт, что если мы не будем иметь единого понимания в отношении терминологии языка или в отношении значения слов, то у нас не будет возможности общаться друг с другом. Это значит, что если мы не понимаем, что сказано посредством языка, то не будет правильного общения. Итак, очень важно понимать, что музыка – это язык, и мы должны знать элементы этого языка, если мы, конечно же, хотим понимать музыку. Настоящий курс разделен на 6 уроков. Сегодня мы пройдем первый урок, который называется «Бог музыки». Была ли музыка Божьим творением, или же музыка – это что-то постоянное, что присуще Богу и является Его частью? Второй урок называется «Послание музыки». На этом уроке мы затронем следующие вопросы. Какое сообщение посылает музыка? Может ли музыка передавать идеи? Может ли музыка передавать что-то еще? И можем ли мы понимать то, что было передано музыкой? Третий урок называется «Звучание музыки». Если музыка передает сообщение, тогда как мы можем знать, какие звуки передают определенную информацию? Существуют ли принципы, которые показывают нам, как должна быть устроена музыка? Урок четвертый называется «Благовестие в музыке». Присуща ли теология музыки? И если существуют различные виды музыки, то существуют ли различные виды теологии, которые идут наряду с этой музыкой? Пятый урок. Мы поговорим о влиянии музыки. Действительно ли музыка влияет на нас? И если она влияет на нас, то что именно влияет на нас? Какие последствия могут быть от влияния музыки? Таким образом, зная о влиянии музыки, можем ли мы знать, какую музыку нам следует слушать из-за соответствующего влияния этого типа музыки? Шестой урок посвящен цели музыки. Почему Бог дал нам музыку и почему мы вообще имеем ее? Какова основная цель музыки? Таким образом, мы закончим курс «Язык музыки» и надеюсь, что вы сможете прослушать все 6 уроков для того, чтобы вы имели представление, о чем мы говорим в контексте всего материала. Потому что, когда материал рассматривается вне контекста, понимание материала может быть ошибочным. Кстати, наличие контекста в музыке является еще одним доказательством того, что музыка – это язык. Ведь если мы возьмем неправильный звук и вставим его в неправильное место, то это будет вне контекста музыки, не так ли? Хочу также отметить, что большая часть учебной программы в консерваториях посвящена тому, чтобы правильно собрать контекст музыки воедино, и для этого необходимо знать, какие звуки подходят для данного контекста музыки. Итак, я надеюсь, что вы сможете прослушать все 6 уроков, чтобы узнать все, что Бог говорит о музыке в контексте всего материала этого курса. Основой для всего нашего курса будет Слово Божие. Первое, что нам нужно понять, это слова, записанные в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 7 стих, где апостол Павел, говоря о языках, кстати, вы знаете, что главы 12 и 13 повествуют о языках, корректирует неправильное представление о языках в Коринфской церкви. В качестве иллюстрации в главе 14 он использует музыку. Подходя к 7 стиху, он говорит, если свирель или гусли, буквально это означает флейта или гусли, и мы поговорим о значении некоторых слов, которые относятся к инструментам немного позже, так вот, он продолжает, если они не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Другими словами, Павел говорит, посмотрите, здесь присутствует язык. И далее, в 8 стихе он продолжает, и если труба будет издавать неопределенный звук, то кто станет готовиться к сражению? Если звук будет неопределенный, как мы можем узнать, что нам делать? Например, нужно ли нам вставать утром? Как мы можем узнать об этом, если мы не знаем языка музыки? Мы покажем вам немного позже, что даже в этих стихах, где мы привыкли думать, что апостол Павел говорит нам о словах, в большинстве случаев он говорит о самой музыке. Если инструмент издает неточный звук, другими словами, если вы не знаете язык музыки, как вы узнаете, что вам нужно делать? К чему призывает вас эта музыка? Таким образом, все наше изучение строится на библейском принципе, который применяется во всех сферах жизни. Во время прохождения этого курса мы применим этот принцип только в отношении музыки. Но еще раз, этот принцип применяется во всех сферах нашей жизни. Нашим девизом будут слова из послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. Этот стих говорит о том, что вы и я, как христиане, должны, цитирую, испытывать, что благоугодно Богу. Давайте повторим этот стих вместе, начиная с ссылки на Библию. Итак, Ефесянам, 5 глава, 10 стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Обратите внимание на слово «испытывайте». Слово «испытывайте» в данном случае, как и во многих других случаях в Библии, имеет значение проверять ту или иную вещь. Да, Бог хочет, чтобы мы проверяли вещи. Некоторые люди могут возразить, что делая это, мы осуждаем, но осуждение – это вынесение приговора по отношению к кому-то или чему-то. В данном случае Библия говорит, чтобы мы проверяли то, что мы хотим принять в своей жизни, и мы, пожалуй, очень часто это делаем в своей жизни, даже не отдавая себе в этом отчета. Например, представьте себе, что вы обратились к доктору, и он нашел у вас опухоль в головном мозге. Далее он решает сделать вам операцию. И в тот момент, когда вы уже лежите на операционном столе, доктор, смотря на вас сверху вниз, говорит вам, «Я хочу, чтобы вы знали, прежде чем я начну вас оперировать». У вас сразу же возникает вопрос, «Что вы хотите сообщить мне, доктор?» А он, представьте, отвечает, «Я никогда не учился на медицинского доктора, но, уверяю вас, я очень люблю детей». Конечно же, вы будете ошеломлены и ответите ему примерно следующее. «Вы сильно напугали меня, потому что я думал, что вы знаете, что вы делаете». И вы, конечно же, больше ни на минуту не задержитесь на этом операционном столе. Почему? Да потому что в подобных ситуациях мы хотим быть уверенными в том, что человек, который будет делать вам операцию, знает, что он делает. И поэтому мы стараемся проверить его и быть уверенными в нем. Или представьте себе, вы оказались на самолете, и когда он уже на взлетной полосе с международного аэропорта и готовится к взлету, пилот по громкоговорящей связи объявляет, уважаемые пассажиры, прежде чем мы взлетим, я хочу сообщить вам, вы, конечно же, насторожитесь и зададитесь вопросом, что же он хочет сказать. И следующее, что звучит по селектору, это «У меня нет никакого летного образования, и я никогда не летал». Конечно же, вы немедленно захотите покинуть самолет. Почему? Потому что вы хотите, чтобы пилот был проверен, и вы хотите быть уверены в нем, прежде чем самолету предстоит взлететь. Мы слышали историю о пилоте, который позвонил в авиадиспетчерскую и спросил, сколько времени сейчас? Диспетчер спросил у него, а как называется ваша авиакомпания? Пилот ответил ему, какое это имеет значение, я просто хочу узнать, сколько сейчас времени. Авиадиспетчер ответил ему, если ваша авиакомпания «Дельта», то 3 часа, если это трансмировые авиалинии, то 15 часов, если это авиакомпания, которая летает по ночам, то большая стрелка на 12, а маленькая на 3. Подобные профессиональные высказывания вызывают улыбку, не так ли? Этот пример и приведенные ранее еще раз показали нам, что мы хотим проверить вещи, с которыми сталкиваемся или должны быть уверены в профессиональных качествах людей, которые оказывают нам те или иные услуги, прежде чем мы будем предпринимать дальнейшие действия. Но вы знаете, что именно этого также хочет от нас Бог. Он хочет, чтобы мы, как Его дети, испытывали и проверяли, что является благоугодным для кого. Конечно, для нашего Господа. А не то, что нравится вам или нравится мне или еще кому-нибудь. Интересно отметить, и вы, возможно, услышали, что многие люди думают, что они являются экспертами в области музыки. Подобные люди, возможно, не знают, как читать ноты, как петь, играть на инструментах, но они говорят, я точно знаю, что мне нравится. Вы, возможно, слышали такие утверждения, не правда ли? Позвольте задать вам вопрос. Делает ли вещь правильной тот факт, что она вам нравится? Конечно, нет. Есть много того, что мне нравится, но я отвергаю это потому, что эти вещи неправильные. То, что они нравятся мне, не является для меня основанием. Некоторые, возможно, скажут, мне не нравится это. Тогда позвольте задать вам еще один вопрос. Делает ли вещь неправильной тот факт, что она мне не нравится? Ответ, конечно, нет. Некоторые, возможно, возразят, что причина, по которой я лично отвергаю рок-музыку, это потому, что она мне не нравится. Это не так. Сегодня, например, мне не хотелось вставать утром, и вообще я не люблю вставать по утрам, но я встал, и я встал не потому, что это мне нравилось или не нравилось, а потому, что так было нужно, и это было правильно. Некоторые, возможно, скажут, я получаю благословение от этого. Они думают, что убедили вас в этом, не так ли? Совсем нет. Например, я знаю некоторых людей, которые говорят мне, что они получают благословение от просмотра постановки «Иисус Христос. Суперзвезда». Значит ли это, что эта постановка становится хорошей? Конечно, нет. И поэтому я ставлю под сомнение те благословения, которые они получили. Но еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что даже если они получили благословение каким-то образом, совершенно случайно, то это все равно не делает эту постановку правильной. Надеюсь, что вы понимаете это. И второй возникает вопрос о том, какое благословение они получили, что является для них благословением. Некоторые, возможно, возразят, вы пожилой человек, а я молодой, и причина, по которой вы любите устаревшую музыку, потому что вы просто пожилой. Другие могут сказать, я из деревни, поэтому мне больше нравится народная или кантри-музыка. Ну, а ты из города, поэтому тебе больше нравится музыка, свойственная городам. В данном случае вопрос не заключается в том, является ли эта музыка народной, популярна ли она в городе, является ли она музыкой старого поколения или музыкой для молодых. Вопрос заключается в том, благоугодна ли эта музыка нашему Господу или нет. Вы спросите, возможно ли это знать? Да, я уверен, это можно знать. Некто подсчитал, что в Библии находится около 500 ссылок на музыку. Конечно же, это количество может зависеть от того, как вы считаете. Например, некоторые считают, что если стих содержит название 5 различных музыкальных инструментов, то это считается как 5 ссылок на музыку. Именно поэтому у нас бывают разные данные в количестве ссылок, в которых говорится о музыке. Но я уверен, что минимальное количество ссылок о музыке в Библии не менее 500. Это значит, что если мы хотим узнать, какую музыку мы должны иметь у себя, то мы можем это узнать. Проблема заключается в том, что большинство людей даже не попытались разобраться в том, что говорит Бог о музыке. И это касается не только музыки, но и других сфер нашей жизни. В христианском колледже в Пенсаколе, где я преподаю по программе магистра, я настоятельно рекомендую своим студентам, прежде чем они получат степень магистра по современной музыке, проверить каждую ссылку в Библии, где говорится о музыке. Потому что я верю, что Библия – это наш источник. Допустим, если проповедник начал проповедовать вам, и вы его спросили, а где говорится в Библии об этом? И он ответил вам, я никогда не изучал Библии. Вы, конечно же, скажете ему, подождите, но прежде чем проповедовать, посмотрите, что там написано. Хочу сообщить вам, что мы даже издали библейскую музыкальную симфонию, в которой перечислены все ссылки Библии, указывающие на музыку. Мы это сделали для того, чтобы студент мог взять и проверить каждую ссылку в Библии, где говорится о музыке. Так как о музыке в Библии более 500 ссылок, то хочу отметить, что это больше, чем ссылок об аде и небесах, и о благодати. Если это так важно для Бога, то нам нужно уделить время для того, чтобы узнать, что Он говорит об этом, не так ли? Но так как люди не уделяют должного времени для изучения этого предмета, они пустились в различные философские течения. Так как люди не испытывали и не проверяли, что благоугодно Господу, они приняли много различных вещей в своей жизни, неугодных Господу. Я уверен, что вы слышали, что некоторые говорят, музыка не имеет морали, иногда они говорят, что музыка аморальна, что музыка не несет в себе никакой нравственности, или что музыка сама по себе нейтральна. Но все эти четыре определения имеют одинаковое значение. Кстати, даже в христианских журналах, по крайней мере, в течение двух последних лет, можно найти хотя бы одну статью или даже несколько, где говорится о том, что музыка не имеет морали. Когда люди утверждают это, то они, в общем-то, заявляют, во-первых, что нет хорошей и плохой музыки. Да, именно это они и говорят, что в музыке нет никаких принципов. Любой, кто изучал музыку, знает, что это неправда. Я учился в Истман консерватории, это светское заведение, где все профессора были неверующими людьми. Я пытался свидетельствовать некоторым из них, но так и не смог никого приобрести для Господа. Но хочу отметить, что за время учебы у меня не было ни одного профессора, который бы верил, что музыка не имеет морали. Идея безнравственности музыки – это совершенно новая идея. Если внимательно посмотреть историю, то мы увидим, что никогда еще музыка не была безнравственной. Это свойственно только для нашего поколения. К сожалению, в современной христианской музыке используются все стили, и те, кто исполняет ее, говорят, что только слова в песне имеют значение. Этим самым они заявляют, что музыка не несет в себе никакой нравственности, и нет в ней морали, и она нейтральна. Один из моих профессоров даже написал книги на эту тему на протяжении 50 лет. Он был ректором консерватории, где я обучался, и был музыкантом с мировым именем. В одной из своих книг он написал: «Музыка может быть философской или разнузданной». Другими словами, музыка может повысить ваш интеллектуально-философский уровень, или она может быть плотской или даже разнузданной. Он также отмечает, музыка имеет в себе хорошую или плохую силу. Он признавал, что она может быть либо хорошей, либо плохой в зависимости от того, как вы написали музыку и как вы ее исполнили. Такова была позиция в отношении музыки в течение многих веков. И только наше поколение не верит этому. Я уверен, что вы убеждены в правдивости факта, что через всю историю человечества в то время как человек становится более интеллектуальным, более развитым индустриально, что же происходит с его моралью? Он становится более безнравственным, не так ли? Вы можете проверить это утверждение, взглянув на Римскую империю. Она распалась не потому, что она стала великой империей, а потому, что она потеряла нравственность. То же самое случилось с Грецией и с Египтом. Ну а как насчет сегодня? В то время как мы разработали различные системы коммуникаций, компьютеры и другую технологию, что же случилось с нашей моралью? Почему сегодня у нас в карманах находятся персональные компьютеры вместе с Библией, но в то же самое время наши моральные принципы опустились? У нас появились большие проблемы из-за безнравственности. И в результате этого различные венерические заболевания и прочее, и прочее. Неудивительно ли это? Причина, по которой все это происходит, связана с тем, что сегодня люди думают, что светское образование может сделать людей более моральными. Но это не так. Образование не делает людей более моральными. Сегодня можно услышать не только то, что нет хорошей или плохой музыки, потому что музыка сама по себе нейтральна, или то, что мораль не свойственна рациональному мышлению, но также и утверждение, что для Бога не важно, какую музыку мы играем. Он не интересуется этим. Для него это не имеет никакого значения. Если вы хотите использовать тяжелый рок, то нет проблем, главное, чтобы слова были хорошими. Если вы хотите использовать панк-рок или траш-рок или тяжелый металл, это все приемлемо для Господа, главное – слова. Но это не так. Нет ничего более далекого от истины, чем подобное утверждение. Я проверил несколько светских, а не христианских словарей, чтобы посмотреть значение слова «аморальный». Один словарь определяет слово «аморальный» как «без чувства моральной ответственности». Это определение, пожалуй, попало прямо в точку. Я не согласен с сексуальным образованием в общественных школах по разным причинам. Но одна из главных причин – это то, что учеников обучают сексуальным отношениям как чему-то, где не присутствует мораль. Но мы-то с вами знаем, что мораль присутствует в сексуальных отношениях. И мы не можем разделить эти вещи. Я также не поддерживаю движение, которое поддерживает аборты. Я лично думаю, что они должны называться «движение за убийство». Одна из самых главных причин моего несогласия – это то, что они обучают, что абортам не свойственна мораль. Вы думаете, что можно погубить нерожденного ребенка и при этом не нарушить никакой морали? Но именно позиция отсутствия морали является философией сегодняшнего времени. И эта философия входит во все сферы нашей жизни, включая, как мы уже затронули сегодня, сексуальное образование, медицину и аборты. Для меня было интересно отметить, что сегодня многие медицинские доктора не принимают клятву Гиппократа. Как это, например, было необходимо всего несколько лет назад. Вы спросите, почему? Потому что одно из положений в клятве Гиппократа звучит примерно так. Я в особенности не буду оказывать помощь женщине в совершении аборта. Эта фраза есть в клятве Гиппократа, которую произнесли многие доктора. Сегодня же понятно, почему многие из будущих докторов не хотят произносить это клятвы. Они верят, что аборты не имеют морали, и поэтому нет никаких нарушений моральных принципов, если они будут совершать их. В подобных случаях полезно обращаться к светским словарям, которые дают очень хорошие определения. Например, еще один светский словарь определяет слово «аморальный» как «не в состоянии отличить правильное от неправильного». Это определение также, пожалуй, попало прямо в точку. К сожалению, подобное мышление об отсутствии морали во многих областях присуще и в области музыки. Некоторые люди верят, что в музыке отсутствует мораль, поэтому можно использовать любую музыку, включая рок, тяжелый рок или даже все, что захочется, и при всем этом называть ее христианской. Подобные люди очень скоро начинают терять способность различать, что хорошо и что плохо. Более подробно мы поговорим с вами об этом в нашем четвертом уроке, который называется «Благовестие в музыке». Мы увидим, что самым лучшим путем для дьявола ввести ложные учения в церковь является именно музыка. И причина очень проста. Когда люди принимают неправильную музыку, они теряют способность различать, что есть правильно и что нет. И даже более того, они не могут отличить истину от лжи. Бог поясняет это в своем слове в книге пророка Исаии, 5 главе, 20 стихом. Там написано: «Горе тем, которые зло называют добром, добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким». Господь провозглашает проклятие на такое мышление. Если люди так помышляют, то они теряют уже способность различать между светом и тьмою. Почему? Да потому что они стали придерживаться позиции, что нет правильного и неправильного. И в результате они потеряли чувство моральной ответственности и уже не способны различать правильное от неправильного. Хочу обратить ваше внимание к очень интересной книге, которая называется «Закрытие американского ума». Эта книга написана Аланом Блумом. В настоящее время Алан Блум является профессором социологии в Чикагском университете. Это одно из самых либеральных светских учебных заведений. Обратите свое внимание на его размышления. Когда он впервые написал свою книгу, либералы действительно думали, что она великолепна. И они возвышали ее до небес. Но впоследствии они пересмотрели свое отношение к книге, и они решили, что эта книга им уже не по нраву. Так вот, профессор Алан Блум попадает в точку во многих своих утверждениях. Вот один пример. Вполне возможно, что наибольшее общественное безумие кажется вполне нормальным для самого общества. Замечательная мысль, не так ли? Теперь вспомните об абортах, ведь это настоящее безумие, но они стали нормой для нашего общества. Мы приходили в трепет, когда читали о женщинах в Индии, которые выбрасывали своих детей в реку, которая называлась Гангес. Но сегодня наша страна продвинулась намного дальше в этом вопросе. Согласно статистике, в настоящее время в нашей стране ежедневно убивают более 4000 детей. Это настоящее безумие. Но если вы лично будете противостоять этому, то можете оказаться в тюрьме, и вас выставят, как будто вы безумный. Гомосексуализм – это тоже безумие и сумасшествие. Но сегодня это стало приемлемым образом жизни. Недавно на одном из парадов, пропагандирующих гомосексуализм, присутствовало более 500 тысяч человек. Все они прошлись, провозглашая этот стиль жизни. Еще раз напоминаю слова Алана Блума. Вполне возможно, что наибольшее общественное безумие кажется вполне нормальным для самого общества. Частью этой проблемы является также то, что наша судебная система часто следует общественному мнению и общественной позиции, а не основывает свои решения на законе. Суды принимают решения, основываясь на том, что является нормальным для общества в настоящее время. На самом же деле это не должно быть так. Хочу обратить ваше внимание к еще одной фразе Алана Блума. Особенно хочу обратить внимание родителей. В своих размышлениях он сравнивает телевидение и музыку. Он, конечно, не умаляет влияние телевидения, но он утверждает, послушайте, если вы сравните телевидение с музыкой, то окажется, что телевидение играет значительно меньшую роль в формировании характера и вкуса, чем музыка. Помните, что это слова светского профессора социологии в Чикагском университете, а не проповедника. Еще раз, он не умаляет влияние телевидения на жизнь человека, но говорит, если вы хотите выработать характер и вкус молодого поколения в правильном направлении, не заостряйте ваше внимание только на том, что они смотрят по телевизору, но также смотрите за тем, какую они слушают музыку, потому что музыка окажет на них еще большее влияние. Далее в своих утверждениях Алан Блум становится еще более конкретным. Он пишет, рок-музыка несет в себе только один призыв. Это варварский призыв к сексуальному желанию. Он открыто признает также, что почти все люди, которые вращаются в светских рок-кругах, тот факт, что их музыка является музыкой чувств. Они просто не видят в этом ничего плохого. Но мы, христиане, должны различать и видеть это. Далее он продолжает в своих утверждениях, что молодое поколение отлично знает, что происходит, даже если их родители об этом не догадываются. Другими словами, молодое поколение хорошо понимает и осознает происходящее, в то время как родители и довольно-таки часто бывают в заблуждении и не могут дать реальную оценку происходящему вокруг. Хочу также обратить ваше внимание на книгу «Забавляем себя до смерти». Автор книги – профессор Нейл Постман. Преподает искусство коммуникации в Нью-Йоркском университете. Возможно, он в прошлом соприкасался с христианством, но в его трудах не прослеживается понимание христианских принципов. Послушайте внимательно его утверждение, которое он сделал в своей книге. Кстати, мы будем ссылаться на его утверждение несколько раз во время прохождения нашего курса. Итак, он сказал: «Поддерживать позицию, что музыка является аморальной и нейтральной, и не содержит в себе морали – это глупость. Это просто и ясно. Пожалуй, даже я не смог бы сказать лучше». Хорошо, по этому поводу также сказал маршал Маклухан. Вот его слова: «Окружающая среда несет в себе сообщение». Другими словами, невозможно отделить окружающую среду от того, что она в себе несет. Вы просто не можете отделить эти две вещи, потому что, как вы говорите, в большей степени определяет значение того, что вы говорите. Большинство сторонников современной христианской музыки придерживаются иллюстрации с телевидением, говоря, что только слова имеют значение, потому что телевидение само по себе предмет неодушевленный и нейтральный. Но хочу отметить, что не все так считают. Многие придерживаются позиции, что телевидению присуща мораль, и поэтому его нельзя рассматривать как что-то нейтральное. Интересно отметить, что мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда мы знаем, что говорит Слово Божие, и мы знаем, что это абсолютная правда, но наш разум не хочет это воспринимать. С вами лично случались подобные ситуации? Вы знаете, что это истина, вы знаете, что об этом говорит Слово Божие, но вы по-прежнему не можете принять это своим умом. Но вспомните слова Христа, записанные в Евангелии от Луки, 16 главе, 8 стихом. Там сказано: «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Хотелось бы возразить, ведь мы, христиане, имеем Слово Божие, имеем Духа Святого, который руководит нами. Мы должны знать больше, чем знает мир, не так ли? Но довольно-таки часто мир понимает и принимает вещи, которые христиане просто отказываются принять. Поэтому во время этих уроков мы очень часто ссылаемся на светских авторов, чтобы показать, что даже мир понимает эти вещи и воспринимает их. Следующая книга, на которую я хотел бы обратить внимание, это книга, написанная англичанином Давидом Таймом. Я уверен, что этот человек понимает христианские принципы, но он является светским автором. Эта книга называется «Секретная сила музыки». Я упомянул об этой книге потому, что многие люди спрашивают меня и говорят: «Вот вы отвергаете рок-музыку, и вы отвергаете некоторых композиторов и их стили жизни, но как насчет Бетховена, Моцарта или Гайдена?» Многие из них не были христианами, и они не прожили своей жизни так, как они должны были бы это сделать. Но вы воспринимаете их музыку как это может быть? Давид Тайм дает блестящий ответ на этот вопрос, который я когда-либо видел. Итак, он сказал: «Концепция того, что музыка влияет на характер человека, была великой вдохновительной силой в жизни великих композиторов». Надеюсь, что сейчас вы видите, что композиторы в прошлом, даже если они не жили в личной жизни подобающим образом, но они все равно верили и старались возвысить и вдохновить людей с помощью музыки. Именно поэтому они проводили долгие годы, изучая искусство музыки. Хороший пример этому Бетховен. Он был мастером этого дела. До нас дошли даже упражнения Гайдена, которые он использовал и практиковал, когда изучал музыку. Благодаря им вы можете проследить, как он формировался как музыкант. Он провел годы, вырабатывая эти упражнения, потому что верил, что он сможет повлиять на характер и вдохновить людей. Кстати, подобная философия была в Древней Греции, и она называлась «доктриной характера», в которой говорилось, что музыка влияет на характер, точнее, на его формирование. Пожалуй, многие великие композиторы и музыканты в прошлом верили в то, что они способны помочь людям стать лучше с помощью музыки. Для лучшего понимания хочу привести один пример. Вы идете на прием к доктору, и доктор сообщает вам, что у вас аппендицит. Конечно, его следующее действие и желание удалить его, ведь он для этого учился долгие годы. Но вы смотрите на него и спрашиваете: «А вы христианин?» Он отвечает: «Нет». Тогда вы говорите ему: «Значит, вы не сможете меня оперировать». Конечно же, это будет безумие. С другой стороны, если есть возможность, я бы предпочел, чтобы мой доктор был христианином. Но это не всегда возможно. Но если доктор хороший специалист и верен клятве Гиппократа,

0: Таким образом, возвращаясь обратно к музыке, можно с уверенностью сказать, что вы можете доверять Бетховену, Гайдну и Моцарту в области музыки. Они являются экспертами в этом. Они пытаются возвысить и вдохновить людей с помощью музыки. Иногда они даже называют ощущения, которые возникают при прослушивании их музыки, духовными. Но это не так. Конечно же, они не понимают, что такое настоящее духовное познание и ощущение. Я помню, когда я играл в симфоническом оркестре несколько лет назад, и когда, например, после исполнения 9-й симфонии Бетховена, некоторые музыканты говорили мне, это было замечательным духовным ощущением, не так ли? Но я всегда отвечал, нет, это было возвышенным, но не духовным, потому что духовность приходит только через Иисуса Христа и Его Слово. Мы не получаем это через музыку, надеюсь, это вам понятно. Но еще раз хочу отметить, что все композиторы в прошлом признавали, что у музыки есть огромная сила. Послушайте, что сказал Аристотель. Если человек слушает неправильную музыку, он может стать неправильным человеком. И наоборот, если человек слушает правильную музыку, он может стать правильным человеком. В течение многих веков люди верили этому. Аристотель, Пифагор и многие другие в прошлом признавали, что музыка влияет на характер.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Бог музыки». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Музыка Божье творение». Мы молимся и надеемся на то, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу Russian@bbnmedia.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Продолжается вещание библейского радио BBN и время, которое мы посвятили нашему музыкальному служению. Будем помнить, дорогие друзья, что в изучении музыки и пения есть две наиболее главные составляющие. Во-первых, это изучение текста, то есть лирика, и во-вторых, каким образом этот текст передается. И между этими составляющими должно быть согласие и баланс. Гармония будет нарушена в обоих случаях, если хороший текст будет передаваться под музыку, которая не угодна Богу, и наоборот, если ничего не выражающие слова будут передаваться под музыку, которая соответствует Божьим стандартам. Поэтому будем помнить об этом, когда мы слушаем музыку и пение у себя дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 13 стихе 2 главы 2 послания апостола Павла Фессалоникийцам сказано: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, который и действует в нас, верующих». Уже в первой главе Павел этим верующим сказал подобные слова: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа». Хотя эти два места похожи одно на другое, все же разница между ними есть. В первой главе он благодарит Господа за спасение, которое приняли верующие в Фессалониках, и за результаты, которые последовали их обращению. А во второй главе он вспоминает о том, как они приняли Слово Божие. «И за то, — говорит он, — мы непрестанно благодарим Бога». Дорогие друзья, недостаточно только слышать Слово Божие. Можно его слышать и не получить от него никакой пользы. Да, безусловно, слышание Слова Божия – это первое, это самое главное, иначе невозможна вера в того, о ком не слышали, не так ли? Перед тем, как человек может уверовать в Евангелие, в Иисуса Христа, он должен о нем услышать, ибо вера от слышания, а слышание – от Слова Божия, как сказано в 10 главе послания к римлянам. Мы не можем слишком много подчеркивать необходимость проповеди Слова Божия. Для этого, дорогие мои, существуют эти радиопередачи. Подобно тому, как невозможна жатва без посева, точно так же невозможно спасение человеческих душ без проповеди Слова Божия. Оно есть живое семя, посеянное проповедью и которое рождает веру в сердцах слушателей. Но сказав это, я повторяю, что слышание само по себе недостаточно. В послании к евреям сказано: «Ибо и нам оно, то есть Слово Божие, возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Дорогие мои, нам нужно больше, чем слышать. Мы должны принять слово. Например, пищу можно взять и попробовать на вкус, а потом ее выплюнуть, не проглотив. Сколько поступают так со Словом Божьим? Возможно, его слушать так, что оно входит в одно ухо, а выходит из другого. Оно не проникло в сердце слушателя. За это нельзя винить Слово Божие, но почву, в которой оно впадает. Итак, дорогие мои, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но это только начало. Если оно этим кончается, то пользы никакой от этого слышания не будет. Верующим в Эфесе, которые не только слышали слово, но приняли его, Павел говорит: «В нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». В момент, когда слышавший слово и принявший его, они были запечатлены обетованным Духом Святым. Вот почему, дорогие мои, Иаков говорит: «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Заметьте, как во всех своих посланиях апостол Павел подчеркивает необходимость принятия слова Господне. «Напоминаю вам, братья, — пишет он коринфянам, — Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нещетно уверовали». Не мудрено, что Павел непрестанно благодарил Бога за фессалоникийцев, ибо принявши от него слышанное Слово Божие, они приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине. Что фактически говорит тут Павел? Он напоминает о основной истине, о которой учит Библия. Это главное учение Слова Божия, богодухновенность священных писаний. И тут, возлюбленные, я хотел бы еще раз коснуться этого важного вопроса богодухновенности Библии и какое значение имеет оно для нас. Дважды в нашем тексте мы встречаемся с выражением «Слово Божие». Этот стих является одним из нескольких говорящих о богодухновенности Библии. «Слышанное слово вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине». Если вы принимаете Библию просто как слово Моисея, Давида, Иоанна, Павла и Петра, тогда вы не поняли, чем в действительности является Библия. Она не человеческая книга в полном смысле этого слова. Она Богом вдохновенная книга. Правда, Бог употребил 40 разных людей, которые писали ее в течение 20 столетий, пока она не образовалась в Библию, как мы ее сегодня имеем. Дорогие мои, нет подобной этой книге. Это единственная богодухновенная книга в мире, и потому отличается от всех других, как бы хороши и правдивы не были эти другие книги. Ее ни один человек не может улучшить. На многое человек способен, но пусть только коснется Библии, и он не может иначе, как исказить ее. Вот почему в самом конце Библии последнее предупреждение относится к этой святой книге. «Если кто приложит что к ним, то есть к словам этой книги, на того наложит Господь язвы, о которых написано в этой книге. И если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Эту книгу ни один человек не может улучшить, ибо всякая такая попытка влечет за собою наказание Божие. В послании Тимофею сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это значит, дорогие мои, что каждое слово в Библии от Бога и потому является абсолютной истиной. Само собой разумеется, что абсолютную богодухновенность следует понимать, конечно, не в переводах Библии, но в подлиннике, то есть на тех языках, на которых Библия была написана в оригинале. Так что Священное Писание не только заключает в себе Слово Божие, но само оно является Словом Божьим от начала до конца. Сказав, что Писание является в полном смысле божественным, мы должны также сказать, что оно в одном смысле и человеческое. Божественным оно является потому, что оно непогрешимо и авторитетно, а человечески потому, что доступно пониманию и написано на человеческом языке. Если бы оно не было в этом смысле человеческим, мы не поняли бы его, и если оно не было бы божественным, оно не могло бы для нас стать верным руководством. Замечательно то, что каждый его человеческий писатель сохранил свой стиль, свой оборот речи, свой характер. А это значит, что Дух Святой, когда вдохновлял этих людей, не нарушил их индивидуальность, но чудным образом ее сохранил. Он использовал их способность, их вокабулярию, их разум. Они не были какими-нибудь роботами или пишущими машинками, но Дух Святой инструктировал, вдохновлял их так, что они писали безошибочно то, что Он хотел, чтобы они писали. Они были непогрешимы в том, что писали, но не всегда в том, что они делали. То есть это не были безгрешные люди. Притом, когда они писали, они не сознавали, что писали Священные Писания. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, — говорит апостол Петр, — но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот почему, говорит Иисус Христос, не может нарушиться Писание. Это не значит, что Библия какая-нибудь волшебная книга. Нет. Но в то же время она сверхъестественна. Да, если хотите, она чудотворная книга. Вот почему, если ты примешь сказанное в ней, то она послужит тебе благословением. Но если ты не примешь, что в ней написано, тогда ты отрекся не только от этой святой книги, но и от ее автора, от самого Бога. Помните, что Христос сказал: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Или, мой друг, ты примешь эту книгу, и что в ней написано, или она, то есть сама Библия, тебя осудит, когда ты станешь перед великим белым престолом и будешь ввержен в озеро огненное и серное, место со змеем и лжепророком, и будешь мучиться день и ночь во веки веков. Ты понимаешь, мой друг, почему так важно принять эту книгу как Слово Божье? Вот почему богодухновенность Писания является наиважнейшей из всех доктрин Библии. На ней сыщется все остальное в ней. Если она не богодухновенна и потому непогрешима, тогда я имею основание сомневаться в ее истинности и действительности. Или, допустим, что она только отчасти богодухновенна. Как я тогда могу знать, что в ней от Бога и что от человека? Но благодарение Господу, что мы имеем твердое основание, что эта книга вечна, она богодухновенна, непогрешима, надежна, верна и неизменна от начала до конца. Слава и благодарение Богу за этот чудный дар человеку. «Небо и земля придут, но слова мои не придут», — говорит Иисус Христос. Хотя из того можно заключить, насколько значителен факт богодухновенности Библии, что дьявол с такой яростью в том или ином виде атакует эту истину. Вы заметили первые сказанные сатаной слова? Он только открыл свои уста, и первые четыре слова являются атакой на богодухновенность и потому на достоверность Слова Божия. Слушайте, что этот лютый враг Священного Писания говорит: «Подлинно ли, — сказал Бог, — он подвергает сомнению сказанное Богом, и в течение всех веков он одним или иным способом клевещет на Слово Божие». Причины не нужно долго искать, почему атеисты и безбожники боятся Библии. Сперва они отмахивались, что Библия, мол, книга полная сказок и небылиц. Но если это так, то почему же вести такую усиленную борьбу против нее? Никто не запрещает читать сказки для детей. Почему тогда такая боязнь к Библии, если она, как они говорят, полна небылиц? Тогда она не может быть опасной. Но боятся они этой книги по той простой причине, что она говорит правду и разоблачает их гнусные дела. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Мой друг, поверь, что дьявол будет все делать, чтобы лишить тебя Слова Божия. Если он не смог тебя удержать от слышания слова, тогда он сделает все, чтобы воспрепятствовать тебе принять его в свое сердце. Он постарается похитить посеянное в твоем сердце слово, чтобы ты не уверовал и не приобрел жизнь вечную. Не думай, что он далеко от тебя. Он там сидит у твоего радиоприемника и нашептывает тебе «не верь сейчас». Он не хочет, чтобы ты принял Слово Божие, ибо знает, что это Слово могущее тебя спасти. Сегодня тебе Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Наступает время, и настало уже когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут». Мой друг, это слово Господне тебе, и ты можешь полностью на него положиться. Прими его, и спасен будешь. Верь и живи. Да поможет тебе Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

в эфире библейское вещание BBM. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. 1 Паралипоменон 15:16. Правильное музыкальное служение Господу всегда начинается с конкретного библейского решения, как это было в случае с Давидом. Слово «приказал» всегда влечет за собой беспрекословное повиновение. Очень плохо, что сегодня общая демократичность и сплошная толерантность в вопросах духовной жизни отучает детей Божьих беспрекословно повиноваться Библии в выборе правильной музыки и пения. Вернуться к первоисточнику музыки, которым является Божье Слово – вот первостепенная задача нас с вами сегодня.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Осии. Ветхий или Старый Завет состоит из 39 книг. Он может быть разделен на такие части. Пятикнижие или книги закона, Бытие по второзаконию включительно 5 книг. Исторические книги, Иисуса Навина по Есфир включительно 12 книг. Поэтические книги, Иов по Песни Песней включительно 5 книг. Книги больших пророков, Исаии по Даниила включительно 4 книги, включая Плач Иеремии. Книги малых пророков, Осия по Малахию включительно 12 книг. Согласно этому разделению Ветхого Завета, пророк Осия является первым из малых пророков. Однако следует помнить, что выражение «малые» и «большие пророки» не говорит о том, что «малые пророки» имеют меньшее значение или ценность их предвозвещаний. Эта терминология связана с длиной книги. Но пророчества, хотя и в более сокращенной форме, остаются весьма важными. При внимательном изучении этих 12 книг малых пророков мы узнаем много о положении, в котором находился народ израильский. Начальные слова книги Осии знакомят нас с его происхождением и временем его пророческих возвещаний. Его пророческое служение в отношении Северного царства или Израиля длилось довольно долго, но оно было очень кратким в связи с царями иудейскими, Езекией и Озией. Свыше 70 лет пророк Осия свидетельствовал и предупреждал Израиля о грядущем суде Божьем по причине греховного состояния страны. Беззаконие усилилось в ней. Мы приглашаем вас обратить внимание на вступительные слова книги пророка Исаии, 1 главу 1 стих. «Видение Исаии сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме в дни Озии и Афама, Ахаза и Езекии царей иудейских». В книге пророка Осии, 1 главе 1 стихе, имена этих четырех царей иудейских повторяются точно в таком же порядке, но потом упоминается Иеровоам, царь израильский. Из этого можно заключить, что служение пророка Исаии царству иудейскому протекало в те же годы, когда Осия имел поручение от Господа, трудное задание, также свидетельствовать и будить от духовного сла народ Израиля. Эти два пророка являлись современниками. Оба служили приблизительно столько же лет, около 70 лет, и были пламенными проповедниками истины Божьей. Не забудьте эту истину. Исаия и Осия жили в то же самое время, пророчествуя всем коленам Израиля. Вполне возможно, что многие пророческие возвещания Исаии достигли ушей пророка Осии в Израиле. Тогда как Исаия слышал о смелых пророческих возвещениях Озии, который безбоязненно стремился остановить Израиль от дальнейшего духовного падения. Они взаимно ободряли друг друга на трудном пути их служения Господу. Это подтверждает истину, что Бог не оставлял Израиля без свидетельства об истине в самые темные периоды его жизни. Оба эти царства, которые раньше составляли одно, слышали свидетельство о Боге в силе Святого Духа от двух мужественных пророков. Отношение народа к этому пророческому свидетельству было двоякое. Иногда народ внимал ему и каялся, или же, наоборот, ожесточался и впадал еще больше в грех. Соответственно этому и суды Божии немного замедлялись или наступали быстрее. Мы уже говорили об этом раньше, что в Иудее народ и вожди его лучше внимали Слову Божию, и потому суды Божии замедлялись, но на севере в Израиле духовное пробуждение не было заметно, благословения его не принимались, и потому суды и пленение Вавилонское наступило много раньше. Иерусалим все еще оставался в охране Божией после падения Самарии около 120 или 130 лет. Как вы знаете, Самария являлась столицей Израиля. Осия был послан Богом свидетельствовать Израилю в тяжкие и духовно мрачные времена. Он возвещал о грядущих судах Божьих. Политически Израиль находился почти в полной анархии. Междуусобица между правителями была явная. Часто на престоле восседали лица, которые жестоко замучили своих предшественников. Военачальники с армией своей были на услугах этих узурпатов. Политические союзы с соседними царствами заключались не по воле Божьей, ради выгоды правителей. Кроме этого, эти союзы с языческими царствами способствовали духовному ослаблению и замешательству в народе. Идолопоклонство самого низкого и ненормального характера стало очевидным явлением в Израиле особенностей. Вообще, люди отвергли Бога, перестали благоговеть пред Ним и думать о Нем. При изучении книг Иозии мы чудным образом можем познавать характер Божий. Трагические переживания Иозии указывают на страдания Бога по причине отвержения любви Его и послушным народом Израиля. Эту любовь незаслуженную Господь щедро пролил на народ свой, но она оказалась безответной. Суды Божии пали на Израиля по причине его нежелания слышать слова его о грядущем наказании. Слушайте 4 главу 6 стих. «Истреблен был народ мой. Как ты отверг ведение, то я отвергну тебя. Как ты забыл закон Бога, так и я забуду детей твоих». Бог

0: втором году до Рождества Христова. Как народ должен быть премного благодарен Богу за верных служителей Его, но как часто это великое служение связано с болью души этих вестников истины, потому что оно идет в оглухшие уши людей. К тому же, эти верные посланники Божии переносят гонения и страдания. Это совершается в течение многих столетий истории человеческой. Это переживал и пророк Осия. Но преследования не оставили его на пути служения. Он знал, что он послан Богом на это служение в такое трудное время. Напоминаю вам слова апостола, послание к евреям, 11 главу, 37 стих. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобление, но оставались верными Господу до конца». Изучая книгу Осии, легко увидеть, что она разделяется на части. Первая по третью главу передает о трагедии семейной жизни пророка, но это являлось приготовлением пророку к служению народу Израиля. Главы 4 по 14 говорят о трагедии народа страны, которые были дороги для Осии. Как много слез проливал Осия по причине несчастной семейной жизни. Так неверность Израиля перед Богом печалила сердце Творца. Вспоминаются слова пророка Еремии. «Лукаво сердце человеческое более всего и весьма испорчено». 17 глава, 9 стих. Непрерывным эхом раздаются эти слова в Священном Писании. В этой книге мы видим скорбь и действия Божие по причине непослушания Его Слову. Первое. Божия скорбь велика по причине непослушания народа Слову Его. Второе. Будучи свят, Бог не может смотреть на грех равнодушно. Третье. Бог любит грешников, хотя и ненавидит грех. Четвертое. Бог ищет грешника с любовью, предлагая ему спасение по благодати, желая иметь с человеком общение. Пятое. Бог радуется, когда его спасение принимается людьми и общение восстанавливается. Шестое. Путь Божий добр и истинный, ходящий им безопасен. Библейский толкователь назвал содержание книги Осии так: «Сердце и святость Божия». Это правильное толкование ее. Мы видим в этой книге, что святость Божия отверждена людьми, но она не потеряла своего чудного значения, хотя человек пал и погряз во грехе. Мы чувствуем святое сердце Божие, которое влечет человека к себе. Говорит Осия: «Узами человеческими я влек их, узами любви. Да откроется эта чудная любовь для нас при изучении книги Осии. Аминь».
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних шести царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
3: Псалом 71. О Соломоне. Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться Тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки Евфрат до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно всякий день, благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена. Все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса. И благословенно имя славы его вовек, и наполнится славою его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сон Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего, эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих, поставили знаки Свои вместо знамений наших, показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева, и ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего, сказали в сердце своем, разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их, Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде, Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, ты иссушил сильные реки, твой день и твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце, ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей, собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Призри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного, не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается. Псалом 74. Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней. Я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим: не безумствуйте, и нечестивым: не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока и не от запада и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Псалом 75. Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его. И было в Салиме жилище его, и пребывание его на Сионе. Там сокрушил он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла. Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу тебе. Остаток гнева ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, он страшен для царей земных. Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает, неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресекло слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды. Видели тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы, как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Если вы считаете, дорогие друзья, что музыка – это всего лишь развлечение, и в ней нет никакой философии и цели, то вы с большой вероятностью, наверное, ошибаетесь. Например, послушайте слова Мика Джаггера. Это один из музыкантов группы Rolling Stones. Вот его слова. «Мы завоевываем человеческое сознание и его разум». Вы спросите, как они это делают? Ответ очень простой. С помощью музыки, которую они играют. Используя свой стиль и ритм, они захватывают сознание человека и навязывают ему свой образ жизни. Поэтому нам надо быть особенно внимательными к тому, какую музыку мы слушаем. Дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Дорогие слушатели, мы совместно с вами продолжаем изучение Священного Писания. В этот момент мы изучаем Евангелие от Марка. Мы уже подошли к 6 главе Евангелия Марка. И вот 6 глава является второй по величине главой в Евангелии от Марка. Она переполнена событиями и действиями, особенно в начальных 29 стихах. Мы прочитаем первые 3 стиха, где написано: «Оттуда Иисус Христос вышел Он и пришел в Свое Отечество. За Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие и с изумлением, говорили, откуда у Него это? Что за премудрость дана Ему? И как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Юды и Симона? Не здесь ли между нами Его сестры?» И соблазнялись о нем. Друзья, это его уже, как вы видите, второе посещение родных мест после того, как он вышел на служение. В субботний день идти в синагогу было, конечно, его обычаем. Где бы он ни был, там он поклонялся Богу. И это также было место, где он мог достичь людей. Его учение удивляло всех и тех, которые знали его с детства. Его слова, его дела, его чудеса служили причиной изумления его земляков, в умах которых сейчас же возникали вопросы: откуда он? Они не верили, чтобы из Назарета вышло что-либо порядочное, подобное до Иисуса. Но Иисус был один из них. И они не могли верить в Иисуса. Они также слишком низко думали о себе. Они знали Иисуса и всех родных Его слишком хорошо. И были, можно сказать, тоже слишком фамильярны с Ним, чтобы верить в Него. Они думали, что знают Его, тогда как в действительности они Его не знали. Фамильярность с Богом, друзья дорогие, является большой-большой опасностью для каждого человека, включительно и для вас, слушатель, который слушает меня в этот момент. Не фамильярничайте никогда с Господом Богом. Мы должны ставить Иисуса выше всего, уважать выше всех, уважать Его и почитать Его как Господа и Спасителя. Не заигрывать с Ним. Он не наш какой-то пацаненок или ребенок или игрушка. Нет, слушатели. Он наш Господь Бог. И вот мы читаем от 4 до 6 стиха. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Как вы видите, друзья, Иисус даже не мог совершить никакого чуда, кроме нескольких исцелений через их неверие. Вот какова сила есть в вере, дорогие друзья. Вера есть необходимое условие, чтобы сила Божья была освобождена для спасительного действия в человеке, дорогие друзья. Без веры никогда вы не угодите Богу. Неверие закрывает, изолирует силу Божью от проявления ее в действии. Иисус был удивлен их неверием. После Иисус ходил по окрестным селениям и учил. Господь славы, Сын Божий, в своем земном служении не стыдился снисходить к самым несчастным людям и проповедовать в самых малых селениях, там, где никто не хотел быть проповедующим. Ведь он мог бы приготовить себе место в громадном римском Колизее и там учить десятки и сотни тысяч людей, не правда ли, друзья? Но он знал прекрасно свою миссию, и он ходил везде, куда мог достичь человека.

И вот мы читаем дальше, 7 стих. «И призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». Иисус посылает своих учеников с проповедью покаяния. И вот мы читаем стихи 8 и 9. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». Как вы видите, друзья, они не должны быть обременены ничем. Это указывает на поспешность и позднее время. Они полностью должны быть зависимы только от Бога. И быть свободны для несения Слова Божьего. И вот мы читаем о дальнейших повелениях им в стихах 10 по

изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Их посланничество, друзья, ограничилось только погибшим овцам дома Израилева. У них была особенная миссия, дорогие слушатели. В стихах от 14 до 29 описана, слушатели, реакция царя Ирода на дошедшие к нему слухи о Иисусе Христе. Царь Ирод, услышав о Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, многое делая, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настав удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским, дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она пошла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас посла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице. А девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышавши, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. Друзья дорогие, царь Ирод был суеверным, жестоким и развратным человеком. Он был очень-очень честолюбив и любил власть. Для него пророк Божий не имел никакого значения. Есть ли он сейчас, нет его, ничего не стоило ему уничтожить человека. Слушатели, какая жестокая, не правда ли, картина, страшная картина обезглавливания Иоанна Крестителя. Человека Божьего, пророка, пророка Ветхого и Нового Заветов. И вот мы видим эту страшную картину здесь описанную в Евангелии Марка, друзья дорогие.

Но читаем дальше, со стиха 30 по 46, где говорится: «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: „Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда, пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус вышед, увидел множество народа и сжалился над ними,

0: потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступившие к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И говорили ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону в Вифсаиде, пока он отпустит народ, и, отпустив их, пошел на гору помолиться. Иисус, друзья дорогие, выслушивает отчет своих учеников о результате их посланничества. Но из-за множества народа не имеет времени даже покушать вместе с ними. Он отсылает их отдохнуть. И вот народ собирается вокруг отдыхающих учеников. И когда Иисус приходит, Он находит множество народа и начинает их учить. Но, как время было позднее, Иисус, не желая отпустить их голодными, совершает чудо умножения пищи, так что все ели и насытились. И остатков, как мы читали, набрали 12 коробов. А всех евших было с женщинами и детьми, видимо, около 10 тысяч человек, потому что только мужчин было 5 тысяч. Сегодня, друзья, у нас голод, голод духовный, намного превосходит голод физический. Иисус и сегодня делает много чудес, кормя духовным хлебом миллионы и миллионы алчущих Слово Божье. Напоследок, друзья дорогие, мы прочтем стихи от 47 по 56, где написано: «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавши его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его. И некоторые прикасались к нему, исцелялись. Здесь, друзья, ученики видят Иисуса, идущего по бушующему морю. Он входит в их лодку, и море утихает. И вновь народ сотнями и сотнями сотнями и тысячами стенается вокруг и болеет, и, конечно, стекается к нему, влекомые чудесной силой исцеления. И по вере в него исцеляются. Какая прекрасная картина, друзья, картина Бога, Христа, картина Исцелителя, картина всемогущего Бога, который управляет и стихией на море, и стихией, которая иногда разразится в нашей жизни. Не правда ли, друзья? Он, только Он может утихомирить нашу жизнь и успокоить ее, друзья, от всякой печали, от всякой болезни. Друзья, нам нужно идти к Иисусу Христу, Спасителю, Богу, Царю царей, Господу над всеми господами. Нам нужно идти к Нему. Пусть Господь благословит каждого из нас, дорогие слушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. «Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день». Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russiansobachka@bbn.media.org.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие». 24 глава, о которой мы будем рассуждать дальше, посвящена одной из самых замечательных историй в этой книге. Это история выбора невесты Исааку, сыну Авраама. В прошлой передаче мы видели готовность Ревеки, будущей жены Исаака, идти со слугою Авраама навстречу своему жениху. От Хеврона, где жила Ревека, до Версавии, место обитания Авраама, путь не близкий, около 700 километров. Это тот путь, который прошел Авраам, когда Господь повелел ему выйти от родства его, из земли его отца. И вот по пустынным местам движется караван верблюдов с невестой для Исаака. Итак, давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, что происходит в это время у колодца Беэр-Лахай-Раи, где живет Исаак.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы остановились на том, как караван с Елиезером и Ревеккой, невестой Исаака, приблизился к земле обетованной. Это записано в 24 главе книги «Бытие». Сегодня мы продолжим изучение этой главы. Я читаю стих 62. «Исаак пришел из Беэр-Лахай-Рои, ибо жил он в земле полуденной». Это место находится почти на самом юге земли обетованной, недалеко от Хеврона и Версавии. Далее в стихе 63 сказано: «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды». В этой сцене, где участвуют люди, мы видим прообраз пришествия Христа к церкви и его невесте. Многие люди говорят: «Разве не чудесно будет, когда Господь придет, и мы вознесемся с Ним?» Но существует и другая точка зрения на это событие. Ведь на пришествие Христа можно смотреть со стороны тех, кто уже будет с Ним, когда Он придет. Большая часть церкви уже прошла через врата смерти, и эти люди придут вместе со Христом. Их тела восстанут из мертвых, а душа и тело воссоединятся. Люди, которые будут жить на земле в момент пришествия Христа, вознесутся вместе с воскресшими людьми, чтобы встретить Господа в воздухе. Те, кого уже нет с нами, увидят Христа, когда Он сядет, одесную Отца, чтобы призвать Свою Церковь встретиться с Ним на воздухе. Такова будет величественная картина пришествия Христа. И уже сейчас она ослепляет нас нестерпимым сиянием славы. Но вернемся к нашему повествованию, и в стихах 64 и 65 мы читаем, как Ревекка впервые встречается с Исааком. «Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: „Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?“ Раб сказал: „Это господин мой“. И она взяла покрывало и покрылась». Мы, как невеста Христова, должны будем облечься в праведность Христа, ибо Он будет нашей праведностью. Он пострадал за наши преступления, и Он воскрес для нашего оправдания, чтобы мы могли предстать перед Богом в Его праведности. Ревекка, увидев идущего навстречу человека, спрашивает, кто он. За время долгого путешествия она все узнала про Исаака, но сейчас впервые стоит с ним лицом к лицу. Это очень сходно с нынешним положением верующих людей. Как говорит в своем первом послании апостол Петр, верующие любят Иисуса Христа, ни разу не видев Его. И я вот думаю, когда Он придет, узнаем ли мы Его? В одном гимне поется о том, что мы узнаем Его по следам гвоздей на руках. Да, именно таким образом мы узнаем Его, когда Он придет. А в 66 стихе мы читаем: «Раб же сказал Исааку все, что сделал». Так и дети Божьи, отмеченные печатью Святого Духа, будут переданы Христу в день искупления. Поверьте мне, заранее было предопределено, что раб Авраама обязательно найдет невесту для Исаака. И заранее предопределено, что Христос придет на землю, чтобы взять к себе народ Божий. Последний, 67 стих, рассказывает о заключении брака между Исааком и Ревеккой. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Написано «и он возлюбил ее». Так и Христос возлюбил Церковь и принял смерть ради ее спасения. «И утешился Исаак в печали по матери своей». Здесь нам рассказывается, как важно для Христа наше спасение. Он любит нас, Он стремится к нам. О, если бы и все мы во всем были верны Ему, друзья мои! А сейчас мы с вами переходим к 25 главе книги «Бытие». Перед нами еще одна замечательная глава Библии. Она повествует о смерти Авраама и о рождении у Исаака и Ревекки близнецов – Исава и Иакова. Так появились два рода – род Измаила и род Исаака. Послушаем же, как Авраам берет в жены Хеттуру, и у него рождаются новые сыновья. Вот стихи 1 и 2. «И взял Авраам еще жену именем Хеттуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха». Теперь у Авраама большая семья. И появилась эта семья у него уже после смерти Сары. Кто-то может усомниться. А мы-то думали, что когда родился Исаак, Авраам был не в том возрасте, чтобы Сара могла родить от него других детей. Согласен, так оно и было. Но когда Бог что-то делает, Он делает это основательно. Я просто уверен, что на всем, что делает Бог, лежит Его печать, гарантия основательности и качества. И мы с вами видим, что на самом деле у Авраама родился не только Исаак, но и еще много детей. Интересно, что здесь упоминается Мадиан. Остальные сыновья Авраама тоже дали начало народам, но о них практически ничего не известно. Да они меня и не интересуют, поскольку не упоминаются более в Библии. А вот Мадиан встречается. Позже мы увидим, как Моисей пойдет в землю Мадианскую и возьмет там себе жену. Не забывайте, что мадианитяне были из рода Авраама. Значит, мы находим подтверждение того, что у Авраама были и другие сыновья. Но Господь сказал, что семя Авраамова будет благословлено им только через Исаака, а не через кого-либо из других его сыновей, ни через Измаила, ни через Мадиана, ни через Медана. Авраам считает Исаака своим избранным сыном. Прочтем стихи с 5 по 10. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную». Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет, и скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле на поле Эфрона, сына Цохара хеттиянина, которая против Мамре на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. И погребены там Авраам и Сара, жена его». Измаил тоже приходит на похороны, потому что, в конце концов, Авраам был и его отцом. Итак, Исаак и Измаил вместе хоронят Авраама. И Исаак возвращается жить туда, где впервые встретил Ревекку. Об этом мы читаем в стихе 11. «После смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его, и Исаак жил при Беэр-Лахай-Руи. Теперь давайте взглянем на потомков Измаила. В стихах с 12 по 18 представлено родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму египтянка Агарь, служанка Сарина. Дается полный список имен. Снова обращаю ваше внимание на метод, каким пользуется Дух Святой в книге «Бытие». Сначала представляется отвергнутый род, который затем полностью выпадает из поля зрения и более не упоминается. Затем говорится о поколении, которое ведет ко Христу. И история именно этого поколения внимательно прослеживается. Поэтому повествование, сообщив нам о поколении Измаила, переходит к поколению Исаака. Прочтем о том, что говорится об Исааке и о рождении Исава и Иакова. Начнем со стиха 19. «Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака». Теперь мы будем следить именно за этим родом. «Авраам родил Исаака». Исаак родил Иакова. Так написано в первой главе Евангелия от Матфея. У каждого из них были и другие сыновья, как мы видели. У Авраама было много сыновей, но их потомков мы не знаем. Подробно рассматривается лишь родословно Исаака. Можете забыть об Измаиле, Мадиане, Медане и остальных. Путь их потомков будет порой пересекаться с жизненным путем потомков Исаака. Но следить за их судьбой мы не будем. Прочтем стихи 20 и 21. «Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина, и молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его». Интересно, что Ревекка, как и Сара, была бесплодна. Но Исаак молился Господу о ней, и она стала беременна близнецами, о чем мы читаем в стихе 22. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа». Борьба между двумя младенцами – которая началась еще до их рождения, олицетворяет ту борьбу, которая идет и сейчас в мире. Это борьба между светом и тьмой, добром и злом, между духом и плотью. Каждый сын Бога знает кое-что об этой борьбе, о которой апостол Павел рассказывает нам в 7 главе своего послания к римлянам. Ревекка не поняла, что происходит в ее утробе, и обратилась к Господу с вопросом «Для чего мне это?» Сейчас мы прочтем стих 23. «Господь сказал ей, «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Бог заявляет ей, что больший будет служить меньшему. Она должна была просто поверить этому, и ее младший сын тоже. Далее мы читаем стихи 24 и 25. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав». Исав значит «красный» или «землистого цвета». Родившись первым, он считается старшим. Но, как сказано, «больший» будет служить меньшему. Читаем далее. «Потом вышел брат его, держа с рукою своей запяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились». Исаак и Ревекка были женаты почти 20 лет, прежде чем у них родились дети. Старший Исав, которого назвали Красным, Иаков же вышел, держа с рукой запяту Исава, и его назвали Иаков, что значит «вытесняющий, выживающий другого», потому что он еще тогда пытался стать старшим, занять место своего брата, хотя Бог уже обещал ему это. Теперь давайте узнаем, как Исав продает свое первородство Иакову. Начнем со стиха 27. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах». Посмотрим, как эти два мальчика росли в доме. Они близнецы, но, наверное, еще не было таких детей, столь непохожих друг на друга. Они сражались не только в чреве, но и в жизни. С самого начала они шли друг против друга. У них были совершенно разные точки зрения, разный образ мысли, разные отношения к жизни, их мировоззрения были совершенно непохожи. Вначале должен признаться, Исав мне нравится больше, чем Иаков. Но мы уже знаем, что будет не всегда правильно судить по внешним признакам. Нужно судить по тому, что происходит внутри. И наш случай еще одно тому подтверждение. Дети выросли. Исав стал человеком, искусным в звероловстве, человеком, который редко бывает дома, человеком сильным. Он был из тех молодых людей, которые сейчас занимаются спортом, качают мышцы. Но у него не было ни понимания духовного, ни способности или желания заниматься духовным. Во всем его интересовала только физическая сторона. Он – олицетворение плоти. Иаков же был человеком кротким. Конечно, из этого факта можно сделать какой угодно вывод. Но, тем не менее, Иаков не выходил из дома. Он был маменькиным сынком, держался за юбку матери. Вы увидите, что он всегда делал так, как она ему говорила. Иаков действительно маменькин сынок. А вот Исав папенькин сынок, о чем мы читаем в стихе 28. «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его». А Ревекка любила Иакова. Вот незадача. Вы понимаете, что в этих обстоятельствах неприятностей не избежать? Когда мать неравнодушна к одному ребенку, а отец к другому, жди беды. Так и произошло. Исаак любил Исава, потому что ему нравилась его дичь. Исав ходил на охоту, а с охоты всегда приносил добычу. Исааку дичь нравилась, а соответственно нравился и сын, охотник и спортсмен. Ревекка же любила Иакова, потому что он был тих и кроток, маменькин сынок. Я уже говорил, на этом этапе Исав гораздо более привлекателен, чем Иаков. Он кажется более цельным. Иаков же хитроумен и хочет быть еще хитрее. Он может унизиться до чего-то очень плохого. И мы узнаем впоследствии, что Бог его за это покарает. Интересно, что хотя Исав внешне и был очень симпатичным малым, внутри он был совершенно не способен принять Бога. Он типичный светский человек своего времени. Он просто человек с физическим началом, ради которого он и жил. Внутри же Иакова всегда присутствовало стремление к духовному. Но Богу потребовалось немало времени, прежде чем удалось смыть с Иакова все наносное, все то, что скрывало его истинную тягу к духовному. Изучая жизнь Иакова, а история его жизни занимает почти всю оставшуюся часть книги «Бытие», мы убедимся, что он всегда был человеком Божьим, хотя продемонстрировал это лишь к концу своей жизни. Теперь давайте узнаем, что у них в семье произошло. Вы же понимаете, что когда у отца есть свой любимчик, а у матери свой, то конфликт неизбежен. Назвать такую семью счастливой нельзя. Прочтем стихи с 29 по 32. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Эдом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Случай этот открывает нам природу двух сыновей. Исав пришел с поля, он был на охоте, и он устал. С голоду он, однако, не умирал, как некоторые могут подумать. Ни одному из домочадцев Авраама с голоду бы умереть не дали. Еда была всегда. Дело в том, что как раз в тот момент было готово лишь то кушанье, та похлебка, которую сварил Иаков. Иаков ведь был домоседом, и уж, конечно, он был хорошим поваром. «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Эдом. Эдом значит «красный» или «земной», каким и был Исав. Он просит кушанья, и Иаков не хочет упустить свой шанс. Он ловкач и обманщик. Он хочет получить первородство. И он говорит: «Продай мне теперь же свое первородство». Давайте остановимся и подумаем о значении и ценности первородства. Значение его в том, что тот, кто имеет его, становится главой семьи. Он также становится священником семьи. А в данной семье первородство означало, что род его приведет ко Христу. Понимал ли Исав всю важность этого обстоятельства? Да ничего он не понимал. А Иаков знал, что Исав не придавал этому никакого значения. Исав вряд ли хотел быть священником семьи. По сути дела, он совсем не хотел им быть. И сегодня порой какого-нибудь христианина просят сделать что-то ради Христа, и можно услышать в ответ: «Вот еще, зачем я буду это делать?» Слишком многие сегодня не хотят творить духовные, угодные Богу дела. Они не хотят даже сделать вид, что их интересует духовное. Таким был Исав. Он не хотел даже сделать вид. Если бы его назвали диаконом или священником, он бы обиделся. Ему не нужно было первородство. Он не хотел возглавлять род, который приведет ко Христу. Первородство его вовсе не заботило. Иаков же все это понимает и говорит: «Давай сделаем так. Ты мне свое первородство, а я тебе тарелку похлебки». Исаву такая сделка была очень по душе. Он отвечает: «С удовольствием, что толку в первородстве? На что она мне? Лучше съесть тарелку супа». Вот как ему нужно было духовное. Не забудем, однако, что Иаков здесь тоже поступает нехорошо. Бог обещал: «Больше будет служить меньшему». Первородство должно отойти к Иакову тогда, когда укажет Бог. Но Иаков нетерпелив. Он сам берет то, что Бог ему уже пообещал. И берет он это коварством и обманом. А должен был ждать, когда Бог сам ему передаст. Иаков поступает по принципу «не упусти своего». Ему казалось, что если он сам может чего-нибудь достичь, то нечего ждать, пока Бог сделает это. Он был полностью уверен в своих силах. И поначалу у него действительно неплохо получалось с мирской точки зрения. Но пришел день, и Бог отправил его учиться в колледж, где директором был дядюшка Лаван. Колледж был знаменит своими розгами. И Иакову предстояло узнать немало полезного в этом колледже. Однако сейчас он пока еще уверен, что своего не упустит. Вернемся к тексту и прочтем стихи 33 и 34. «Иаков сказал: „Поклянись мне теперь же“. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство». И пренебрег Исав первородство. Очень важный факт. Исав сел к столу и съел похлебку. Он отдал свое первородство, потому что оно ничего для него не значило. Духовное для него ничего не значило. К несчастью, многие нынешние члены церкви похожи на Исава. Они не способны воспринять ничего духовного, они не понимают духовных истин. Настоящий христианин – тот, кого Дух Бога наставляет и направляет. Допустим, у человека сегодня есть какая-нибудь дорогая семейная реликвия, скажем, старая Библия, которая досталась ему еще от деда. А его брат очень хочет получить эту Библию и предлагает за нее деньги. Владелец Библии говорит: «Ладно, давай, я все равно собирался выбрасывать это старье». Именно так и поступил Исав. Но ведь и Иаков здесь не прав. О его хитрости и коварстве мы еще прочтем в главе 27 книги «Бытие». А в нашей следующей беседе мы поговорим о 26 главе из этой книги.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

Почему Евангелие называется именно «Благой Вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни –

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Кто такие неандертальцы? Слыша о каменном веке и пещерном человеке, многие представляют себе неандертальцев огромными, свирепыми, сутулыми, покрытыми шерстью и являющими собой нечто среднее между человеком и обезьяной. Но как же выглядели неандертальцы на самом деле? Кости первого неандертальца были обнаружены в 1856 году в Германии, в пещере в долине Неандер, близ Дюссельдорфа. Тогдашние эволюционные антропологи решили, что наконец-то нашли так называемое недостающее звено между обезьяной и человеком. Из этих костей они, по своему разумению, реконструировали скелет неандертальца и изобразили его волосатым дикарем, еще не полностью прямоходящим. С момента этой первой находки было обнаружено более 300 скелетов неандертальцев. Современные эволюционисты признают, что первые из найденных неандертальцев страдали от рахита и артрита, отчего их кости казались мельче человеческих. Сегодняшняя наука классифицирует неандертальцев как Homo sapiens. Ученые говорят, что в современной одежде и с современной прической неандерталец, пройдя он по улице, не привлек бы к себе никакого внимания. Есть и еще один факт, неоспоримо свидетельствующий, что неандертальцы – это просто люди. Они были религиозны. Они хоронили своих умерших с цветами и порой с какими-то пожитками. Они заботились о слабых и больных. Очевидно, что для теории эволюции мало пользы от неандертальцев.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

эфире библейское вещание «Бибиан». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибиан», который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибиан».

0: Слово благодати представляет серию проповедей «Разрешение конфликтов». Часть вторая. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Если вы хотите найти настоящее смирение, вам нужно практически научиться в вашей жизни не ожидать от других, что они чем-то вам обязаны. Никто ничем вам не обязан, по сути дела. Вы знаете, это большая революция должна произойти в сознании, если мы придем к этой точке, если мы действительно будем уверены в том, что нам никто ничем не обязан. Помните Матфея, 20 глава, 26 по 28 стих, Иисус Христос говорил с учениками после того, когда они делили места, кто будет по правую, кто будет по левую сторону. И Он объясняет им, говорит: вы знаете, это так князья и вельможи вот здесь в мире живут. Это они ищут, чтобы им служили. Но я, Божий Сын, пришел совершенно с другим намерением, совершенно с другой философией. Я пришел, чтобы послужить. Скажите, является ли это для вас рабочей философией жизни? Имеете ли вы эту философию? Вы отработали смену на заводе кто-то, кто-то на стройке, кто-то еще где-то. С чем вы идете домой? Вы идете домой с тем, что вам обязаны сейчас послужить, или с тем, что вы послужите? Знаете, очень многие люди говорят: ну, жена ж не работает, вот она должна обо мне заботиться. Но та жена, которая не работает и сидит с четырьмя детьми, она работает больше, чем вы на стройке. К сожалению, для многих это переносится дальше, и уже жена пошла работать, а он все равно пришел, и все равно король. И теперь жена отработала смену, и она теперь еще должна смену у плиты отстоять, для того, чтобы горячее ему подать. Опять-таки, люди на что-то рассчитывают. Они считают, что им кто-то чем-то обязан. Ну, это по отношению к мужьям. У жен свои заморочки тоже. Тоже свои ожидания, свои претензии, свои какие-то вещи, которые мы считаем, что да, это 100% оно должно быть. Оно должно быть, потому что я имею на это право. Следующее правило или следующая практическая форма выражения смирения. Будьте снисходительными к ошибкам других. Люди ошибаются. Те люди, которые рядом с вами, они очень часто могут просто ошибиться. Вы знаете, очень часто возникают проблемы только потому, что чьи-то абсолютно невинные действия, чьи-то ошибки, чьи-то, знаете, непродуманные слова были интерпретированы, истолкованы как специальное направленное действие против меня, против моего близкого, еще против кого-то. Помните, что вы ошибаетесь часто. Помните, когда-то апостол Петр подошел ко Христу и спросил: сколько раз мне прощать ближнего? До 7 ли раз? Христос говорит: нет, между 70 раз в день. И потом он рассказывает эту притчу, эту историю, когда человек, у которого было, он был должен очень много, что он за всю свою жизнь не мог расплатиться, и ему были должны немножко. И тогда, когда господин прощает ему эту огромную сумму, он идет, находит того, кто был должен ему, берет его за грудь, требует от него и бросает его в тюрьму. Требует, чтобы ему отдали долг. Иисус Христос рассказал эту притчу, рассказал эту историю, чтобы помочь нам иметь ясное представление, правильное представление того, каким образом мы должны относиться к неправильным действиям других. Да, этот человек был ему должен, да, вам кто-то будет должен, да, с вами кто-то неправильно будет поступать, это 100%. Это факт, точно так, как и вы поступаете неправильно с другими. Не будьте слишком строгими, не будьте слишком требовательными. Последнее. Форма, практическая форма выражения смирения. Будьте долготерпеливыми к тем, кто растет духовно медленнее, чем вы. Очень важное обстоятельство. Настоящее смирение знает, что такое долготерпение. Посмотрите, вы член церкви уже 40 лет, возможно, или 20, или 10. А кто-то только делает первые шаги. И как нам очень часто хочется подогнать абсолютно всех вот под тот уровень, на котором я сегодня. Вспомните себя 30 лет тому назад. Вспомните себя, когда вам было один год от роду духовно. И вы увидите, что многим вещам вы сейчас только научились. Многое вам сейчас только открывается. Вчера, позавчера, год или 5 лет тому назад вы не знали этого. Речь идет о том, что Бог работает с каждым из нас, и каждый человек растет. Один быстрее растет, другой медленнее. Конечно, хотелось бы, чтобы люди росли. Хотелось бы, чтобы они быстрее росли, чтобы они лучше и крепче были. Но не у всех это одинаково получается. Речь идет о том, что если мы христиане, если мы действительно знаем Бога, если мы любим Его, мы будем относиться к тем нашим братьям и сестрам, которые слабее нас, которые не достигли такого уровня хождения перед Богом, который есть у нас. Мы будем относиться с терпением или с долготерпением, помогая им, молясь о них, беседуя с ними, помогая им увидеть правильный путь, но не конфликтуя. Самая большая причина, о которой мы сейчас говорим, постарайтесь избежать конфликта. Это будет возможно только тогда, когда мы научимся смиряться перед Богом. Сейчас мы будем говорить о втором. Следующий метод – не воздавайте злом за зло. Он очень тесно связан с первым, о котором мы уже говорили. Это научиться смирению. Искренно предстать пред Богом и увидеть в смирении ценность, увидеть благословение, увидеть богатство. Мир видит наоборот. Мир в смирении видит наоборот слабость. Мир в смирении видит какую-то отсталость или неспособность человека заявить о себе. И поэтому возникает вот этот конфликт. Возникает конфликт в сознании. И речь идет о том, каким образом вы, как христианин, чем вы руководствуетесь, что является вашей рабочей философией, вашим основанием жизни. Вот так второе правило в Божьих методах предупреждения конфликтов мы встречаем здесь же, в этом отрывке из 3 главы 1 послания Петра, записано в 9 стихе. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Этот стих один из наиболее часто цитируемых. Дело в том, что он повторяется в Библии несколько раз. Иисус Христос говорил эти слова. Мы встречаем подобные слова у других апостолов, в других посланиях. Люди в мире, которые мало знакомы с Библией, часто знают это слово. Каким-то образом эти слова, они проникли в мировую культуру, они проникли в литературное творчество, они стали какой-то ценностью, так скажем, и собирают золотые россыпи. Но дело в том, что, говоря об этих словах часто, так мало людей по-настоящему знают ценность, богатство, благословение их. Так мало людей сделали эти слова своим правилом жизни. Так мало людей научились вот этому сильному инструменту. Дело в том, что здесь речь идет о христианском методе победы над злом. Посмотрите, эти слова говорят о том, что со стороны людей возникает зло по отношению к нам. То есть люди действуют со злом. Очень ясная ситуация. Не написано о том, что это интерпретируется как зло. Не написано о том, что кажется вам, что это зло. Речь идет о ясном факте. Речь идет о том, что люди действуют по отношению к нам со злом. Так вот, обращаясь к нам, к верующим людям, Бог говорит, если вы хотите избежать конфликтов, если вы не хотите платить вот эту дорогую цену, если вы не хотите терять здоровье, если вы не хотите потерь материальных, если вы не хотите потерь моральных, духовных, вам нужно научиться побеждать зло добро. Посмотрите, Римлянам 12 глава, 17 стиха мы читаем. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. И 21 стих. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Сегодня я хотел бы, чтобы это слово каждого из вас коснулось. Чтобы вы сегодня дали отчет. Не являетесь ли вы сегодня побежденным? Не стоите ли вы сегодня в том положении, когда зло вас побеждает? Когда зло уже захватило ваши мысли? Когда зло уже захватывает ваш внутренний мир, который инспирирует вас к тому, что выплеснулось в какой-то форме, или в форме взгляда обидного, или в форме едкого слова, или в форме каких-то действий, я ему устрою, я ему сделаю, я докажу. Где ваше христианство, настоящее христианство? Можете ли вы сказать, что да, я в своей жизни стремлюсь к тому, чтобы как можно больше на ситуации, когда ко мне подходят со злом, отвечать с добром? Было ли это вашей целью когда-нибудь? Ставили ли вы перед Новым годом, когда вы планировали цели на Новый год, Господи, я хочу в этом году научиться отвечать добром на всякое зло, которое я буду встречать? В этом наша настоящая свобода. Именно об этом Иисус Христос говорит, и познайте истину, истина сделает вас свободными. Если истина не освобождает вас сегодня от этого рабства, возможно, что вы относитесь к толпе вот тех уверовавших, в кавычках, которые не были истинными учениками. Позвольте сегодня свободе Иисуса Христа действительно иметь место в вашем сердце. Действительно, вас сегодня изменить, вас сегодня научить отвечать добром на то зло, с которым вам приходится встречаться. Третье правило из Божьих методов предупреждения конфликтов. Здесь же, в 10 стихе, в следующем стихе, мы читаем: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Удерживайте язык свой от зла. Если вы хотите избегать конфликтов, научитесь, друзья мои дорогие, научитесь своим языком не говорить зла. Очень важное обстоятельство. Посмотрите, апостол Петр не зря говорит эту фразу. Он говорит, удерживайте язык свой от зла. Удерживать нужно то, что рвется вперед. Так, да? Удерживать нужно то, у чего энергия побуждает к движению. Иаков говорит в одном из текстов в своем послании, он говорит, язык огонь. Да, это то, что нужно держать. Это не просто так нужно быть спокойным по отношению к тому, что происходит, и активно не заниматься тем, чтобы говорить плохо. Нет, наоборот, нам нужно заботиться, потому что язык и сам активен, достаточно активен. Это, так скажем, выражение нашей греховной природы. Один из таких очень мощных каналов, через который наша греховная природа себя показывает. И поэтому апостол Петр говорит, обращаясь к людям, он говорит, удерживай себя от того, чтобы не говорить плохо. И здесь есть два обстоятельства. Во-первых, говорите доброе. То есть суть того, что вы говорите. Позаботьтесь о том, чтобы то, что вы говорите, действительно было наполнено добрым смыслом, добрым содержимым. И в Ефесянам 4 глава, 29 стихе написано, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Очень важное обстоятельство, друзья. Очень часто я встречаю людей, которые на эмоциях говорят слова, которые резкие, грубые. Слова, которые содержат в себе обидные, унижающие овертоны. Слова, которые в своем употреблении, они употребляются среди каких-то кругов, в каких-то кругах людей, которые, ну так скажем, унизительно используют эти слова. А некоторые люди говорят, да я просто говорю, чтобы немножечко усилить акцент того, что я хочу сказать. Очень плохая практика, друзья. Научитесь говорить чистой речью. Научитесь отказаться от того словарного запаса, который обижает сам по себе. Есть грубые слова. Я уже не говорю за ругательные слова. Я уже не говорю за слова, которые непечатные. К сожалению, иногда встречаются такие ситуации, когда люди, которые, казалось бы, должны знать Бога, позволяют себе говорить абсолютно грязные вещи. Нет, речь идет, сейчас речь идет, так скажем, о том, что ну, допустимо в пределах, так скажем, того, что печатают в газете, может быть, литературный язык. Избегайте слов, которые приносят боль. Избегайте слов, которые унижают других. Избегайте слов, которые ставят человека в неудобное положение. Следующий элемент здесь же связан, когда речь идет о том, чтобы удерживать язык свой от зла. Говорите доброжелательно. Научитесь говорить так, чтобы ваше сердце, чтобы ваша жизнь была открыта к тому, чтобы вы видели добро в этом человеке. Послание к Ефесянам, здесь немножечко ошибка у нас, это не 1 Петра, а Ефесянам, 4 глава, 31 стиха. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас». Вы знаете, злые, раздраженные слова или слова, которые сказаны в настроении раздраженном, сказаны тоном раздражения, они всегда вызовут негативную реакцию. Всегда. Даже если вы говорите совершенно о посторонних вещах, если вы говорите о погоде, которая может быть или может не быть. Вы говорите о том, что абсолютно не связано с вами сегодня, но ваш негативный тон может причинить боль тому человеку, которому вы говорите. Ваше выражение глаз, ваша манера выражать себя, ваша манера коммуницировать с людьми, она может послужить началом конфликта. Если вы хотите избегать конфликта, научитесь этим двум вещам. Научитесь не говорить плохих слов. И научитесь говорить всегда, в любой ситуации, с любыми людьми, научитесь говорить доброжелательным тоном. Это будет самая большая победа, самое большое приобретение, которое вы можете сделать. Последнее, четвертое действие, о котором мы говорим, действие или принцип, связанный с этим Божьим методом предупреждения конфликтов, он выражен в том, чтобы нам нужно было научиться доверять Божьему действию. Почему мы сами начинаем действовать и ломаем дрова, так скажем, в наших взаимоотношениях? Чаще всего, дорогие друзья, это происходит по причине того, что мы боимся. Мы просто боимся, что нас начнут эксплуатировать, нас унизят, нас поставят ни во что, с нами вообще тогда не будут считаться, и дальше наша жизнь будет развиваться так, что мы вообще потеряем всякий вес, всякое имя. И по этой причине это заставляет нас действовать. И очень часто действовать неправильно. Очень часто действовать так, что мы в этом действии разжигаем конфликт. Для того, чтобы от этого избавиться, нужно научиться доверять Богу, друзья. Это простая истина. Доверьте конфликтную ситуацию Богу. Доверьте того человека, кто конфликтует с вами, Богу. Доверьте те обстоятельства, которые поставили вас вот в эту неудобную, неловкую ситуацию. Доверьте это Богу сознательно, в своем сердце. Сделайте это решение в своем, так скажем, внутреннем человеке, где-то внутри, глубоко. 1 Петра, 3 глава, мы читаем 11 стих. «Уклоняйся от зла, и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Есть очень хорошее мерило. Тогда, когда вы попадаете в обстановку потенциального конфликта, не допустите ситуации, в которой вы потеряете мир. Я сам бывал много раз в этих ситуациях. Я видел многих-многих людей, которые были в этой ситуации, которые, знаете, после того, когда произошло что-то, они потом они потом пытаются 100 раз повторить, почему он имел право вот так поступить. Но окружающие видят, что причина, почему он повторяет, почему он имел право, заключается в том, что мир в сердце потерян. Понимаете, о чем идет речь? Человек приходит к точке, когда он сказал что-то плохое, когда он вступил в конфликт, он начинает себя оправдывать, он говорит, что да, вот какие они негодяи, вот как они плохо поступили, как я был прав, и он снова возвращается к этому, он приходит и еще кому-то рассказывает. Для чего? Потому что мира в сердце нет, потому что мир в сердце потерян, потому что хочется, чтобы вот эта база поддержки, группа поддержки усилилась. Чтобы были еще такие же люди, чтобы точно так же, как и я, если не прямо бы сказали в лицо, то хотя бы подтвердили, что да, ты сказал правильно. Это очень важное мерило, дорогие друзья. Если вы стоите на точке, когда вы потеряете мир, не делайте этого шага. Доверьте его Богу. Ищите мира, написано. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищите мира и стремитесь к нему. Второе. Обстоятельства доверия Божьему действию. Доверьте Богу неправильное действие других, сами поступая правильно. Нам иногда кажется, мы берем на себя функцию Бога, и нам иногда кажется, что я обязательно должен этого человека поставить на место. А кто вам дал такое право? А где сказано, чтобы вы должны его ставить на место? Обличить, да. Обличить, да, должны, но написано, цель же увещания есть любовь от чистого сердца. И пока вы не придете в состояние любви к этому человеку, вы не можете его обличать. Доверьте Богу, чтобы Бог его поставил на место. Просите Бога, молитесь Ему, ищите, чтобы Бог это сделал. 1 Петра 3 глава 12 стих. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Господа Бога светите в сердцах ваших. Всегда будьте готовы всякому, требующему у вас отчета, вашему упованию, дать ответ с кротостью и благоговением. Очень важное обстоятельство, дорогие друзья. Речь вот о чем идет. Только Бог может поменять сердце. Вы можете заставить кого-то поступать так, как вам нравится. Можете заставить. Но если вы хотите, чтобы сердце этого человека поменялось, чтобы он действительно поступал по-другому, это может сделать только Бог. Теперь смотрите. Когда вы сами неправильно действуете, вы тогда перекрываете для себя дорогу вашей молитвы. Тогда вы ставите заслон, и вы не можете просить Бога, чтобы Он действовал, Он исправлял. Вот почему так важно, когда возникает конфликтная ситуация, вот почему так важно, чтобы каждый человек осознал свою ошибку, осознал свой грех, осознал свои неправильные действия, раскаялся в этих неправильных действиях и искал того, чтобы Бог подействовал на второго участника конфликта. Посмотрите, Псалом 36, с 3 стиха. «Уповай на Господа и делай добро, и живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу, надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Посмотри, вот здесь особенно псалмопевец отмечает эту ситуацию. Он говорит о тех обстоятельствах, когда к нам неправильно относятся. Он говорит о тех условиях, которые ставят в нас положение, что мы должны ответить. И он говорит, смотрите, он говорит, уповай на Господа и делай добро. Доверь Господу этот конфликт, этих людей. Доверь Господу эту ситуацию. Посмотри, написано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Знаете, этот текст специально сказан по поводу всяких разных методов борьбы за истину. Когда люди начинают бороться за истину и при этом теряют мир в сердце, при этом клевещут на других, и при этом раздражены, и при этом ставят, так скажем, нарушают свой мир, свое отношение с Богом. Очень ясно сказано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Не думай, пожалуйста, что вся истина Вселенной на тебе одном стоит. Не бери на себя слишком много, пожалуйста. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Многие люди считают, что да, к сожалению, это стало рабочей философией. Я как-то занимался исследованиями. Кстати, на нашем веб-сайте есть эта статья. Она называется «Компромисс в теологическом развитии русского и евангельского братства». Я удивился, как много людей считают, что для достижения высшего добра они могут, они имели право обмануть, они имели право каким-то образом поступить нечестно, подставить кого-то, быть неверными своему слову и так далее. К сожалению, это стало рабочей философией. Люди говорят, да, если я сейчас не совру, то тогда братство все падет. Надо соврать. Может быть, они так и не думают прямо, но делают так. К сожалению, делают так. Они достигают, они оказывают давление один на другого, группировка на группировку, церковь на церковь, союз на союз, всякими вот этими неверными методами, нечистыми, грязными, мирскими методами, методами мира сего. Почему? За правду борются. Как это странно. Кому нужна такая борьба? Что она даст? Достаточно посмотреть на историю и взять уроки хотя бы из истории. Хотя бы из того, что уже было и что уже доказало полную несостоятельность этого. Не ревнуй для того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. В ваших конфликтных ситуациях не допускайте положения, когда вы, борясь за правду, будете нарушать принципы Священного Писания. Будете сами нарушать Божий закон. Не ревнуйте для того, чтобы делать зло. И последнее. Стремитесь иметь добрую совесть. 16 стих. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы ваша совесть перед Богом была чиста. Только тогда вы сможете правильно подходить к конфликтным ситуациям, когда вы будете иметь эту добрую совесть, когда ваши взаимоотношения с Богом не будут нарушены. Библия не обещает нас избавить от конфликтов. Библия не обещает нас избавить от людей, конфликтующих с нами. Но Библия обещает, Библия ясно говорит, что мы можем научиться не конфликтовать тогда, когда с нами конфликтуют. Думайте о других хорошо. Научитесь думать о других хорошо. Пока вы не убедитесь в обратном, думайте о других хорошо. Послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, 13 глава, 7 стих. Любовь всему верит. Очень важное слово. Для того, чтобы иметь добрую совесть. Для того, чтобы вы могли быть уверены, что вы действительно честно поступили. Ни в коем случае не допускайте ситуации, когда вы наклеиваете ярлыки человеку. Когда вы увидели, что человек что-то сделал, и вы уже поставили его, отнесли к не нашим, отнесли к плохим, отнесли к тем, кто достоин того, чтобы задавить, уничтожить, для того, чтобы каким-то образом его, так скажем, поставить вне игры. Относитесь к людям с терпением. Относитесь к людям с желанием иметь возможность им помочь. Думайте о людях хорошо. Научитесь их любить. Кроме методов предупреждения конфликтов, о которых Библия нам говорит, Библия говорит нам также и о силе. Говорит о том, где мы можем взять силу для того, чтобы научиться этими методами действовать.
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
3: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Мы – то, что мы поем, поэтому в музыкальном служении выбирайте слова и песни аккуратно и мудро. Колоссянам 3:16. Вы учите собрание через песни и слова, которые выбираете. В большей или меньшей степени, но наша церковь запомнит слова песен лучше, чем некоторые проповеди. Создавайте репертуар песен, которые позволяют вам выражать различные аспекты Божьей славы, Его характера, и песни, в которых есть отклик на эти истины. Когда я говорю об отклике, я имею в виду возможность в пении выражать нашу ответную реакцию на истины, о которых мы поем. Хороший пример – песня «Великий Бог». В первом куплете мы поем о величии Бога в Его творении. В припеве отчетливо виден наш отклик на Его творение. «Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик». Соединяйте песни, наполненные истиной, с песнями, в которых собрание сможет выразить свою реакцию на нее. Просмотрите внимательно все тексты своих песен. Действительно ли они помогают людям в церкви назидать друг друга и способствуют тому, чтобы Слово Христово наполняло их ум, сердце и жизнь обильно?

Вы слушаете библейское вещание BBN. Однажды Божий человек Елисей воскликнул: «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. 4 Царств 3:15. Что происходит с нами сегодня при звуках нынешних гуслистов? Касается ли Господь нашей души? Успокаивает ли нас в повседневных проблемах? Дает ли нам мудрость свыше для решения насущных вопросов? Елисей знал, что, найдя правильного гуслиста, он получит нужный ответ от Господа. Уверены ли мы сегодня, что, слушая христианскую музыку и пение, наполнимся Божьей благодатью и приобретем мудрость в нашем ежедневном следовании в небеса? Еще не поздно, мои дорогие, найти правильного гуслиста.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг. Мы же договорились, что я могу тебя так называть. Вспомним, как засуха вынудила царя искать воду по всей своей земле. Так случилось, что Бог свел пророка Илию с Ахавом. Пророк желал покончить с идолопоклонством израильского народа и договорился с царем, что тот соберет всех пророков Ваала, а Илья выступит против них. Мы-то знаем, кто одержит верх, но царь Ахав этого не знал. Огонь с неба, Библия, 3 книга Царств, глава 18. Царь Ахав собрал пророков Ваала, как просил его Илия, и созвал весь народ. Люди стояли в ожидании, недоумевая, что же сейчас будет. Илия вышел вперед и обратился к ним. «Доколе ты, народ Божий, будешь колебаться, и когда, наконец, сделаешь выбор? Реши, кто есть истинный Бог, и служи Ему. Если Ваал в самом деле Бог, служи Ему всем сердцем. Но если мой Бог, Бог Израилев, воистину единый Бог, то посвяти Ему всю свою жизнь и живи в послушании Его заповедям. Не пытайся служить Богу и Ваалу. Ныне мы устроим состязание и узнаем, кто истинный Бог». Затем Илия обратился к пророкам Ваала. «Поставьте здесь жертвенник Ваалу, положите на него дрова и поверх их жертву, но не зажигайте огня. Просите Ваала, пусть он сам зажжет огонь на своем жертвеннике». Ваал, бог дождя и бури, должен был послать молнию, чтобы зажечь огонь на жертвеннике. Так ожидали люди. Пророки Ваала тщательно приготовили жертвенник и жертву. Затем они стали молиться, чтобы огонь сошел с неба и воспламенил дрова. Народ молча следил за ними. Ничего не происходило. Пророки пришли в отчаяние, и их молитвы сменились безумными возгласами и воплями. Они бесновались вокруг алтаря и рвали на себе волосы, умоляя Ваала услышать их. Илия стал насмехаться над ними. «Наверное, Ваал занят», — говорил он. «Или, быть может, он спит? Попробуйте, разбудите его». Несмотря на дикие вопли и прыжки пророков, ничего не происходило. Так прошла половина дня. В конце концов, они обессилели и потеряли всякую надежду. Тогда Илия велел народу подойти поближе. Прежде всего он поправил разрушенный жертвенник Божий, с давних пор стоявший на горе. Он положил на него дрова и жертвенное мясо, а затем окопал его рвом. «Принесите воды и вылейте ее на жертвенник», — велел Илия. Принесли кувшины с драгоценной водой и щедро смочили жертву, дрова и сам жертвенник. «Несите еще», — сказал Илия. В конце концов, воды на жертвенник вылили столько, что она стала стекать с жертвенника и наполнила окружавший его ров. Если пророки Ваала безуспешно пытались воспламенить сухие дрова, то Илии теперь предстояла еще более трудная задача, ведь и дрова, и жертвы насквозь промокли. И вот Илия тихо и спокойно начал молиться. «Господи, Боже Авраама, Исаака и Иакова, покажи, что Ты один, Бог в Израиле, и пошли огонь на жертвенник». И тут же, на глазах у изумленного народа, пламя охватило жертвенник. В мгновение ока жертва обратилась в дым. Жаркое пламя поглотило дрова и даже камни алтаря. Огонь осушил воду во рву и опалил землю вокруг. Люди были поражены. Они пали на землю, восклицая: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Илия велел схватить пророков Ваала и убить их. Только так, считал он, можно будет покончить с нечестивым и богопротивным поклонением Ваалу в Израиле. Урок для нас сегодня. Будем помнить, что мы молимся живому Богу, тому же Богу, которому молился пророк Илия, Богу Авраама, Исаака и Иакова, тому самому Богу, который велел пророкам и мудрецам записать эти истории, которые мы с тобой читаем. До скорой встречи, когда мы снова соберемся слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 42. Псалом 120, 1 и 2 стихи. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Конечно же, не горы посылают человеку помощь, даже если они самые величественные и кажутся непоколебимыми твердынями. Автор этого псалма очень хорошо понимал, что помощь приходит от Господа. Но он знал, что на горе Синай Бог явился Моисею и дал ему закон для всего народа. Он также знал, что храм Божий построен на горе Сион, где Господь пребывает в святом святых. И помощь приходит от Господа, который, наполняя своей славой небеса небес, обитает на святой горе в храме, созданном человеческими руками. Горы далекие и близкие. Я любил учить уроки на крыше пристройки, которую мы летом сделали вместе с бабушкой. Она была и прорабом, и строителем, а я только строителем. Но за лето мы все закончили. Покрытая новеньким рубероидом, крыша словно впитывала тепло солнечного дня, поэтому на ней было здорово учить уроки. Даже до позднего осеннего вечера она оставалась теплой. А еще с нее были хорошо видны высокие города Тяньшань. Верхушки самых высоких всегда были покрыты снегом. Горы поменьше и поближе всегда были зелеными, а с наступлением осени меняли свою окраску на желто-зелено-бурую. Все зависело от того, какие деревья на них росли. Я исходил немало по тропкам этих гор. С крыши я смотрел на них и какие-то узнавал. Я даже представлял, что там сейчас растет и как там красиво. Я помнил ущелья, начинающиеся в этих ближних горах и уходящих к самым дальним, с вечными снегами. До этих гор было не добраться. Если уж и доходили мы с друзьями до ледников, то только до нижней их кромки. Чтобы карабкаться дальше и выше, нужно было иметь альпинистское вооружение. Да и самому быть альпинистом, покоряющим горные вершины. Но когда я сидел на крыше, все горы казались очень близкими. В ясную погоду можно было рассмотреть и некоторые скалистые утесы. Мне казалось, что стоит только протянуть руку, и я достану до них, доступных, величественных и неприступных гор. На самом же деле до них было не меньше 20 километров. Они были очень близки и очень далеки. Сидя на крыше пристройки, я мечтал о лете и о том, как снова буду лазить по горным тропкам, покоряя вместе с друзьями очередную вершину. От конца земли взываю к тебе, в унынии сердца моего, возведи меня на скалу для меня недосягаемую. 60-й псалом, 3 стих. Недосягаемых гор, на которые трудно взойти, в жизни человека бывает много. Рано или поздно он покоряет какую-нибудь вершину и мечтает о том, как взойдет на другую. Но не об этих вершинах мы говорим. Моисей взошел на гору Синай на высоту более 2000 метров. Но не это было главным для него. Главным было то, что там Бог говорил с ним лицом к лицу. А вот гора Голгофа совсем невелика. Ее можно назвать холмом, это будет правильно. На Голгофу однажды взошел Господь Иисус Христос с тяжелым крестом на плечах. А потом был распят на этом кресте за грехи всех людей. Это было трудное восхождение. Можно покорить много самых высоких вершин мира, но так и не суметь взойти на Голгофу. Потому что взойти на нее можно только смиряясь перед Богом. Тот, кто признал себя виноватым перед Богом, то есть грешником, восходит на Голгофу и получает Божье прощение. Оттуда, с этой горы, приходит помощь и Божье спасение. Поднимите свои глаза к горам, откуда приходит помощь. 67-й псалом, 21 стих. Бог для нас, Бог во спасение.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Кто это мне спать не дает?
1: Ух-ух! Привет, кабанчик, это я, совенок!
0: Как же ты? Да я же спал, а ты осмелился меня, кабак! И вообще, совенок, а почему это ты не спишь-то? Тебе же днем спать полагается. Я точно помню, что все совы днем спят, а ночью только ухают и глазами своими вращают. Да, точно.
1: Ух, а мне что-то не спится. Мама моя спит и так сладко во сне ухает, а на меня бессонница какая-то напала. Я ей глазки долго держал закрытыми и до 100 совят сосчитал, ничего не выходит.
0: Ой, а колыбельные ты петь пробовал? Ну, колыбельные в этом бессонном деле лучше всего помогают.
2: Привет, кабанчик.
1: Ух-ух.
2: Привет, совенок. А почему ты, кабанчик, до сих пор еще в пижаме разгуливаешь? Ведь солнышко-то уже давно ярко сияет. А ты, совенок, почему не спишь под маминым крылышком?
0: У совенка бессонница обнаружилась средь бела дня. Ага. А я еще не успел свои парадные полосатые штанишки на лямочках натянуть. Ты знаешь, слишком быстро своими лапками перебираешь, белочка.
2: Не успел натянуть, значит, говоришь? Что-то мне подсказывает, что ты только что свои глазки открыл.
0: Кстати, белочка, а у тебя случайно нет никаких таблеток от бессонницы? Ну, совенку-то надо помочь. Ага, ну вот колыбельных таблеток нет, например?
2: Почему же нет? Как раз имеется. В моей тетрадочке стихов, что я выписала из журнала «Тропинка». У нас же сегодня в эфире радиопередача «Солнечные строчки», если ты помнишь, кабанчик. Поэтому я свою тетрадочку с собой захватила. Скоро и дядюшка Лось подойти должен.
0: Ой, отлично, белочка! Пи! Так мы вмиг нашего совенка усыпим.
2: Только пропеть у меня колыбельные не получится. Ты же знаешь, кабанчик, что мой слух, ну, далек от идеального. Придется их как стихи читать.
0: Ой, да это ничего, правда, совенок?
1: Ух, конечно, ничего страшного, белочка.
0: А вот и дядюшка Лось пожаловал. Приветствие мое тебе, дядюшка Лось.
3: Здравствуйте, друзья. Привет, совенок. А почему это ты не спишь днем?
0: Да у него бессонница. И поэтому мы с Белочкой решили нашу сегодняшнюю передачу «Солнечные строчки» колыбельным стишкам посвятить. Ну, чтобы нашего совенка убаюкать.
3: Ага, хорошая идея. Да когда уже начинать будем?
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Передача «Солнечные строчки» вот-вот начнется.
0: Ой, белочка, ну покажи мне уже скорей. Ой, какую колыбельную первой читать? О, вижу, вот. В летнюю ночь Поликсена Соловьева написала. Погляди, в саду дорожки посидели от луны. Табаки раскрыли звезды, ароматны и бледны. Из травы скакнув, лягушка возле клумбы замерла. Рядом с нею неподвижным бугорочком тень легла. Засыпая, о прохладе влажно шепчет ветерок. Спать пора. В соседней даче потушили огонек. Сказка сон тебе приснится этой ночью голубой. Я тихонько дверь закрою. Спи, дитя, Христос с тобой.
2: А моя колыбельная называется так. Спой мне, мама, про Боженьку. Вот и спряталось солнышко за большие леса. Спой мне, мама, про Боженьку, про Иисуса Христа. Расскажи мне, какой он был до последнего дня. Это правда, что он любит и тебя, и меня. Я хочу, чтобы Боженька был со мною всегда. И тогда не смутит меня никакая беда. Я молюсь ему вечером, и молюсь ему днем. Мне так радостно, весело, мы всегда с ним вдвоем. Спать ушло красное солнышко, и за день я устал. Спой мне, мама, про Боженьку, про Иисуса Христа.
3: А у меня такая колыбельная. Написал ее Константин Бальмонт. Финская колыбельная песня. Спи, моя деточка, глазки свои закрывая. Спи, моя деточка, птичка моя полевая. Светлоголовка, усни, хорошо тебе будет. Спи, моя деточка, Бог тебя завтра разбудит. Птичке своей он навеет воздушные грезы. Сплел колыбель ей он нежно из листьев березы. Сон наклонился с дремотой и шепчет сквозь ветку: есть ли здесь деточка, я убаюкаю детку. Спит ли здесь деточка в мягкой своей колыбельке? Славна ли деточка в теплой уютной постельке? Спи, моя деточка, глазки свои закрывая. Спи, моя деточка, птичка моя полевая.
0: А теперь моя очередь. Ой, колыбельная. Спи, малютка, сном спокойным, баюшки баю. Воспевают хором стройным ангелы в раю. Звуки песни той чудесной над землей летят. Нежно о стране небесной сердцу говорят. Песню ангелов о Боге я тебе спою. Пусть придет конец тревоги, баюшки баю. Спи, малютка, успокойся, Бог твой сон хранит. С Богом бурь земных не бойся, Он свой мир дарит. Слушай, Бог нам дверь к святыне навсегда открыл. И тебя в своем Он сыне дивно возлюбил. Иисус в венце терновом за тебя страдал, чтоб тебе в пути суровом вечный свет сиял. Умер и воскрес Спаситель, ныне Он в раю. Он Господь твой и хранитель, баюшки баю. Полюби Его душою с самых юных лет, будет Он всегда с тобою, защитит от бед. Возрастай в Его ученье, будь Ему слугой, сохранит тебя в сомнении, укрепит собой. Миром будь для всех небесным, радуй все сердца. Даром маме будь чудесным и люби отца. Спи, малютка, сном спокойным, Бог тебя хранит. С неба песнь созвучьем стройным о Христе звучит. Если песни те мы слышим, будем с ним в раю. Им одним живем и дышим, баюшки баю.
3: Наталья Ковалькова. Колыбельная. Утонуло море в сумерках ночи, далеко на рейде светятся огни. Лунная дорожка серебрит волну, за тебя, мой крошка, Бога я молю. Отдыхают ночью люди и цветы, закрывают глазки, сводят лепестки. Солнышко задернуло шторку на окне, видно стало звезды, горы на луне. Ты уснешь, малыш мой, прибежит к тебе плюшевый твой мишка по лесной тропе. Там, купаясь в травах и цветах весны, волки и лисички с зайками дружны. Пусть приходят грезы, сладкие, как мед, ангел твой хранитель с неба снизойдет, от беды прикроет, сон твой озарит, а наступит время, к жизни пробудит. Утонуло море в сумерках ночи, спи, малыш мой, крепко, тихо, помолчи. Гаснут, плещась волны, потемнел восток. Мы сильны, сынишка, если с нами Бог.
2: А я зимнюю колыбельную прочитаю. Слушайте, Степан, Загорулька, Катюшина, подарки. Снег, снежок кружится, на поля ложится. Птички спят на ветке, в колыбельке детки. В норке спят мышата, на печи котята. Спи ты, Катюша, мамочку послушай. Мама, мне не спится, свет в окно струится. Видишь, там в окошке звезды словно крошки, а одна всех краше, лучиком не машет, будто за собою нас зовет с тобою. Вижу, моя пташка, к нам в окошко наше смотрит непросто.

0: Нас зовет к младенцу, я сейчас оденусь. Дай-ка мне ботинки, шубку и косынку. Дай пакетик яркий. Я сложу подарки: зайку, куклу, мишку, красный мячик, книжку, теплый шарф, носочки, чашечку в цветочке. Что ж еще? Не вижу. Мама, помоги же! Бог землей владеет. Все Господь имеет. Подари младенцу искреннее сердце, благодарность, щедрость, милосердие, верность, кротость и старание, мир и послушание.
1: Тише, Белочка, смотри, наш малыш-совенок уснул.
0: Да, и кабанчик наш тоже бессонницей не страдает.
1: Белочка, пора заканчивать нашу передачу. Давай попрощаемся с ребятами, а потом отнесем совенка к его маме под крылышко. Уж так он спит сладко.
0: До свидания, ребята. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Солнечные строчки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: И еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Ой, Белочка! Ой, дядюшка Лось! Куда это они все подевались-то?

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам всех благую весть на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.